знает. Если по букве, ага, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, ну, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, ну, переживают. И я думал, ну, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит... Она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее вот меня тоже наставал. Знаете, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла, пошла за Богом, она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, ну, за мужчину из другой церкви. И вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал, так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой... Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее... Это было ранило окружающих людей. Ну, мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы и Дух любви, целомудрия. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди… И он мне наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Говорю, священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, ну да, но есть, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Ну, слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было, чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья? Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель, он был в очень плохом состоянии, ну, как бы что-то случилось, какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом. Ну, он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои, я пришел к нему, он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород, он плакал, он, ну, как бы в покаянии, что-то случилось. И, говорит, я обнял его. И молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божия текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово,
Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так, что нас оживотворяет? Читая слово, слушая слово, мы оживляемся, наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
2: официанта. Успокойтесь. Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
3: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
2: Кажется, дети готовы лететь домой.
3: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
4: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
5: В Библии в послании к Ефесянам сказано, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако, я испытал эту божественную силу на себе. Я знаю, что если вы тоже примете эту силу, ваша жизнь изменится раз и навсегда. После того, как Иисус умер на кресте и на третий день воскрес, Он еще несколько дней встречался со своими учениками на земле, пока, наконец, не оставил ее и не вернулся на небо. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стихи 16-18, записано то, что Иисус сказал ученикам перед своим вознесением. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят, это нужно прочувствовать. Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу.

0: Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
1: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Никакого торгового центра. Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его.
2: Почему папа упал? Мы разобьемся.
1: Меган, папа! Дэн, помогите поднять его со штурвала. Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните, тяните его назад. Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5-6-1-9 Янки. Кто-нибудь, помогите! Мой муж – пилот. Он вел самолет и потерял сознание. Он дышит? Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг. Меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается. Это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя. Ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй, я 5-6-1-9 Янки. У нас беда. Меня слышно?
3: Вас слышно, Бет. Прием.
1: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
0: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю, а если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся. Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им, «Не оставлю вас сиротами, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
2: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
1: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
2: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
1: Да, да. Да.
2: Вот и хорошо. Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
1: Да, что?
2: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
1: Да, хорошо.
2: Хорошо.
3: Если не ошибаюсь, вы в самолете,

0: Инкейр 2, верно?
1: Да, да.
0: Он ваш?
1: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
0: То есть вы знакомы с самолетом?
1: Немного.
0: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте. Я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж. А я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, ваш муж может очнуться в любую минуту. А может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
2: О, Боже. Я этого не вынесу.
1: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
2: Ладно. Я готова.
0: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей корабля. А компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
3: Смотри, молния. Она нас не ударит?
2: Нет, не бойся.
1: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
2: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
1: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
2: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
1: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
2: Мы летим, а падаем, я это чувствую.
1: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
2: Ладно, делаю, как вы сказали.
1: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
2: А как он это понял?
1: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
2: Думаете, это смешно?
1: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
2: Договорились.
1: Итак, как же мы будем садиться?
0: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух Святой постоянно обращается к Богу от нашего имени. Иногда нам так больно, что мы лишь плачем. Но и тогда Дух Святой рассказывает Богу о наших нуждах.
1: Объясняю процедуру захода на посадку.
2: Нет, я не могу. У меня не получится посадить самолет. Это гораздо сложнее, чем просто сидеть и поворачивать штурвал. Да у меня это плохо получается. Я вечно паникую, чуть не потеряла скорость.
1: Послушайте, Бет. Я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
2: Боже, помоги.
1: Бет. Бет.
2: Что?
1: Хотите, помолюсь за вас?
2: Да, пожалуйста.
0: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего, но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому, чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность ко греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
1: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
2: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
1: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
2: Да, вижу.
1: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
2: Боже, помоги.
1: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
2: Мама, я тебя люблю.
1: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса. Очень медленно. Не спешите опускать нос. Эта взлетно-посадочная полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускайте нос. Плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается двумя педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. Пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекращена. Вы молодец, Бет. Я горжусь вами.
2: Мама, я так тебя люблю.
3: Ты молодец, мама.
2: Спасибо, я вас люблю.
1: Отличная работа, мама.
2: Моего мужа нужно срочно в больницу.
1: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
2: Да, это вы со мной говорили.
1: Простите?
2: Где тот диспетчер, с которым я говорил?
1: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
2: Что?
1: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили.

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

0: Well, good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good to see you here.
1: Классно видеть вас снова.
0: And I'm happy that you came this evening.
1: И я рад, что вы пришли этим вечером.
0: Because you're going to have a word of God. Amen.
1: Потому что вы получите слово от Бога. Аминь.
0: I just were on a conference last week.
1: Я был на конференции на прошлой неделе.
0: And we had a real outpouring of the Holy Spirit.
1: И у нас было излияние Духа Святого.
0: And it was a great encouragement.
1: Это очень было сильное ободрение.
0: So to see people meet God.
1: Я видел, как люди встречались с Богом.
0: Receive more of the Holy Spirit.
1: И получали больше Духа Святого.
0: Amen. We can always have more.
1: И мы можем всегда иметь больше. Аминь.
0: And we need more.
1: И нам нужно больше.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So I'm happy to be here tonight.
1: И я рад быть здесь сегодня.
0: And thank you so much to Pastor Vladimir.
1: Спасибо пастору Владимиру.
0: For inviting me again.
1: За то, что меня снова пригласили.
0: And the whole team.
1: И всей команде.
0: Always giving me a new chance.
1: Всегда даете мне новый шанс.
0: Amen. And I love this church.
1: И я очень люблю эту церковь.
0: And you know, when Pastor Vladimir asked me the first time.
1: И знаете, когда пастор Владимир пригласил меня в первый раз, я почувствовал в сердце, что я стану вашим партнером. И что мы увидим вместе, как новый сезон приходит в эту церковь.
0: И я думаю, что это происходит.
1: И я думаю, вот что сейчас это самое происходит. Что Господь приведет вас в новый сезон. Вы не видели лучшего еще. Потому что Иисус всегда дает лучшее вино в последнюю очередь. Можете сказать аминь?
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аллилуйя. Thank you, guys.
1: Спасибо.
0: Thank you for your service. God bless you. I love the worship here.
1: И мне очень нравится прославление
0: здесь. Wonderful. You get it to you're just a few people playing, but it sounds like it's a whole orchestra. I like that.
1: Знаете, очень мало людей на сцене, но как будто звучит, как будто оркестр играет.
0: It's really nice.

0: Лариса.
1: Это очень, очень здорово.
0: So I'm full of inspiration.
1: Я полон вдохновения.
0: Because I see Jesus doing things in people's lives all the time.
1: Потому что я вижу, что Иисус делает в жизнях людей постоянно.
0: Now, of course, there are many challenges in life.
1: И, конечно, в жизни много трудностей.
0: And life is not always easy.
1: И жизнь не всегда легкая.
0: So it's not that I'm not saying that life is easy all the time.
1: Я не говорю, что жизнь всегда легкая.
0: Well, you people say to me sometimes.
1: Знаете, люди говорят мне иногда.
0: Well, you seem so happy.
1: Ты выглядишь таким счастливым.
0: Yes, and tonight I will tell you why.
1: И да, и сегодня я скажу вам почему.
0: Because I'm not playing.
1: Потому что я не притворяюсь.
0: It's not a platform thing.
1: Я не только на платформе такой.
0: It goes deeper.
1: Это идет глубже.
0: But you see, the other day I got a text from one of my church members.
1: Несколько дней назад я получил сообщение от одного из человека из моей церкви.
0: Well, my mother and father-in-law is here visiting me.
1: И он сказал, что моя отец и мама моей жены, они у меня остаются.
0: The mother-in-law told me.
1: И тёща сказала мне.
0: She said that 10 years ago.
1: Сказала мне, что 10 лет назад.
0: You were preaching in the church.
1: Это получается тёща Петра, она сказала, что ты проповедовал в церкви.
0: Yeah, and
1: I
0: came there to get prayer, she said.
1: И она сказала, я пришла, чтобы за меня помолились.
0: I had constant seizures of epilepsy.
1: И она сказала, у меня были постоянные приступы эпилепсии.
0: She said to me.
1: Она сказала мне.
0: But when your pastor prayed for me.
1: Она сказала, но когда твой пастор помолился за меня.
0: I was totally healed, she said.
1: Я была полностью исцелена, она сказала.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: God can heal from epilepsy.
1: Господь может исцелить эпилепсию.
0: That was encouraging to hear.
1: И это было очень ободряюще услышать.
0: But she said also.
1: Но она также сказала.
0: Because of unbelief.
1: Из-за неверия
0: I lapsed back
1: у меня это снова произошло.
0: To sickness again after a few years, she said.
1: Через несколько лет у меня снова стала эпилепсия.
0: So she said, could he pray for me again?
1: И она спросила, а он может помолиться за меня снова?
0: So she will come to a conference. I will pray for her again soon in our church.
1: Да, и она приедет на конференцию, я снова помолюсь за нее.
0: Important,
1: но это очень важно, чтобы
0: that Jesus can heal any disease.
1: Чтобы мы знали, что Иисус может исцелить любую болезнь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But we also have to keep what He has given to us.
1: Но нам также нужно держать то, что Он нам дал.
0: By trusting Him, continuing to trust Him.
1: Продолжая доверять Ему.
0: And that's so important, you know.
1: И это настолько важно.
0: Because God is not giving us things.
1: Потому что Господь не дает нам
0: as
1: вещи.
0: Just some present.
1: Какой-то подарок.
0: But he's giving something that will kind of connect us to him.
1: Но он дает нам то, что соединит нас с ним.
0: And keep us close to him.
1: И будет держать нас близко
0: Amen?
1: К нему. Аминь.
0: You see, I never knew that this woman was healed.
1: Знаете, я не знал никогда, что эта женщина была исцелена.
0: I never heard that. I never heard that testimony before.
1: Я не слышал это свидетельство до того момента.
0: And so I was unaware.
1: И я не знал.
0: But you see. I know.
1: Но видите ли, я знаю.
0: Jesus is doing his stuff.
1: Что Иисус делает?
0: If I step out in faith.
1: То, что он обещает, если я выступлю в вере.
0: So tonight it can be your night.
1: И сегодня может быть твой
0: your
1: вечер.
0: Your night to be healed.
1: Это твой, может быть твой вечер,
0: your
1: когда
0: night
1: ты
0: to be
1: исцелен,
0: restored.
1: Когда ты будешь восстановлен.
0: Your night to get a breakthrough.
1: Когда у тебя будет прорыв.
0: Your night to receive receive a word from God.
1: Когда ты получишь слово от Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: This can be your night.
1: Это может быть твой вечер.
0: Well, how can it be my night, you say?
1: И ты спросишь, а как это может быть у меня сегодня?
0: By you receiving in faith.
1: Это произойдет, если ты
0: Amen?
1: Примешь это в вере.
0: You have to receive in faith.
1: Тебе нужно получить это в вере.
0: If you receive in faith.
1: Если получишь это в вере.
0: Isn't that what Jesus said?
1: Неужели это то, что Иисус сказал?
0: He said that you will be my witnesses.
1: Он сказал, вы будете с моими свидетелями.
0: Because you will receive
1: Потому что вы примете. Потому что вы примете силу. Вы примете силу. Аминь. Сила — это то, что ты принимаешь. Аминь. Бог дает это, но тебе нужно принять. По вере.
0: So it becomes yours.
1: И тогда это становится твоим.
0: So I can preach myself blue and yellow today.
1: И я могу очень много и долго проповедовать.
0: But if you do not receive in faith,
1: но если ты не примешь это в вере,
0: it will not help you.
1: Это не поможет тебе.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Because God will not force you,
1: потому что Господь не заставит тебя
0: to things that you do not want to receive.
1: Взять вещи, которые ты не хочешь принять.
0: I found,
1: и я обнаружил,
0: world,
1: когда я путешествую по миру,
0: places,
1: что в тех местах,
0: revival,
1: где есть великое пробуждение,
0: say in Africa,
1: давайте скажем, например, Африка.
0: Я
1: проповедовал в Африке.
0: Now,
1: я не знаю, сколько сейчас людей здесь.
0: Usually, Africa,
1: но обычно, когда я еду в Африку,
0: it's between 20 and 50,000 people on the meetings.
1: Примерно 20-50 тысяч человек.
0: Amen.
1: Amen.
0: And you know, so I wonder.
1: И вот я интересуюсь.
0: Why does so many things happen?
1: Почему так много вещей происходит?
0: And why does so many people get touched by God?
1: Почему там так много людей, Господь их касается?
0: And you know, I came to a conclusion.
1: И знаете, я пришел к такому заключению.
0: We,
1: не значит, что они лучше нас.
0: It's not that they have a bigger or another God than we. It's not that they have a bigger or another God than we.
1: Это не значит, что у них есть какой-то более сильный Бог, чем у нас.
0: Amen. Jesus Christ is the same.
1: Аминь, потому что Иисус Христос, Amen? Он один и тот же.
0: What he can do there, he can do here.
1: То, что он может сделать, Amen? Там, он может сделать здесь.
0: But it is in the realm of faith.
1: Но это на уровне веры.
0: Because you see, the moment I step into that room,
1: потому что в тот момент, когда я вступаю в ту комнату,
0: everyone believes,
1: каждый верит,
0: that I carry their miracle,
1: что я несу их чудо.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: Not because they think I'm a special man from Sweden,
1: не потому что они думают, что я особенный человек,
0: but because they believe,
1: но потому что они верят,
0: that when the word of God,
1: что когда Слово Божье,
0: comes through the minister of God,
1: исходит из служителя Божьего.
0: The power of God is released.
1: Сила Божья высвобождается. Аминь.
0: But in my country,
1: но в моей стране,
0: all people, they are so suspicious.
1: Люди настолько подозрительны.
0: So they find something that they can criticize the preacher for.
1: И они всегда ищут что-то, за что они могут критиковать пастора или проповедника.
0: Something they can say, well, that, I don't think that was so good.
1: И они иногда говорят, ну, я не знаю, если эта проповедь была такая хорошей.
0: So special.
1: Или это не было таким
0: Amen?
1: Особенным. Аминь.
0: But you see,
1: но видите ли,
0: God honors,
1: Господь почитает,
0: the way you honor him.
1: Когда ты почитаешь Его.
0: Amen?
1: Аминь.
0: When you honor the Holy Spirit,
1: когда ты почитаешь Духа Святого,
0: he will honor your desire.
1: Он будет почитать твое желание.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Jesus said it.
1: Иисус сказал это.
0: In what Jesus said.
1: Это то, что Иисус
0: so it's
1: сказал.
0: Not just a modern gospel.
1: То есть это не то, что я сказал сейчас.
0: Jesus said, whoever receives a prophet,
1: Иисус сказал, кто примет пророка,
0: because he is a prophet,
1: потому что он пророк,
0: he will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen. Can you think about that?
1: Аминь. Можете подумать
0: he
1: об этом?
0: He will receive the prophet's reward.
1: Он получит награду этого пророка.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So it is the way. The way we come in contact with God,
1: и вот как мы контактируем с Богом,
0: and in the level we will experience His power,
1: то есть так как мы контактируем с Ним и так как мы переживем Его силу,
0: is in the level we learn to receive.
1: Это зависит от того, насколько мы готовы принять.
0: If we have an attitude,
1: если у нас есть отношение,
0: of knowing better,
1: что как будто мы знаем лучше.
0: Of being a bit suspicious or critical,
1: или быть такими критичными или подозрительными,
0: or, you know, hesitant,
1: или сомневающимися, и пытаться проанализировать все.
0: Our reward will be stolen from us.
1: Наша награда будет украдена у нас.
0: The reward is not in right theology.
1: Потому что видите, награда не в правильной теологии.
0: The reward is in the power of God.
1: Награда в силе Божьей.
0: Amen.
1: Аминь.
0: we can figure out things.
1: Ты можешь попытаться выяснить,

0: It's correct to test everything.
1: Да, ты можешь проверять, ты можешь задавать вопросы.
0: But Paul says,
1: но Павел говорит,
0: keep.
1: Держи.
0: Keep, he says.
1: Держи, он
0: keep
1: говорит.
0: The good things. Amen?
1: Держи благое, благо, которое ты получил.
0: So
1: это было настолько, это настолько важно, когда Дух Святой работает.
0: So this is what I want to address with you.
1: И то, что я хочу, о чем сегодня хочу поговорить сегодня, об этих
0: Now,
1: вещах.
0: Go with me to John, chapter 4.
1: Давайте откроем от Иоанна 4 глава.
0: You're ready for some word of God?
1: Готовы услышать Слово Божье?
0: Amen?
1: Amen.
0: And your heart is ready to receive?
1: И ваше сердце готово принять?
0: Because God can do anything.
1: Потому что Господь может сделать все, что угодно.
0: God can do anything.
1: Господь может сделать
0: with
1: все, что угодно с вами,
0: if you receive in faith.
1: Если вы получите в вере.
0: Amen.
1: Amen.
0: So in John 4 we have this famous conversation between Jesus and a Samaritan woman.
1: И есть известная беседа между Иисусом и самаритянкой.
0: And they are talking.
1: И они говорят.
0: And Jesus is saying to her in verse 14.
1: И в 14 стихе Иисус говорит самаритянке. 13.
0: Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again."
1: Иисус ответил: "Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить."
0: But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
1: Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь.
0: And in chapter 7,
1: и в 7 главе от Иоанна,
0: verse 37,
1: от Иоанна 7 глава, 37
0: you have the,
1: стих,
0: these famous words also. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up, cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
1: Последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет."
0: He who believes in me, as the Scripture says, from him innermost being will flow rivers of living water.
1: Кто верит в меня, как говорит Писание, у того и сердца потекут реки живой воды.
0: So Jesus is connecting some things here.
1: И Иисус, он соединяет определенные вещи здесь.
0: He's connecting water,
1: он соединяет воду
0: with the Spirit,
1: с Духом
0: and with thirst.
1: И с жаждой.
0: Amen?
1: Amen.
0: So he's connecting these things.
1: То есть он соединяет эти вещи.
0: Now, when I was, you know, everything actually we are reading in the New Testament.
1: И знаете, все, что мы читаем в Новом Завете,
0: have some kind of reference back to the old, what we call the Old Testament.
1: Мы можем увидеть это, когда это говорится в Ветхом Завете.
0: Jesus came to fulfill everything in the Torah. You remember that?
1: Потому что Иисус пришел исполнить все, что в Торе сказано. Помните об этом, да?
0: Means God has not. It was not that God had an old thing here.
1: Это не значит, что у Бога тогда было что-то свое.
0: And then all of a sudden he came to a better idea.
1: И неожиданно он пришел к какому-то новому умозаключению.
0: Then he ditched the old things and did a new thing.
1: Да, как будто бы он оставил Ветхий Завет и сделал что-то совсем новое.
0: Sometimes people say to me.
1: Иногда люди мне говорят.
0: Well, that's in the Old Testament.
1: Ну, знаешь, это в Ветхом Завете.
0: So that means that's irrelevant now.
1: Это значит, это неважно сейчас.
0: But that's not true, of course.
1: Но, конечно же, это неправда.
0: Because the Lord has always have one plan.
1: Потому что у Бога всегда есть один план для одного народа.
0: Amen. All the time.
1: Всегда.
0: So we, if we want to understand what God is doing,
1: если мы хотим понять, что Бог делает,
0: we have to understand it in a continuation way.
1: Нам нужно понимать это как будто в проекции,
0: so you
1: то есть,
0: see,
1: начиная от начала.
0: Jesus is talking about a well,
1: и когда Иисус говорит о колодце,
0: very well known for the Jewish people.
1: Это было очень хорошо известно для евреев.
0: Because in Jeremiah, the book of Jeremiah,
1: потому что если мы идем к книге Иеремии, глава 2,
0: Jeremiah had talked about God as the well of the people.
1: Иеремия говорил о том, что и Господь является колодцем для народа.
0: And he's talking. Let's see what verse this is in my English Bible here.

0: chapter. Yeah, am I in chapter two? Yes, I am. Very good. Well, he's talking about them being that they have rejected the well. Yes, here it is. In verse 13, I'm sorry.
1: Стих 13.
0: Or we can actually start in verse 11.
1: А давайте начнём с 11.
0: Has a nation changed gods when they were not gods, but my people have changed their glory for that which does not profit?
1: Менял ли какой народ своих богов, хоть они и не боги вовсе, а мой народ променял свою славу на ничтожных идолов.
0: Be appalled, O heavens, at this, and shudder, be very desolate, declares the Lord.
1: Поразитесь этому, небеса, содрогнитесь от ужаса, возвещает Господь.
0: For my people have committed two evils.
1: Два греха совершил мой народ.
0: They have forsaken me, the fountain of living waters, to you for themselves cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
1: Он оставил меня, источник живой воды, и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду.
0: So the Lord describes himself
1: и Господь описывает себя
0: as a fountain of living water.
1: Как фонтан живой воды.
0: And the people have committed two sins.
1: И люди совершили два греха.
0: First of all,
1: во-первых,
0: they have left their true well.
1: Они оставили свой настоящий источник живой воды.
0: But not only that, he says.
1: Не только это.
0: Not only that they have left it.
1: Не только что они оставили.
0: But they have made substitutes.
1: Но они сделали замену.
0: They try to satisfy themselves.
1: Они попытались удовлетворить себя.
0: From other things.
1: Другими вещами.
0: That the presence of the Lord.
1: То, что не является присутствием Божьим.
0: And this is a double sin.
1: И это двойной грех.
0: And he says, let the heavens be appalled.
1: И он говорит, что небеса, они должны содрогнуться от ужаса.
0: How can they do that?
1: Как они могут делать это?
0: Leaving their source of life.
1: Оставили свой источник жизни.
0: When I was a young minister,
1: когда я был молодым проповедником,
0: I remember I was a pastor at the place.
1: Я был пастором в одной церкви.
0: And I read a book.
1: И я прочитал книгу.
0: It was by a famous American author and preacher.
1: Это, то есть, автором был известный американский проповедник.
0: His name was David Wilkerson.
1: Его имя было Дэвид Уилкерсон.
0: Have you heard about David
1: Слышали
0: Wilkerson?
1: О Дэвиде
0: Some
1: Уилкерсоне?
0: Of you, yeah. So he wrote a book.
1: И вот он написал книгу.
0: And it came out when I was young.
1: И когда я был молодой, эта книга
0: and
1: выпустилась.
0: The title of the book was.
1: И названием этой книги было.
0: Blow the trumpet.
1: Трубите в трубу.
0: And it was kind of a prophetic book.
1: И это была как бы пророческая
0: and
1: книга.
0: I remember it began with this scripture.
1: И эта книга началась с этого стиха.
0: And David Wilkerson, he thundered with his preaching. He thundered with his preaching.
1: И Дэвид Уилкерсон, он как бы разгромил место своей проповедью.
0: And he said, "Woe to the ministers!"
1: И он сказал, горе служителям.
0: Because they have left the true well of God.
1: Потому что они оставили настоящий источник Божий.
0: And they have put themselves to find comfort in other wells.
1: И они стараются искать комфорт в других вещах.
0: They have left the presence of God.
1: Они оставили присутствие Божье.
0: And now they are sitting watching their TV instead.
1: И они сидят и смотрят телевизор вместо этого.
0: And he went down in the book. He went on in the book.
1: И он продолжал и продолжал в книге об этом говорить.
0: And I just felt, you know.
1: И я чувствовал вот так.
0: The presence of God.
1: Присутствие Божье.
0: So you see, I had this TV.
1: Потому что у меня был телевизор.
0: That I have received from my parents.
1: Которые мне родители подарили.
0: And I was living, you know, I was maybe 20 years of age.
1: Может, мне 20 лет было всего.
0: And I was living in this city.
1: И я жил в городе.
0: And I was a pastor there.
1: И я был пастором там.
0: And I usually left for home.
1: И обычно приходил домой.
0: 9 in the morning. 9 in the morning I left from home.
1: Я обычно приходил в церковь в 9 утра.
0: And then often I came home at 9 at night or
1: да,
0: something.
1: Да, и в общем, в 9 я уходил.

0: из дома в 9 утра, и в 9 вечера я возвращался.
1: Because, you know, I needed to be in church and...
0: Потому что мне нужно было в церкви быть, где еще угодно.
1: When I came home,
0: и когда я приходил домой,
1: I usually made myself some food, some, you know, sandwiches or something like that.
0: Знаете, я готовил себе ужин, может, бутерброды или что-то такое.
1: And then I put on the TV.
0: И я включал телевизор.
1: Because I, you know, some company.
0: Ну, потому что, чтобы мне было не скучно, чтобы компания какая-то была. Аминь?
1: Nothing bad at all.
0: То есть, ну, ничего
1: and
0: плохого.
1: At this time, you know, there were no streaming channels.
0: Знаете, там не было никаких сериалов или чего-то такого.
1: No, no Netflix.
0: Там не было Netflix.
1: Only, you know, we had three state channels.
0: У нас всего было три канала.
1: But anyway,
0: но, в любом случае,
1: but when I read this book,
0: когда я прочитал эту книгу, я почувствовал,
1: Should I, you know, waste my time?
0: Неужели я должен тратить свое время?
1: Sitting an hour looking at TV.
0: Целый час сидя перед телевизором и смотря это.
1: When I can be with Jesus.
0: Когда на самом деле я могу провести время с Иисусом.
1: I have nothing against looking at TV. Don't misunderstand.
0: Еще раз, не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против телевизора.
1: I just felt in my heart.
0: Но я просто почувствовал в сердце.
1: Oh. I want to drink of the living water.
0: Что я хочу пить из живого фонтана.
1: So I took my TV.
0: И вот я взял телевизор.
1: And I drove 500 kilometers.
0: Я поехал 500 километров.
1: To my parents' place.
0: К моим родителям.
1: And I came to my dad.
0: И я приехал к моему отцу.
1: And I said, here you can have my TV back.
0: Я сказал, все, можешь забирать. Это твое.
1: I don't need a TV.
0: Он сказал, мне не нужен телевизор.
1: I already have two TVs.
0: У меня уже два телевизора.
1: Now you have three, I said.
0: Я говорю, а теперь у тебя будет третий. Все, бери.
1: Because I don't want I didn't want an idol in my home.
0: Потому что я не хотел, чтобы у меня идол был дома.
1: I was very young and naive, you know.
0: Я был молодым и наивным.
1: But you see, these time are forming you. You understand?
0: Но понимаете, это время, оно формирует тебя.
1: Today I absolutely watch TV sometime.
0: И сейчас еще раз я смотрю телевизор. Да.
1: You see, I understood something.
0: Но поймите, я понял что-то.
1: That in order for my life,
0: для того чтобы моя жизнь
1: to become what it should become,
0: стала такой, какая она должна быть.
1: I have
0: быть.
1: To have the right source in my life.
0: У меня должен быть правильный источник в жизни.
1: Listen to me.
0: Послушайте меня.
1: Whenever the Holy Spirit
0: чтобы Дух Святой не показал тебе, тебе нужно это делать без вопросов. Потому что твой рациональный ум говорит, ну, неужели что-то плохого посмотреть немножко телевизор? Ну, это же
1: безвреда.
0: Ты же один.
1: And you need some company, do you understand?
0: Ну, нужна компания какая-то.
1: Totally fine. I agree.
0: И еще раз, я понимаю, no я соглашаюсь, я
1: but
0: соглашаюсь
1: see,
0: без проблем. Но
1: when I read that book,
0: когда я прочитал эту книгу,
1: the Holy Spirit spoke to me.
0: Дух Святой проговорил ко мне.
1: And he said to me,
0: и он сказал мне,
1: shouldn't you give this time to me?
0: Может тебе отдать это время мне?
1: Amen.
0: Аминь.
1: And I responded.
0: И я ответил ему,
1: because I felt,
0: потому что я почувствовал,
1: it can so easily
0: это может настолько легко,
1: be that we replace
0: это может быть настолько легко,
1: our place of comfort,
0: что мы заменим
1: our place of rest,
0: наш источник комфорта
1: our place
0: и отдыха,
1: of encouragement,
0: наш источник
1: amen?
0: Ободрения
1: with something
0: чем-то
1: in the world,
0: в мире,
1: instead of the Lord Himself.
0: Вместо самого Господа.
1: So the people of God, they rejected their true source.
0: И люди Божьи, народ Божий, он отверг настоящий источник.
1: And recognize what Jeremiah says.
0: И поймите, что говорит Иеремия.
1: You have rejected.
0: Вы оставили.
1: They have forsaken me.
0: Они оставили меня.
1: The fountain of living waters.
0: Источник живой воды.
1: Isn't that exactly?
0: Неужели это точно
1: what Jesus
0: так же,
1: said to this woman.
0: Это то же самое, что Иисус сказал
1: and
0: этой женщине.
1: Imagine
0: и представьте,
1: this little woman,
0: вот эта женщина,
1: so hurt,
0: она настолько обижена,
1: so wounded,
0: настолько ранена,
1: so destroyed by life,
0: настолько разрушена жизнью.
1: Such an outsider.
0: Она настолько такой аутсайдер, ее никто с ней не разговаривал.
1: She gets this word from the living the Messiah.
0: Она получила это слово от Мессии.
1: The Lord.
0: От Бога.
1: And he comes to her.
0: И он пришел к ней.
1: And you know, not only does he say,
0: и не только сказано,
1: I will be your living water.
0: Что я буду твоей живой водой.
1: Through the Torah.
0: через Тору,
1: through the commandments.
0: Через заповеди.
1: No, he says to her,
0: нет, он говорит ей,
1: you can drink,
0: ты можешь пить
1: of the water,
0: воду,
1: that I give to you,
0: которую я дам тебе,
1: and it will become a well,
0: это станет источником
1: inside of you,
0: внутри тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: It will become a well inside
0: это станет
1: of you,
0: источником внутри тебя,
1: that you can drink of,
0: и откуда ты можешь
1: and you
0: пить,
1: will never be thirsty again.
0: И ты никогда больше
1: you see,
0: не будешь жаждать.
1: My dear friend, there is nothing
0: послушай, здесь
1: that can satisfy you,
0: нет ничего, что может
1: удовлетворить like
0: тебя, так как живая вода, которая идет от Духа Святого.
1: Nothing can satisfy you.
0: Ничто не может
1: you
0: тебя
1: see,
0: удовлетворить.
1: You are built
0: видишь, ты построен,
1: for the Holy
0: сделан
1: Spirit.
0: Для Духа Святого.
1: You are built
0: ты построен,
1: to be carrier of the Spirit.
0: Чтобы нести Дух
1: and
0: Святой.
1: Nothing but the presence of the Spirit
0: и ничто, как только присутствие
1: can
0: Духа Святого
1: really satisfy you.
0: Может по-настоящему удовлетворить тебя.
1: But you see, the problem is,
0: но видите ли, проблема вот в чем.
1: That when you substitute
0: когда
1: the Spirit and the presence of God
0: когда вы заменяете присутствие Бога и Духа Святой другими вещами,
1: not only do you forsake the living water,
0: не только ты оставляешь эту источник живой воды,
1: but you replace it,
0: но ты заменяешь
1: with something inferior,
0: чем-то незначительным.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: You see, every person in life,
0: видите ли, каждый человек в жизни
1: hungers for satisfaction.
0: Он нуждается в удовлетворении.
1: They hunger for a meaning in life.
0: Людям нужна значимость в
1: they
0: жизни.
1: Hunger for purpose.
0: Им нужен смысл.
1: They hunger for being loved and accepted.
0: И они хотят быть любимыми и принятыми.
1: This is the driving force in every human.
0: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в
1: my
0: каждом человеке.
1: You cannot
0: мой дорогой друг, ты не можешь

0: любимыми и принятыми.
1: This is the driving force in every human.
0: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в каждом человеке.
1: You cannot
0: stop that. Мой дорогой друг, ты не можешь.

0: страдания.
1: You understand? So Buddha, he understood this.
0: И Будда, он понимал,
1: he said,
0: это,
1: I go around.
0: Что я езжу.
1: And I long for this.
0: А, я иду куда-то.
1: And I long for that.
0: Мне хочется этого, мне хочется
1: and
0: этого.
1: I thrive for that and I strive for that.
0: И я пытаюсь получить это и это.
1: But there is no remedy.
0: Но нету лекарства.
1: Just disappointment.
0: Только неудовлетворение.
1: Amen.
0: So he came to the
1: conclusion.
0: И он пришел к заключению.
1: True happiness.
0: Что настоящее счастье.
1: Is to be relieved from the passion and longing in life.
0: Это чтобы у тебя не было этого желания и этих желаний, которые у тебя есть сейчас.
1: How depressing.
0: Насколько это депрессивно.
1: The Bible has another message.
0: Но видите ли, в Библии есть другое послание. Это говорит тебе,
1: that you were created for passion.
0: Что ты был создан для жажды.
1: You were created to long for things.
0: Ты был создан, чтобы жаждать какие-то вещи.
1: You were created to desire.
0: Чтобы хотеть чего-то.
1: You were created to hunger and thirst.
0: А ты был создан, чтобы жаждать.
1: Amen. You were created for that.
0: Ты был создан для этого.
1: Anything wrong with you?
0: С тобой все в порядке.
1: When you have desires.
0: Когда у тебя есть желания.
1: Oh, I shouldn't have desires.
0: Ой, я не хочу, мне не нужно желать этого.
1: It's unselfish of me.
0: И мне не нужно
1: быть таким эгоистом. No.
0: Нет.
1: No, you are created.
0: Ты был создан.
1: To have desires.
0: Чтобы у тебя были желания.
1: You are created to long.
0: Чтобы ты хотел чего-то.
1: For something that is real and wonderful.
0: Чтобы ты хотел чего-то чудесного и прекрасного.
1: And my dear friend,
0: и мой дорогой друг,
1: you cannot do anything about it.
0: Ты не можешь ничего с этим поделать.
1: The problem is just this.
0: Проблема только вот в чем.
1: That if you replace it,
0: если ты заменишь это
1: with the wrong source,
0: неправильным источником,
1: you see wrong desires that are not godly will, you know, arise in you.
0: Желания, которые не от Бога, они будут приходить тебе все больше
1: and
0: и больше.
1: And they will become substitutes for the true living water.
0: И вот эти желания, которые не от Бога, они станут заменой вместо живой воды.
1: Then you will begin to desire wrong things.
0: И потом ты захочешь неправильные вещи.
1: Because you have turned to a well that has wrong water.
0: Потому что ты как бы повернулся к источнику, у которого неправильная вода.
1: Contaminated water.
0: Зараженная вода.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете, о чем я?
1: And the Lord says.
0: И Господь говорит.
1: No, turn to the right source.
0: Нет, а теперь вернись к правильному
1: but
0: источнику.
1: But now Jesus says.
0: И Иисус говорит,
1: you know what?
0: Знаешь что?
1: I'm going to make a change.
0: Я кое-что изменю.
1: A revolutionary change.
0: Революционное изменение.
1: I'm going to place this water,
0: я помещу эту воду
1: not outside of you,
0: не снаружи тебя,
1: but inside of
0: а внутри тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: A well inside of you, through the Holy Spirit dwelling in you.
0: Этот источник внутри тебя, потому что Дух Святой живет в тебе.
1: Do you know?
0: Знаешь ли ты?
1: That if you are a believer,
0: что если ты веришь в Бога,
1: of Jesus Christ,
0: в Иисуса Христа,
1: God has created a well inside of you.
0: В тот момент Господь сотворил этот источник внутри тебя.
1: With living water.
0: С живой водой.
1: That carries eternal life.
0: Которая несет вечную жизнь.
1: You have it in here already.
0: У тебя здесь она есть.
1: If you believe in Jesus.
0: Если ты веришь в Иисуса. Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You have it. It's yours.
0: Она у тебя, это твое.
1: So, my dear friend.
0: Мой дорогой друг.
1: What is the key?
0: Какой же ключ?
1: The key.
0: А ключ?
1: Is to learn how to drink.
0: Это научиться, как пить.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You have to learn how to drink.
0: Нужно научиться, как пить.
1: You have to learn to drink the water.
0: Тебе нужно научиться пить воду.
1: Because it's living water.
0: Потому что это живая
1: Now,
0: вода.
1: The Hebrew, you know, when they're talking about living water.
0: И евреи, они когда говорят
1: it's the
0: о живой
1: Hebrew
0: воде.
1: Моим шаим.
0: Они используют слово моим шаим.
1: Моим шаим, you say. You can say that to the neighbor. Моим шаим.
0: Скажите моим шаим.
1: Amen. That's living water.
0: Это живая вода.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So that means.
0: Это значит.
1: They, when they were hearing that.
0: Когда они слышат это.
1: They thought of a, you know, of a well.
0: Они думали о колодце.
1: A well spring, a spring of water.
0: Колодце, из которого идет вода.
1: That constantly came with fresh water.
0: В котором постоянно идет чистая вода.
1: The water was never still.
0: Вода никогда не оставалась без движения. Она постоянно была
1: свежей.
0: Она постоянно была свежей.
1: Well, that's the well inside of you.
0: Так вот, этот источник внутри тебя.
1: Old, you know,

0: from 40 years ago.
1: Это не зараженная вода, которая осталась 40-летней давностью.
0: You have living water, spring of water inside of you.
1: У тебя есть источник живой воды внутри тебя.
0: With fresh water.
1: Со свежей водой.
0: And Jesus is promising this woman.
1: И Иисус обещает этой женщине.
0: And he says to her.
1: И он говорит ей.
0: If you drink of this water.
1: Если ты будешь пить от этой воды.
0: You will not be thirsty again.
1: Ты никогда не больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So how can this longing?
1: И как это жажда,
0: this desire,
1: это желание,
0: this satisfaction,
1: это удовлетворение,
0: how can it come?
1: Как это может прийти?
0: How can my, all the things that I have in my life, how can they be satisfied?
1: Как вот эти вот, как я могу быть удовлетворен?
0: You say, well, if people recognize me,
1: ну, ты можешь сказать, но если люди будут узнавать меня, если я стану важным, значимым, может, если я стану богатым, может, у меня будет много денег, аллилуйя, а может, если я стану известным, может, если у меня будет много детей, и так далее, понимаете?
0: Amen. But those or substitutes.
1: Но вот это и есть замена.
0: They will never quench your thirst.
1: Это никогда не удовлетворит тебя.
0: I don't say that they cannot be that they cannot give you joy and enjoyment.
1: Я не говорю, что эти вещи не могут дать тебе просто радость.
0: But they are not enough to quench your you know inner thirst.
1: Но этих вещей недостаточно, чтобы удовлетворить твою внутреннюю жажду.
0: You see your longing.
1: Видишь ли твоё желание
0: to become satisfied.
1: Стать удовлетворённым.
0: It's too great.
1: Оно слишком велико.
0: So either you have to do like Buddha.
1: И либо ты должен вести себя как Будда.
0: You have to try techniques to get rid of it.
1: Использовать техники, чтобы вообще полностью избавиться от этого.
0: You have to do like the people in the world.
1: Или тебе нужно поступать как люди в мире.
0: You have to find alternative wells.
1: Ты будешь искать альтернативные источники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Or
1: либо
0: you can learn how to drink.
1: Ты можешь научиться, как пить.
0: It has shocked me.
1: Это шокировало меня.
0: How, when I looked at people,
1: когда я посмотрел, следил за людьми,
0: how believers in Jesus Christ,
1: как люди, которые верят в Иисуса Христа,
0: are so bad at drinking.
1: Они настолько не умеют пить.
0: I mean, this really shocks me.
1: Это действительно меня шокирует.
0: Now, how can you say so, Pastor Peter, you say?
1: И вы спросите, пастор Питер, как вы можете
0: Because
1: такое
0: I
1: говорить?
0: Look at their lives.
1: Потому что я смотрю на их жизни.
0: I look how unsatisfied they are.
1: И я смотрю, насколько неудовлетворены они
0: I
1: есть.
0: I look at how striving they are.
1: Я смотрю, насколько они пытаются чего-то достичь.
0: I look at how tired they are.
1: Я смотрю, насколько они уставшие.
0: I look at the small amount of strength and faith they have.
1: Я смотрю, насколько у них мало силы и веры.
0: I look at how dependent they are upon approval from other people.
1: Я смотрю, насколько они зависимы от одобрения других людей.
0: And I think,
1: и я думаю,
0: my God,
1: мой Бог,
0: why are we so bad?
1: Почему мы настолько не умеем пить?
0: Because Jesus doesn't say,
1: потому что Иисус не говорит,
0: that if you become approved by people,
1: что если ты тебя будут одобрять люди,
0: if you become an important person,
1: что если ты станешь известным человеком,
0: if you become famous or rich,
1: может, ты станешь богатым,
0: you will become satisfied.
1: Что ты получишь удовлетворение.
0: No, you will not.
1: Нет, ты не получишь
0: you
1: это.
0: Will not. It will just be a substitute.
1: Это будет просто заменой.
0: And you will need more of it.
1: И тебе нужно будет больше и больше этого, понимаешь?
0: The only way.
1: Единственный путь.
0: To truly satisfy your heart.
1: Чтобы по-настоящему удовлетворить твое сердце.
0: How to drink.
1: Это научиться как пить.
0: Because in the living water, Jesus promises.
1: Потому что в живой воде Иисус обещает.
0: Your thirst.
1: Твоя жажда.
0: Will be quenched.
1: Она будет удовлетворена.
0: And you will live a life of

0: satisfaction.
1: И ты будешь жить удовлетворенной жизнью.
0: Can you think about this right now?
1: Подумай об этом прямо сейчас.
0: Each and every one of us,
1: что каждый из нас
0: is already carrying
1: уже несет
0: the key
1: ключ
0: to being living a satisfied life.
1: Чтобы жить полностью удовлетворенной жизнью. Аминь.
0: Every one of us.
1: Внутри
0: If
1: нас.
0: You're a believer in Jesus,
1: если ты веришь в Иисуса, у тебя уже все есть,
0: that you need
1: что тебе нужно,
0: to live a happy, satisfied, fulfilled life.
1: Чтобы жить радостной, удовлетворенной,
0: and
1: полноценной жизнью.
0: Thing you need
1: единственное,
0: to learn,
1: что тебе нужно знать,
0: is how to drink.
1: Это как пить.
0: That's the only thing.
1: Это единственная вещь.
0: Jesus says,
1: потому что Иисус говорит,
0: that whoever believes,
1: что кто поверил,
0: I will
1: я
0: create a well
1: создам этот источник внутри,
0: inside of them,
1: внутри них,
0: with living water,
1: с живой водой,
0: to constantly fresh water,
1: постоянно живой водой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You see, why are we so tired?
1: Видите ли, а почему мы настолько уставшие?
0: Why are we so disillusioned?
1: Почему мы настолько отстранены от мира или, наоборот, пытаемся достичь чего-то? Потому что откровение еще не вошло в нашу внутренность. Мы делаем так же, как народ в Еремии 2 главе. Мы не только оставляем этот источник, мы
0: обращаемся to alternative wells.
1: Мы идем к альтернативным источникам.
0: And then we begin, then we wonder.
1: А потом мы думаем.
0: I believe in Jesus.
1: Я верю в Иисуса.
0: But I'm so tired.
1: Но я так устал.
0: I have no strength.
1: У меня сил нет.
0: So much sickness is constantly ruling in my life.
1: У меня столько много болезней в жизни.
0: Don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: This is not a teaching of condemnation. This is not a teaching of condemnation.
1: Я не сейчас не пытаюсь вас.
0: I'm not trying to say to you.
1: Я не пытаюсь обвинить.
0: I'm not trying to say to you.
1: И я не пытаюсь сказать.
0: If you are sick, it's your fault.
1: Если ты болен, это твоя вина.
0: That's not my message.
1: Это не то, о чем я говорю. Нет.
0: But what I'm trying to say to you
1: то, что я пытаюсь сказать
0: is that
1: сейчас,
0: the Lord
1: то, что Бог
0: has given you and me
1: дал тебе и мне
0: a remedy
1: лекарство
0: for what goes on in our lives.
1: Лекарство, чтобы исцелить то, что происходит в наших жизнях.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Jesus
1: Иисус
0: has through his spirit
1: он через свой дух
0: moved into your inside.
1: Он вошел в тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And he's living on your inside.
1: И он внутри тебя сейчас живет.
0: Like a miracle.
1: Как чудо.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And when you learn to drink,
1: и когда ты научишься пить,
0: then satisfaction, healing, restoration will come into your life.
1: Тогда удовлетворение и здоровье, и ответы, они придут в твою жизнь. Видите ли, я выучил этот урок, когда я был молодой. Это точно то, что мне Иисус сказал. Он сказал мне, что если ты не научишься как пить из этой воды.
0: I didn't understand it like I understand it today.
1: То есть я в тот момент не понимал, как я понимаю сейчас.
0: Theological understanding.
1: То есть теологически я не понимал.
0: And I didn't have the experience either.
1: И опыта у меня тоже не было.
0: I just felt intuitively.
1: Я просто интуитивно чувствовал.
0: That there is something here.
1: Что здесь есть что-то.
0: And I need to get hold of it.
1: И мне нужно взять это.
0: And you see, when I came to this first place.
1: И видите ли, когда я пришел к этому.
0: This was even before the incident I or the situation I told you about the TV.
1: Да, то есть первый раз, когда я прочитал это место, это было еще до того, как телевизор я.
0: When I was examined as a pastor.
1: Когда меня проверяли как пастора.
0: I was in a denomination.
1: Я был в деноминации.
0: Yeah, and they said so they said to me.
1: И мне сказали:
0: "Well, we will place you here up in the north of Sweden."
1: Мы поместим тебя на севере Швеции.
0: And I had lived several years in a what do you call it, a collective with students, you know.
1: Я жил вместе со студентами в одном месте.
0: We had a pastor seminary, everyone lived together.
1: И у нас как но семинария была, да, мы
0: 30-40 young people hungry for God.
1: 30-40 молодых людей, жаждущих Бога.
0: And then they just threw me out there.
1: И потом они просто меня условно
0: бросили. And then they said to me, "Well, you will take care of two churches."
1: И сказали: "Вот сейчас ты будешь следить за двумя церквями."
0: And it was about 65 kilometers between the churches.
1: И между церквями было 65 километров.
0: And both churches wanted me 100%.
1: И обе церкви хотели, чтобы там был 100%.
0: So they were kind of quarreling about my time.
1: И как бы я пытался отдать им свое время.
0: I was about 20 years at the time, something like that.
1: 20, да, и мне примерно было 20 лет.
0: And so I had no experience.
1: И у меня не было опыта.
0: And you know, if you've been in Sweden in the winter time,
1: и если вы были в Швеции,
0: well, I guess it's the same
1: зимой,
0: here.
1: Также та,
0: but
1: здесь.
0: Imagine now that you go. What can I say? 1,000 kilometers up.
1: Представьте, что нужно было 1,000 километров наверх
0: поехать. And you just see the sun a couple of hours each day.
1: И ты видишь солнце только пару часов каждый день.
0: Because it's very dark.
1: Потому что очень темно.
0: So I was placed there in September, you know.
1: И меня туда поместили в сентябре.
0: And the sun began to go down.
1: И солнце начало садиться.
0: And the church had a, you know, it had a big building.
1: И в церкви было большое здание.
0: That were from former days.
1: Которая была еще в старых
0: времен. In the beginning of the 1900s, when there was revival.
1: Еще в начале 20 века это было, когда пробуждение было. И был большой зал.
0: And of course, when we had meetings, we maybe had 20 or 30 people.
1: И когда наши встречи были, ну там всего было 20
0: But the
1: человек.
0: Hall was, as big as this one.
1: Но и зал был достаточно большой.
0: And then there was a cellar, a basement.
1: И там был подвал.
0: And then on top there was an apartment and an office.
1: А наверху было место, где кто-то жил, и офис.
0: So I lived in that apartment and that office.
1: Я в этой квартире небольшой жил в том здании.
0: And I can say that my youth group.
1: И я бы сказал, что
0: consisted of people 60 plus.
1: Что наша молодежная группа состояла из людей 60 плюс.
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: So it was joyful for me as a 20-year-old person to come there. Hallelujah.
1: Было очень много радости, когда я там был 20 лет.
0: Anyway, so, and you see, this church building, it was a bit outside the city.
1: И знаете, эта церковь, она была немножечко вдали от города.
0: So when I came there,
1: и когда я приехал туда,
0: I walked out of the city.
1: То есть, условно, я выехал из города.
0: And it was totally dark.
1: И было очень темно.
0: And I went out to the house there.
1: И я пошел в дом туда.
0: Big building.
1: Огромное
0: totally
1: здание.
0: Alone.
1: Пустое.
0: And I went up to my apartment.
1: И я пошел в свою квартирку небольшую ночью.
0: I was all alone.
1: И я был полностью один.
0: You know, if you're 20 years,
1: знаете, ну, в 20 лет,
0: and you have lived in together with other people, you know,
1: ты жил с другими людьми.
0: You know, before I came to the pastor seminary,
1: и до того, как я приехал в семинарию пасторства,
0: I have been leading I was a youth pastor in my own church first.
1: Я сначала был пастором молодых людей. В своей церкви там было пробуждение.
0: We had, hundreds of young people.
1: И у нас были сотни молодых
0: And then
1: людей.
0: I became a youth pastor in another church.
1: И потом я стал таким же пастором в другой церкви.
0: We had a big, youth ministry there too.
1: И у нас там тоже было большое молодежное служение.
0: This pastor seminary,
1: а потом я приехал в эту семинарию
0: with all these other young people.
1: И жил с другими молодыми людьми.
0: And then they threw me out there in the north of Sweden.
1: А потом меня выбросили на север Швеции.
0: So you can imagine I had some kind of, you know, it wasn't so funny.
1: Но, то есть, вы можете представить, мне вообще было не смешно.
0: People said to me.
1: И мне люди говорили.
0: How can they do this to you?
1: Как они могут так с тобой
0: Why
1: делать?
0: Why are they putting you up there?
1: Почему они тебя туда послали?
0: It was the temptation of the devil.
1: Это было как бы, ну, замысел дьявола.
0: But you know, I felt in my heart. Listen to me very closely.
1: Я почувствовал, послушайте сейчас внимательно.
0: I felt very, very clearly in my heart.
1: Я почувствовал очень, очень четко в своем сердце.
0: If I leave this place now,
1: что если я оттуда уеду,
0: my emotions said to me,
1: мои эмоции сказали мне,
0: I want to go home to mama.
1: Я хочу домой к маме.
0: Amen.
1: Amen.
0: But my spirit says.
1: Но мой дух сказал.
0: You have to stay here.
1: Ты должен остаться здесь.
0: And be with me.
1: И быть со мной.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Do you know what I did?
1: Знаете, что я сделал?
0: Once again, I had there was no big entertainment platform I could, you know, turn to.
1: И еще раз, я не то, что я мог в каком-то развлечении найти в том месте.
0: So I made a decision.
1: И я принял решение.
0: I decided.
1: Я принял решение.
0: That I would be in the Word of God.
1: Что я буду пребывать в Слове Божьем.
0: This is a true story.
1: Это настоящая история.
0: Not telling it to you know say something good about myself.
1: Я не пытаюсь что-то хорошее о себе рассказать, я действительно рассказываю, как было.
0: Night.
1: Каждую ночь.
0: I was reading the Word of God.
1: Я читал Слово Божье.
0: I was praying.
1: Я молился.
0: Until.
1: До того момента.
0: I broke through.
1: Пока не получил прорыв.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: It was not something that I didn't know what would happen.
1: На самом деле я не знал, что произойдет.
0: It was a pure survival mode for me.
1: Я был в таком состоянии выживания.
0: You understand? I didn't do it because I was so spiritual.
1: То есть я не делал это, потому что я такой духовный был.
0: I didn't do it because I was such a man of God.
1: Я не был таким сильным мужем Божьим.
0: I did it because otherwise I would have perished.
1: Я делал это, потому что иначе, я бы просто там.
0: And I would have left the ministry and went home.
1: Я бы не прожил это время, и я бы просто вернулся домой.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So I learned how to drink.
1: И я научился как пить.
0: It took time.
1: Это заняло время.
0: But you know what the key ingredients was?
1: Но знаете, какие ключевые ингредиенты были?
0: It was desperation.
1: Это было это была сильная жажда, сильная необходимость, отчаяние.
0: Because you see, I was unhappy and unsatisfied.
1: Потому что, видите ли, я был неудовлетворен и несчастлив. Потому что я привык к другим людям. Я привык быть с друзьями. Я привык к ободрению, жить с другими, чтобы получить от них ободрение, одобрение.
0: And now I was deprived of all of it.
1: В тот момент меня кто-то забрали все.
0: I had nothing of it.
1: У меня ничего подобного не было.
0: There was no external source.
1: Не было никакого внешнего источника.
0: To give me that enjoyment.
1: Чтобы дать мне наслаждение, понимаете?
0: I was just there, up in the north of Sweden.
1: Я был просто там на севере Швеции.
0: In two unsatisfied groups.
1: В двух группах, где люди не удовлетворены. И они пытались просить меня молиться за них.
0: Having no people in my own age,
1: у меня не было людей, которые были похожи по возрасту.
0: And wondering, was this really what I signed up for?
1: И я спрашивал, Бог, неужели я действительно подписался под это?
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, but that desperation,
1: но вот это отчаяние,
0: that hunger, if you might,
1: но если вы можете по-другому
0: thirst,
1: сказать, это жажда,
0: became the fuel.
1: Это стало топливом.
0: Amen. It became the fuel that drove me to the well of living water.
1: Это топливо привело меня к этому источнику живой воды.
0: And you know what I found?
1: И знаете, что я понял?
0: I found a source.
1: Я нашел источник
0: power,
1: силы,
0: and strength and healing.
1: Силы, могущества и исцеления, которое было намного больше того, что кто-либо мог мне дать. И я почувствовал в тот момент, что я больше не зависим от этих вещей, которые внешние. Это все просто стало бонусом для меня. Понимаете?
0: Если я получил их,
1: то есть, если я получал это,
0: thank God,
1: слава Богу,
0: but I don't need them.
1: Но мне это не нужно.
0: My source,
1: мой источник
0: to walk with the Lord,
1: ходить с Богом,
0: is not by the approval of men.
1: Это не по одобрению
0: by
1: людей.
0: By the satisfaction of circumstances.
1: Или от удовлетворения, которое получают каких-то вещей.
0: By the success of my ministry.
1: Или от успеха моего служения.
0: But by the presence of the living Jesus.
1: Но это идет от присутствия живого Иисуса. Аминь.
0: You understand?

0: I remember.
1: И я помню.
0: Back to that place now, a couple of years later.
1: И пару лет спустя.
0: Where I went back with my TV to my.
1: Когда я вернул этот телевизор отцу.
0: Remember you at that time.
1: Я помню в то время.
0: I lived in an apartment.
1: Я жил в квартире.
0: And you see, in this denomination.
1: И в этой деноминации.
0: We moved into apartments.
1: Мы въезжали в квартиры.
0: That was already furnished.
1: В которых уже была мебель.
0: Because they had the right to move us when they liked to.
1: Потому что у них было право.
0: So we could have a letter.
1: Было право, чтобы, ну, как бы сказать нам переехать в другое
0: место. And
1: they
0: said to us, now we want you to move you to this city.
1: И в общем мне могли дать письмо, и там было сказано, вы должны переехать в другой город.
0: We didn't own so many things because it wasn't so practical.
1: И поэтому на самом деле у нас не было ничего того, что было нашим, потому что практически это не работало.
0: This was in the Salvation Army.
1: Это было в армии спасения.
0: Okay, so anyway. So I moved in there.
1: И в любом случае я приехал в эту квартиру.
0: And before me,
1: и до меня,
0: elderly lady had lived there.
1: Там жила пожилая женщина.
0: And obviously,
1: и естественно,
0: her furniture style was not exactly the same as mine.
1: Стиль того, какая была мебель, это не то, что мне особенно нравилось.
0: So anyway, so she had chosen a pink sammet sofa group.
1: У нее был

0: линиях.
1: Then my prayer got more powerful.
0: Мне казалось, что тогда моя молитва становится больше, более сильной.
1: I kneel down today sometimes also.
0: Да.
1: And then when I kneel down over this armchair,
0: в тот момент, когда я молился на коленях,
1: this, you know, support here for the arms, you know.
0: Я молился, вот, наклоняясь так на эти кресла.
1: And it was so perfect for me.
0: Это было так идеально для
1: when
0: меня.
1: I turned over like that,
0: что вот я вот так наклонялся.
1: It was exactly, you know, I could relax like this.
0: То есть я мог отдохнуть таким образом. Это было очень классно.
1: Every Saturday night,
0: и каждый субботний вечер,
1: I was preparing myself for the Sunday service.
0: Я подготавливал себя к воскресному служению.
1: I had no TV.
0: И помните, у меня не было телевизора, у меня ничего не было.
1: So I was, of course, praying.
0: Естественно, я молился.
1: And above me, in the apartment above me,
0: и квартира надо мной,
1: there was a guy in my age.
0: Там был парень моего же возраста.
1: And every Saturday night,
0: и каждый субботний вечер
1: he had a party.
0: У него была вечеринка.
1: It was I don't know how many friends he had, but every Saturday night,
0: я не знаю, сколько там людей было, но каждый субботний
1: he had a party
0: вечер
1: going
0: у него
1: along,
0: была
1: you know,
0: вечеринка. Да, очень громкая музыка и шумно.
1: And it was such a contrast, you know.
0: Это был такой контраст.
1: I was laying down at the pink armchair.
0: Я склонился вот над этим розовым, да, над этим розовым креслом.
1: And he had a party.
0: Молился, а там вечеринка надо мной.
1: But you know,
0: но знаете,
1: because of this, I told you happened to me in the years earlier.
0: Но из-за того опыта, который произошел 2 года
1: where
0: до
1: I
0: этого,
1: was totally alone in the north of Sweden,
0: когда я был полностью отделен на севере Швеции,
1: and I learned how to drink,
0: и я научился, как пить.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I didn't feel any envy.
0: У меня не было никакой зависти.
1: I didn't feel, well, why cannot I not be part of that party?
0: Я никогда не задавался вопросом, почему я не могу быть частью этой вечеринки.
1: Even though I maybe were 22-23 years of age.
0: Даже если мне было 23-24.
1: I have to go to other where other young people are.
0: Я никогда не чувствовал нужды пойти туда, где молодые люди есть.
1: I was satisfied.
0: Я был удовлетворен.
1: Not because I was boring.
0: Не потому что я был скучный.
1: Not because I didn't enjoy life.
0: Не потому что мне не нравилась жизнь.
1: Not because I didn't like to party.
0: Не потому что мне не нравилось, но эти вечеринки в хорошем плане, да? В хорошем плане.
1: Amen. No. But because I have learned how to drink of the living waters flowing inside of me.
0: Но потому что я научился пить от живой воды, источник, который исходил из меня.
1: You see, through life.
0: Видите ли, в течение жизни.
1: I've seen so many of my minister friends.
0: Я вижу столько друзей, служителей.
1: And I'm not saying this in a bad way.
0: Я не говорю сейчас в плохом смысле.
1: But I recognized.
0: Но я понял.
1: So many of them.
0: Что достаточно много из них.
1: Have come to moments and seasons.
0: Они пришли к моментам и сезонам.
1: Burned out.
0: Когда они выгорели.
1: And they have stepped out of ministry.
0: И они ушли от служения.
1: And they had to retire or take long pauses.
0: И они взяли долгий перерыв.
1: And I never felt that need.
0: И знаете, а я никогда не ощущал этой нужды.
1: It has nothing to do with me being so good or so strong.
0: Еще раз, это не значит, что я такой хороший или сильный.
1: The quality of our spiritual lives.
0: Видите ли, качество нашей духовной жизни.
1: Are not in our souls.
0: Это не в нашей душе.
1: It's in our spirit.
0: Это в нашем духе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is in the spirit that dwells in side of us.
0: Это в духе, который находится внутри нас.
1: And how we learn to drink.
0: И как мы учимся пить.
1: And in seasons in my life.
0: И в сезоны моей жизни.
1: Where I got very discouraged.
0: Когда я был очень неудовлетворен.
1: Very, very tired.
0: Очень уставший.
1: I felt very unfulfilled.
0: Я чувствовал, как будто я был неполноценен.
1: I now had an experience.
0: Но у меня в тот момент уже был опыт, что если я пойду к источнику,
1: and I drink,
0: и я буду пить,
1: amen,
0: аминь,
1: living water,
0: вот эта живая вода,
1: will begin to flow inside of
0: она начнет течь внутри меня.
1: Amen, inside of
0: аминь, внутри
1: see,
0: меня.
1: See, the key is this.
0: Видишь ли, ключ вот в чем.
1: The key is that you understand inside of you.
0: ключ, что ты понимаешь, что внутри тебя.
1: The solution to your life is not outside of you.
0: Решение

0: изменение для твоей жизни, оно не снаружи. Это вот та радикальная вещь, которая произошла, когда Иисус пришел и излил Духа.
1: He set us free.
0: Он освободил нас.
1: He gave us liberty.
0: Он дал нам свободу.
1: Amen. By saying,
0: сказав,
1: yes, all these things,
0: да, вот все эти вещи,
1: they can happen to your life.
0: Они могут произойти с твоей жизнью.
1: Through so many things.
0: Ты можешь пройти через столько
1: so
0: много вещей.
1: Many things want to steal things from you.
0: И многое что-то хочет украсть у тебя.
1: But I
0: Но я
1: have put inside of you
0: вложил внутри тебя
1: a well of living water.
0: Источник живой воды.
1: And it is to eternal life.
0: Это для того, чтобы была вечная жизнь. И если ты научишься, как пить из него, ты никогда не будешь жаждать снова. Неужели это не прекрасно? Послушай, это очень важно. Видишь ли, чтобы это сработало, тебе нужно верить.
1: That is to say, you have to make it to the very thing that your life is circling around.
0: То есть тебе нужно еще раз вернуться к тому, вокруг чего крутится твоя жизнь. То есть вот в чем вещь. Если Иисус говорит тебе, ты можешь жить удовлетворенной, полноценной жизнью, научившись, как пить от Духа,
1: то это должно стать правдой для
0: меня. Тогда это должно стать реальностью для меня. Это должно установить стандарт моей жизни.
1: Что
0: если я скажу себе, нет, я не верю в это. Это не мой опыт. Я как бы ухожу от давления. Я постоянно уставший. У меня столько болезней. И у меня постоянно сезоны, когда ничего-то не хватает. Это не может быть, что вот это вот правда.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Понимаете, что я говорю?
1: You have to understand, you have to decide.
0: Тебе нужно принять решение.
1: Who is speaking the truth?
0: Кто говорит правду?
1: It's your experiences.
0: И если или это твой опыт,
1: humanity's experiences.
0: Или это опыт всего человечества.
1: The truth.
0: Если является ли это правдой? Или правда является?
1: Spoken by the Lord Jesus Christ, true.
0: Слово Божье, которое Иисус Христос сказал.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You see, if you proclaim,
0: видишь ли ты, если ты провозгласишь,
1: yourself,
0: и ты скажешь себе,
1: well, it's only normal,
0: ну, это нормально,
1: that I am sick, that I am lacking, that I am tired, that I am deprived,
0: что у меня постоянно что-то не хватает, я болею, мне сложно, я устал.
1: Or you say, well, because of my situation.
0: Или ты скажешь, ну, из-за того, что вот такая ситуация происходит. У меня есть право на то, чтобы оставаться расстроенным и разочарованным.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: Then you are speaking against the word of God.
0: Тогда вы говорите против Слова Божьего. Потому что Слово Божье говорит, тебе не нужно так жить. Другими словами, когда я вижу, что это происходит в моей жизни, это должны быть как предупреждающие сигналы для меня. Что говорит мне?
1: Hello, Peter.
0: Привет,
1: Now
0: Питер.
1: You have not drank, you have not been drunk enough.
0: Ты недостаточно пил.
1: Понимаете,
0: о чем? Понимаете?
1: Because this will be the only way for you.
0: Потому что это будет единственная возможность для тебя,
1: to redeem this.
0: Чтобы исправить
1: as
0: это.
1: As long as you proclaim your right to have a certain experience that is not according to the word of God.
0: То есть в тот момент, пока ты будешь говорить, что вот то, что с тобой плохое происходит, это нормально, и ты будешь противоречить Слову Божьему,
1: you are expressing doubt and unbelief.
0: В тот момент ты проявляешь неверие.
1: And you see, this reality only works by faith.
0: Видите ли, то, что, о чем говорит Иисус, это происходит только по вере.
1: You cannot earn it.
0: Ты не можешь заслужить это. Ты не можешь взять это какими-то усилиями человеческими. Ты не можешь пытаться достичь этого. Только можешь получить это по вере.
1: Trusts in the words of Jesus.
0: А вера доверяет словам Иисуса.
1: If you are unsatisfied,
0: если ты не удовлетворен,
1: if you're living a life where you feel you're disillusioned,
0: если ты живешь жизнью,
1: disappointed,
0: где ты видишь,
1: tired,
0: что ты разочарован,
1: you
0: know, уставший,
1: you feel that you are lacking,
0: и ты чувствуешь, что тебе недостаточно,
1: then you have to repent.
0: Тебе нужно покаяться.
1: I mean, I'm not saying this to be. I'm telling you my experience.
0: Еще раз, я говорю о своем опыте.
1: I'm repenting all the time. Do you understand?
0: Я постоянно каюсь, понимаете?
1: Because I know.
0: Уже я знаю.
1: Jesus has said to me.
0: Что Иисус сказал мне.
1: Peter, you have a well inside of you.
0: У тебя есть источник внутри тебя.
1: With living water.
0: Живой воды.
1: And if you drink of that well,
0: и если будешь пить оттуда,
1: think, well, if I became more important,
0: а я говорю, ну, если я стал более важным,
1: to go there,
0: если я, мне, может быть, поеду туда,
1: me more
0: или Бог более сильно будет меня использовать,
1: would be
0: тогда я буду удовлетворен, аллилуйя.
1: No, Jesus says,
0: нет, Иисус говорит,
1: that is not true.
0: Это неправда.
1: That is not what I told you.
0: Это не то, что я сказал тебе.
1: I told you,
0: я сказал
1: that I created a well inside of you.
0: Что я сотворил источник внутри тебя.
1: And if you drink of that well,
0: и если ты будешь пить от этого источника, от этой живой воды,
1: then you will not be thirsty again.
0: Тогда ты никогда больше не будешь жаждать. Аминь.
1: So when these thoughts and emotions come to me,
0: и когда эти мысли, эмоции приходят ко мне,
1: Lord, sorry.
0: Я говорю, Господь, прости, я каюсь.
1: Now, I'm searching for people's approval,
0: я искал,
1: or for success,
0: чтобы люди меня одобрили, или чтобы я получил успех, или еще что-то.
1: It's a contaminated well.
0: Я шел к зараженному источнику.
1: And I have to close it.
0: Я должен закрыть это.
1: Because I want the presence of the Lord,
0: потому что я хочу присутствие Божие,
1: to be my only source of satisfaction,
0: стать единственным источником моего удовлетворения.
1: But how can I drink, you say?
0: Но как я могу пить, ты говоришь?
1: It's very, very simple.
0: Очень-очень легко.
1: You see, I have, I got my eighth grandchild a week ago.
0: Неделю назад родился мой восьмой внук.
1: So, yeah, thank you. And a little girl.
0: А маленькая девочка.
1: Her name is supposed to be Estelle.
0: Ее имя должно быть Estelle.
1: So we visited the hospital.
0: Мы приехали в больницу.
1: And she was just one day old.
0: И она была только одного дня от рождения.
1: And you know what happened during that first day?
0: И знаете, что произошло в течение одного дня?
1: She learned how to find her mother's breast.
0: Она научилась, как искать грудь матери.
1: Already.
0: Уже.
1: She directly said, "You understand?"
0: Понимаете?
1: Because she was thirsty, she was hungry.
0: Она искала, она нашла, потому что она жаждала.
1: Had nothing else.
0: И у нее не было ничего больше.
1: She was searching for something that could satisfy her.
0: Она искала то, что может удовлетворить ее.
1: And not only satisfy her hunger.
0: И не только удовлетворить ее жажду.
1: Physically.
0: But физически,
1: her emotional hunger,
0: но также эмоциональный,
1: you know, the голод, between,
0: то есть связь с мамой,
1: amen, her bonding,
0: ее amen, тело.
1: You see, if you go around,
0: и видишь ли, если ты будешь ходить,
1: and there is wonderful fresh water,
0: и есть чудесная свежая вода,
1: but you are constantly drinking Red Bull,
0: но ты постоянно пьешь Red Bull.
1: Mm. Makes you fly.
0: И он помогает тебе летать, да? Окрыляет.
1: Then you will not be thirsty for the water.
0: А тогда ты не будешь жаждать воду.
1: Because you have substituted the water with something else.
0: Потому что ты заменил эту воду чем-то еще.
1: The way to learn how to drink.
0: То, как научиться как пить.
1: Is exactly what I told you about.
0: Это вот то, что я вам рассказал.
1: I came to a place of depravity.
0: Я пришел в место, где ничего больше не было. Место отчаяния. И в этом месте я стал настолько жаждущим, потому что у меня ничего больше не было, что могло удовлетворить. И когда это произошло,
1: my spirit,
0: мой дух,
1: that was connected to Jesus Christ,
0: который был соединен с Иисусом Христом,
1: naturally

0: began to drink.
1: Естественно, начал пить.
0: I did. It was no technique.
1: Здесь не было никакой техники, не было метода,
0: не
1: было никаких 10 шагов, чтобы стать успешным человеком, который пьет. Мне не нужно это было. Как моя маленькая внучка, я не пришел в
0: госпиталь
1: и сказал: «Маленькая Эстель, а тебе нужно следовать этим 10 шагам».
0: To become a successful drinker of your mother's milk.
1: Чтобы ты успешно пила молоко от мамы.
0: It wasn't needed.
1: Не нужно это было.
0: Because the instinct was in the baby.
1: Потому что инстинкт был в этом ребенке.
0: And the desire, the longing inside of her.
1: И желание, жажда внутри нее.
0: Drove her to this place.
1: Как бы привело ее к тому месту.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is exactly the same for you.
1: И вот так же происходит для тебя.
0: You have to come to a place.
1: Тебе нужно прийти в место.
0: Where you are so thirsty.
1: Где твоя
0: and so hungry for the presence.
1: Душа настолько жаждет присутствия
0: Because
1: Божьего.
0: What you will find.
1: Потому что ты найдешь.
0: Is that the Spirit has birthed you into a new life.
1: Это что Дух, Он возродил тебя к новой жизни.
0: In Christ Jesus, you are a new creation.
1: Ты новое творение в Иисусе Христе.
0: And the instinct is in you.
1: И инстинкт уже есть у тебя.
0: To drink of the water of the Holy Spirit.
1: Чтобы пить эту воду Духа Святого.
0: But the reason you do not do it.
1: Но причина, почему ты это не
0: is
1: делаешь,
0: that you are walking around with Red Bulls everywhere.
1: Это потому, что ты ходишь условно с Red Bull'ом везде.
0: Amen. And then you wonder why.
1: А потом спрашиваешь, почему?
0: Do I feel tired?
1: Почему я уставший?
0: Why?
1: Почему?
0: Does my energy, you know, go from me?
1: Энергия уходит от меня.
0: And so on and so on.
1: И
0: you
1: так
0: understand
1: далее.
0: That image?
1: Понимаете?
0: Yeah. So learning how to drink.
1: Так вот, научиться как пить.
0: It's very simple.
1: Очень просто.
0: But most believers never come to that point.
1: Но многие верующие не приходят к этому моменту.
0: What do you think happened with Jesus?
1: Что вы думаете произошло с Иисусом?
0: When he was out in the desert.
1: Когда он был в пустыне.
0: For 40 days.
1: 40 дней.
0: And 40 nights.
1: 40 ночей.
0: And it says he didn't eat or drink anything.
1: Сказал, он вообще не пил и не ел ничего.
0: Wow.
1: Wow.
0: But when the devil came to him.
1: Но когда дьявол пришел
0: and said to him.
1: И сказал.
0: Well, transform these stones to bread.
1: Вот сделай эти камни хлебом.
0: Jesus said.
1: Иисус сказал.
0: Not only from a theological viewpoint,
1: не только теологический,
0: but I believe from personal experience.
1: Но я верю из личного опыта.
0: A man should not only live by bread.
1: Человек не только хлебом жив.
0: But by every word.
1: Но каждым словом.
0: That proceeds from the mouth of God.
1: Которое исходит из уст Божьих.
0: And there you have the Greek word there.
1: И там есть греческое слово.
0: Is fresh bread.
1: Это свежий хлеб.
0: Something that is daily.
1: То, что каждый день приходит.
0: Freshly baked bread.
1: Свежеиспеченный хлеб.
0: A word in the right time from the Holy Spirit to you.
1: То есть это слово в правильное время от Духа Святого к тебе.
0: Jesus learned.
1: Иисус научился.
0: Of the living water.
1: Как пить от этого живого источника.
0: He went down to the river of Jordan.
1: И сказано, что это будет станет рекой радости.
0: And he was filled by the Spirit.
1: Сказано, что он пришел к реке Иордан, и он был наполнен духом.
0: And he drank from the living water of the Holy Spirit.
1: И он пил от этого фонтана Духа Святого.
0: But you see, Jesus is not staying there even.
1: Но Иисус не остался только там.
0: For whoever drinks,
1: он не только там не остановился, он сказал,
0: this water,
1: кто пьет от этой воды,
0: him,
1: и который идет изнутри его,
0: flow,
1: из него будет течь. Живая вода из него будет течь.
0: Once again,
1: еще раз,
0: Jesus is alluding to Old Testament imagery.
1: Иисус, он как бы обращается к примерам из Ветхого Завета.
0: You see, in the Old Testament,
1: видите ли, в Ветхом Завете
0: the prophet Ezekiel,
1: пророк у него было видение.
0: He saw a grand new temple.
1: Он видел новый храм.
0: A supernatural temple.
1: Сверхъестественный храм.
0: And of course,
1: и, естественно,
0: Ezekiel himself
1: Иезекииль сам по себе.
0: Everyone, every Jew around him,
1: и все евреи вокруг него.
0: Was imagining a physical temple.
1: Они представляли, что это будет физический храм.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he kind of reinstated everything in a new way.
1: То есть он поменял все по-новому сделал.
0: Amen. He said yes.
1: Он сказал да.
0: The prophets have spoken about is true.
1: Да, он сказал все, что пророки говорили, это правда.
0: But they spoke of it as examples, as types.
1: Но они говорили об этом как о примере.
0: And now when I have come,
1: а теперь, когда я пришел,
0: the true fulfillment will be shown.
1: Настоящее восполнение этих пророчеств, оно будет показано.
0: So he said to the Jewish people,
1: и тогда он сказал евреям,
0: break down this temple.
1: Разрушьте храм.
0: And I will build it up again in 3 days.
1: И в 3 дня я восстановлю его.
0: And they said to him,
1: они сказали ему,
0: because they were thinking he was talking about the physical temple,
1: потому что они думали, что это вот то здание, о котором он говорил.
0: Oh, we have already built 46 years on this temple.
1: Они сказали, 46 лет мы строили это здание.
0: And you are not more than 30 years.
1: А ты скажешь, за 3 дня я восстановлю?
0: But then John added and said.
1: Но тогда Иоанн, он добавил.
0: But he was talking about his body.
1: Иоанн, он добавил, что он говорил о своем
0: теле.
1: Потому что если Иисус является настоящим храмом, что храм — это присутствие Божие, которое проявляется на земле.
0: И
1: Иисус —
0: это настоящее проявление Божьей presence on earth.
1: Это было настоящий прообраз присутствия Божьего на земле.
0: In a perfect form.
1: В идеальной форме. Аллилуйя.
0: And you see this now. This is the key.
1: И видите, это
0: because
1: ключ.
0: In the moment you and me come to believe in him.
1: Потому что когда мы верим, начинаем верить в него.
0: We become living stones in his body.
1: Мы становимся живыми камнями в его теле. Мы становимся частью храма Христа. И теперь Дух Божий, он находится внутри нас.
0: So when Ezekiel had this vision,
1: и когда Иезекииль видел это видение,
0: in chapter 20,
1: 47, в главе 47,
0: he sees the temple,
1: он видит этот храм.
0: And he sees the eastern port. The eastern port.
1: Он видит восточную часть, да.
0: And he sees how living water,
1: и он видит, как живая вода,
0: is flowing under the threshold,
1: она течет,
0: and coming out,
1: и выходит.
0: And then he says to the, then he has a man that is measuring the height of the water. You remember?
1: И потом там есть человек, который он измеряет высоту этой воды.
0: Here to the feet.
1: И сначала идет по.
0: And then he has to swim.
1: Да, то есть, в общем, вода она поднимается постепенно, и потом этому человеку нужно плыть в этой воде.
0: It is coming out of the temple.
1: И сказано, что это идет из храма.
0: Living water is coming out of the temple.
1: Это живая вода, она идет из храма.
0: Ezekiel 47.
1: Согласно Иезекииль
0: 47.
1: И вот что Иисус
0: says,
1: говорит.
0: Yes, you imagined,
1: он говорит, вы представляли, что это будет какой-то храм, строение в Иерусалиме. Какое-то строение.
0: But that was just a type, he says.
1: Но это просто был тип, прообраз того, что я сделаю с каждым верующим, который входит в меня, приходит ко мне.
0: Like
1: они станут как это,
0: so
1: этот храм, что живая вода будет течь из них, наполняя землю присутствием Божьим. Аминь.
0: Can you say amen?
1: Можете сказать аминь?
0: I think this is wonderful.
1: Я думаю, это замечательно.
0: Plan of God.
1: Неужели это такой чудный план Божий?
0: That not everyone needs to go back to Jerusalem.
1: Не нужно возвращаться в Иерусалим.
0: Amen.
1: Аминь?
0: To some construction.
1: С какому-то зданию.
0: In Narva,
1: но сейчас здесь, в Нарве,
0: there are thousands,
1: есть тысячи
0: of stones in that temple.
1: Как вот этих камней в храме Божьем, живых камней.
0: And from each and everyone,
1: и из каждого
0: living water can flow.
1: Живая вода может течь.
0: That satisfies.
1: которая удовлетворяет, которая меняет, которая исцеляет, которая восстанавливает. Аллилуйя! Аминь! Это план Божий. Видишь, вот в чем суть. Мы являемся живым храмом для Духа Святого. Мы несем его внутри.
0: Why doesn't the water flow?
1: Но почему вода не течет?
0: Why doesn't the water go out?
1: Почему вода не выходит?
0: Why aren't people touched?
1: Почему люди не касаемы?
0: Saved, filled with happiness.
1: Почему люди не исцеляются, не освобождаются, не наполнены счастьем?
0: Because the people of God has not learned how to drink.
1: Потому что люди, Божий народ Божий, не научился как
0: they
1: пить.
0: Are not drinking.
1: Они не пьют.
0: So they are not filled.
1: И они не наполнены.
0: And when they are not filled,
1: а когда они не наполнены,
0: they are not releasing.
1: Они не могут ничего выпустить.
0: But remember I said,
1: помните, я сказал,
0: that it is through faith.
1: Что через веру, по вере.
0: What does Jesus say?
1: Что Иисус сказал?
0: Jesus say,
1: Иисус сказал,
0: this will happen.
1: Это произойдет.
0: To those who believe.
1: С теми, кто верит.
0: Faith is the releasing factor.
1: Вера — это высвобождающий фактор.
0: People say always like this.
1: И люди говорят всегда вот так.
0: I hope God comes with revival.
1: Ну, я надеюсь, что Бог придет пробуждение.
0: And you know the Spirit of God.
1: Что он придет,
0: where will be revival and breakthrough.
1: Что Дух Божий придет и придет пробуждение.
0: This is not how Jesus describes it.
1: Это не то, как Иисус описывает это. Он не говорит.
0: Lift your eyes.
1: А поднимите глаза.
0: And begin to search somewhere.
1: И пытайтесь найти где-то.
0: And see where revival is.
1: И найти, где есть пробуждение.
0: You can go and get it, or
1: что вы можете прийти туда и получить это или молиться за это. Он не говорит так.
0: He says that when the believer,
1: он говорит, когда верующий,
0: the one connected to him through the Spirit,
1: тот, кто соединен с ним через Духа,
0: begins to drink,
1: начнет пить
0: and live in faith,
1: и жить по вере,
0: and set a new standard in his or her life,
1: и установит новый стандарт в его или ее жизни,
0: then revival begins to be released.
1: Тогда пробуждение начнет высвобождаться.
0: Hello, are you here or are you here?
1: Вы здесь?
0: Or we need to have revival here.
1: Нам нужно, чтобы у нас здесь было пробуждение.
0: Are you understanding what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: Why do you not have revival?
1: Говорят, почему нету пробуждения?
0: Well, it is not our time.
1: Ну, не наше время.
0: Or God is doing stuff in Africa. He's occupied there.
1: А Господь занят Африкой, он там все происходит.
0: It is not because of that.
1: Нет, не поэтому.
0: It's because you are not releasing in faith.
1: Это потому, что вы не высвобождаете в вере.
0: If you would have released it in faith,
1: если бы вы освободили эту воду живую в вере,
0: drinking of the Spirit,
1: и пили от Духа,
0: learning how to drink,
1: научились как
0: learning
1: пить,
0: to have a new faith standard in your life,
1: научились как иметь новый уровень веры в своей жизни,
0: it in faith,
1: и научились как вы высвобождать это в вере,
0: then revival will happen all around you.
1: Тогда пробуждение вокруг тебя будет происходить, вокруг тебя.
0: You say, well, I'm not the
1: и ты скажешь, а, ну, я не пастор, я не проповедник.
0: I'm not, you know, anything.
1: Ну, я ничто.
0: Well, who said you should be anything but a believer?
1: Кто сказал, что ты должен быть кем-либо еще,
0: Jesus
1: как только не
0: said,
1: верующим?
0: From pastors that are very holy, there will flow living water.
1: Иисус разве сказал, что, а, ну вот пасторы, которые очень святые, из них будет течь вода?
0: He didn't say that.
1: Нет, он это не сказал.
0: From whoever believes.
1: Он сказал, кто не поверит, то поверит. Тебе нужно поверить, что у тебя есть живой источник воды внутри тебя. И ты должен поверить, что этого достаточно для тебя. И ты скажешь, ну, я не уверен. Я не знаю.
0: I don't know if I'm chosen.
1: Я не знаю, если я избран. Я не знаю, если у Бога есть такой план для меня. Вот именно, что я пытаюсь сказать тебе. Ты живешь в сомнении и неверии. Потому что ты говоришь против Слова Божьего. Потому что Слово Божье говорит, что у тебя есть Дух внутри тебя. И это живая вода внутри тебя. И этот источник источник внутри тебя.
0: It's to eternal life.
1: Hello, это чтобы это источник жизни.
0: And if you begin to drink this water,
1: и если ты начнешь пить от этой воды,
0: begin to, in faith, release it,
1: и по вере начнешь высвобождать
0: it, will flow out of you.
1: Это будет течь через
0: and
1: тебя.
0: It will be exactly as Ezekiel described.
1: И так как Иезекииль описывает это,
0: people will experience the living water flowing out from you.
1: Люди будут переживать вот эту живую воду, которая течет из тебя.
0: Small doses.
1: Сначала в маленьких пропорциях,
0: totally increasing way.
1: А потом в увеличивающейся пропорции. Может, сначала ты одного человека коснешься, а потом... Но как ты будешь учиться, и тогда будешь высвобождать, и как начнешь ходить,
0: water flows more and
1: тогда
0: more
1: вода будет течь больше и больше и больше из тебя.
0: This is you releasing it.
1: Это ты высвобождаешь.
0: Amen?
1: Аминь.
0: The only thing stopping you,
1: единственное, что останавливает тебя,
0: is your unbelief.
1: Это твое неверие.
0: Is that you say,
1: то, что ты говоришь, но это невозможно. Я не чувствую сейчас ничего. Ну, не может быть со мной.
0: You say, well, that sounds nice,
1: но ты можешь сказать, ну, это звучит классно,
0: but I really feel very uncomfortable,
1: но я чувствую очень некомфортно,
0: with living water flowing out of
1: что
0: me.
1: Вот эта вот живая вода вытекала из меня.
0: Yeah, of
1: да,
0: course.
1: Конечно.
0: Then the flow stops.
1: Тогда вот этот поток, он прекращается. Не потому, что у тебя его нет.
0: Not because it's not God's will for you,
1: не потому, что это не Божья воля для тебя.
0: But because you have killed what God has put inside of you.
1: Потому что ты убил то, что Бог вложил в тебя.
0: Amen? But living water is inside of you.
1: Но живая вода, она внутри тебя.
0: Remember what Paul said.
1: Помните, что Павел сказал?
0: Speaking about the righteousness,
1: он говорит о праведности
0: of the law,
1: закона.
0: But then he begins to speak about the righteousness of faith.
1: Но потом он говорит о праведности по вере.
0: And then he says to him,
1: он говорит,
0: but the righteousness of faith is different than the righteousness of the law.
1: Что праведность по вере отличается от праведности
0: because
1: по закону.
0: The righteousness of faith doesn't say,
1: что праведность по вере не говорит,
0: let's go up and get Jesus down,
1: давайте поднимемся or, и пригласим Иисуса.
0: Let's go down and take him up. Let's go down and take him up.
1: Да, что не говори, что
0: sit down.
1: мы можем сесть сейчас. Это еще просто перевод.
0: She gave the wrong command.
1: Это просто.
0: We get it right. Amen. No. It's not saying like that. It says.
1: Да, то есть не сказано, что.
0: It says, what does the righteousness of faith say?
1: Праведность по вере вот что говорит.
0: This is Romans 10, of course.
1: Римлянам 10 глава.
0: The word,
1: что слово,
0: the word,
1: слово,
0: is in your heart,
1: оно в твоем сердце,
0: and in your mouth,
1: и в твоих
0: Amen?
1: Устах,
0: in your heart,
1: в твоем сердце,
0: and in your mouth,
1: и в твоих устах.
0: This is the word of faith,
1: вот это слово веры,
0: that we speak, he says,
1: которое мы говорим.
0: So, if you in your heart believe,
1: то есть если ты веришь в сердце своем,
0: that God has raised Jesus from the dead,
1: что Иисус воскрес, что Господь воскресил Иисуса,
0: and your tongue confesses,
1: и ты провозглашаешь своими устами, что Иисус есть Господь,
0: you will be saved.
1: Ты будешь спасен.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Can you see it?
1: Видите ли
0: what
1: это?
0: Does it say?
1: Что он говорит?
0: Where is salvation?
1: Что?
0: Well, I need to do the eighth wheel of Buddhism.
1: Что вот про спасение, что ну неужели?
0: Or I need to meditate the rest of my life.
1: Тебе не нужно делать то, что буддисты делают, или быть хорошим человеком, или медитировать.
0: Or I need to give everything I have to the poor.
1: Или отдать все бедным.
0: No, says Paul.
1: Нет, Павел говорит.
0: It is in the word.
1: Что это в слове.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And that word.
1: И это слово. Где?
0: In your heart.
1: В твоем сердце.
0: And in your mouth.
1: И в твоих устах.
0: With other words,
1: другими словами.
0: When you begin to speak according to what God has told you,
1: когда ты начинаешь говорить согласно тому, что Господь сказал
0: when you
1: тебе,
0: begin to confess what he has given to you,
1: когда ты провозглашаешь то, что Он дал тебе,
0: then living water begins to flow.
1: Вот тогда живая вода начнет течь.
0: The power of God begins to be released.
1: Сила Бога тогда начнет высвобождаться.
0: Therefore, you have to be filled by faith.
1: Поэтому тебе нужно быть наполненным
0: by
1: верой.
0: By receiving the word of God.
1: Получая
0: That's
1: Слово Божье. Поэтому я говорю к вам сегодня вечером,
0: heart,
1: что, чтобы у вас была вера в сердце,
0: yourself,
1: и вы могли сказать себе,
0: My God,
1: «Мой Бог,
0: I have this source, this well inside of me.
1: Вот этот источник, он
0: There
1: есть внутри
0: no
1: меня,
0: limit.
1: И там нету лимита
0: to what God can do in my life.
1: Тому,
0: Amen?
1: Что Бог может сделать в моей жизни. Аминь». Когда ты говоришь слово, ты не думаешь о своих ограничениях, но ты думаешь о возможности, когда ты ходишь с Богом.
0: And then you begin to speak.
1: И тогда ты говоришь.
0: Say, well, hallelujah.
1: И говоришь, аллилуйя. Что Иисус дал мне. Я возьму это. И я сделаю то, что Он попросил меня сделать. И я высвобожу силу Божью. Он мне дал живую воду. И я буду пить, пока я не буду удовлетворен. И даже если...
0: In him I have healing.
1: И в нем
0: In
1: есть
0: him
1: сила.
0: I have restoration.
1: В нем есть здоровье.
0: In
1: в нем есть восстановление.
0: Provision.
1: В нем есть снабжение.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You see, you have to stir yourself up.
1: Нужно себя ободрить.
0: Take yourself out the seat.
1: Давай, ну, встряхните себя.
0: And kind of say to yourself,
1: и скажите себе,
0: in the name of Jesus,
1: во имя Иисуса,
0: I'm going to take hold of it.
1: Я возьму это.
0: Amen? You see, the kingdom is for determined people.
1: Видите ли, Царство Божие — это для людей, которые они знают, чего они хотят.
0: Because Jesus has given it to you.
1: Потому что Иисус дал это
0: it
1: тебе.
0: Is no question.
1: И не задавал никаких вопросов.
0: Christ,
1: если ты веришь в Иисуса Христа,
0: well
1: этот источник, он живой воды, он внутри тебя.
0: You know not,
1: знаешь ты об этом или нет?
0: Not,
1: может, ты это не переживал?
0: Jesus,
1: но если ты действительно веришь в Иисуса,
0: well
1: этот источник живой воды, он внутри
0: Amen?
1: Тебя. Аминь.
0: You have it. You have it, you have it, you
1: у тебя,
0: have it, you
1: у тебя
0: have
1: он есть, у тебя он есть.
0: Amen. So don't come and complain to me.
1: И не подходите, и не жалуйтесь мне.
0: And say my life is so miserable.
1: Скажите, моя жизнь такая плохая.
0: What are you talking about?
1: О чем ты говоришь?
0: You have the presence of the living God living on your inside.
1: Присутствие Божье живет внутри тебя.
0: But you are still talking unbelief.
1: Но ты продолжаешь
0: going
1: говорить неверие. И продолжаешь чувствовать как бы
0: shame on you.
1: Ну, стыдишься себя или как-то... то есть если ты себя как-то жалеешь, ну, стыдно? Нужно быть, чтобы стыдно было?
0: I'm just joking.
1: Но я шучу.
0: But I'm trying to get you something.
1: Но я пытаюсь что-то кое-что сказать.
0: As long as you accept that standard,
1: видишь ли, если ты будешь принимать этот низкий стандарт,
0: you will live in it.
1: Ты будешь по этому стандарту
0: Amen?
1: Жить.
0: But when you say,
1: но когда ты скажешь
0: confess the word of God,
1: и будешь провозглашать Слово Божье, аллилуйя, Иисус наполнил меня Своим Духом.
0: I shall be satisfied.
1: И я буду
0: Amen?
1: Наполнен.
0: It doesn't matter if I live in a little, small apartment.
1: Неважно даже, если я живу в маленькой квартирке.
0: It doesn't matter if I struggle with these things.
1: Неважно, если я даже переживаю какие-то вещи.
0: It doesn't matter if I have my testings.
1: Если какие-то там результаты тестов пришли, не важно, потому что присутствие Божье живет во мне. Если только научусь просто как пить, и я просто научусь как принимать его воду, я буду этим процветающим садом.
0: Аллилуйя! And everyone that comes in touch with me.
1: И каждый, кто будет общаться со мной.
0: I truly believe that.
1: Я действительно верю в это.
0: It's not a question of that I go around and think how good I am.
1: Понимаете, я не просто хожу вокруг и думаю, какой я хороший. Нет.
0: I know that without Jesus.
1: Нет, я знаю, что без Иисуса.
0: I'm a wreck.
1: Я пропащий человек.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: But you see.
1: Но видите ли,
0: Jesus has said,
1: в тот момент, когда Иисус сказал,
0: that I'm filled with the Spirit,
1: что я наполнил Его Духом,
0: since Jesus has said,
1: когда Иисус это сам сказал, я просто представляю, что каждый, кого я касаюсь, каждый, кто подходит просто близко ко мне, это счастливый человек,
0: Amen?
1: Женщина или мужчина. Аминь.
0: Not because I'm proud,
1: не потому, что я гордый.
0: On the contrary.
1: Нет, наоборот.
0: No, because I

0: believe.
1: Нет, потому что я верю, что Дух Божий вложил эту живую воду внутри меня. И теперь мой фокус, чтобы пить оттуда, чтобы это могло течь из меня, чтобы те, кто до сих пор жаждут, которые переживают что-то, которых недостаточно чего-то, которые до сих пор болеют или уставшие, чтобы они могли пить эту воду, которая исходит из меня.
0: Аминь.
1: Я не хочу быть таким сухим деревом, маленьким,
0: around,
1: ходить вокруг,
0: myself,
1: чтобы ничем не
0: no
1: мог поделиться,
0: me,
1: чтобы никто не мог со мной поговорить, потому что они боятся, что
0: so
1: я буду раздражен ими. Нет. Я хочу, чтобы люди бежали ко мне, потому что они думают, что когда вот я пообщаюсь с Питером, ободрение придет, сила придет. Его жизнь, то есть он не будет думать только
0: you
1: о себе.
0: See, when living water comes out of me,
1: видите, когда вода живая исходит из меня, это не только я, мне, мое.
0: It is Jesus.
1: Это Иисус. Аллилуйя. Который истекает из меня. И я хочу, чтобы люди пережили это. Если бы это было обо мне, смотрите, какой я хороший. Люди бы просто устали от меня. Но если это Иисус, тогда они почувствуют любовь Божью. И они почувствуют присутствие Божие. Присутствует прикосновение Духа Святого. Они чувствуют, что они ценны. Они видят, что на них, они думают. Они понимают, что
0: Amen.
1: Глаза Божьи на них. Если это присутствие Божье.
0: Kind of life I want to live.
1: Вот как я хочу жить.
0: И
1: когда я пью из этого источника. Потому что я знаю, что это не от меня. Это только когда я пью от Духа Божьего.
0: Haven't drunk of the Spirit of God.
1: И когда я не пью от Его Духа,
0: I'm full of myself.
1: Я полон из себя.
0: And people will only experience me.
1: И тогда люди будут переживать только меня.
0: It's okay.
1: Но это неплохо.
0: But it's not what they are longing for.
1: Но это не то, для чего Бог
0: it's
1: вас призвал.
0: Not what you need. You don't need Peter.
1: Вам не нужен
0: you need
1: Питер.
0: The Holy Spirit.
1: Вам нужен But Дух Святой.
0: Peter and the Holy Spirit.
1: Вот когда Питер и Холи, Дух Святой,
0: has become one.
1: Они становятся одним.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And then
1: вот
0: the,
1: тогда
0: the truth of God's creation comes through.
1: Вот тогда правда благости
0: see,
1: Божией, она приходит.
0: Because you see, the Spirit will not move without me or you.
1: Потому что, видите ли, Дух, он не будет двигаться без меня и
0: That's
1: тебя.
0: Another sermon, but,
1: это другая уже проповедь,
0: amen.
1: Но
0: but you understand?
1: Но понимаете,
0: the Spirit moves through you.
1: Дух движется через тебя. И если не движешься, ты не движешься с Духом, Дух не будет двигаться. Вау. И вот ты являешься храмом Духа Святого. И ты наполнен Духом Божиим.
0: Self-occupied thoughts.
1: И теперь нужно просто избавиться от этих мыслей, которые думают только
0: Your
1: я, мне, мое. Ты пытаешься как-то оправдать себя. Или, может, ты зависишь от одобрения других людей. Оставь это и приди к единственному источнику, который наполнит твою жизнь радостью. Как псалмопевец Давид сказал,
0: In your presence,
1: в твоем присутствии
0: there is fullness of joy.
1: Там есть полнота
0: Amen.
1: Радости. Аминь.
0: You and me,
1: и ты и я
0: we are carrying it here in
1: мы несем это вот здесь,
0: we
1: внутри
0: don't
1: себя.
0: Have to go to Jerusalem.
1: Нам не нужно в Иерусалим
0: we don't need to be part of a sacrificial system.
1: Нам не нужно приносить жертву
0: we don't need to adhere to a lot of commands.
1: Нам не нужно повиноваться многим правилам.
0: We just need to listen to the voice of the Spirit.
1: Нам нужно просто слышать Дух Божий.
0: And begin to drink.
1: И начать пить.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I want to be filled with more of the Spirit of God.
1: Я хочу быть наполнен больше Духом Святым.
0: I want to drink every day.
1: Я хочу пить каждый день.
0: I just want to drink and drink and drink.
1: Я просто хочу пить и пить и пить.
0: Because I want to be filled with this enormous presence of the Lord Jesus.
1: Потому что я хочу быть переполнен этим присутствием Божьим.
0: I want to be satisfied.
1: Я хочу быть удовлетворенным.
0: I want my life to be fulfilled.
1: И я хочу, чтобы жизнь была исполнена, переполнена.
0: And I cannot do it myself.
1: И я не могу это сам
0: and
1: сделать.
0: You cannot do it for me.
1: И я не могу сделать это для
0: Only
1: себя.
0: Jesus
1: Только Иисус может
0: Amen.
1: Это сделать.
0: And I want my life to become a blessing.
1: И я хочу, чтобы моя жизнь стала благословением.
0: Every person that comes in contact to me
1: я хочу, чтобы каждый, который был в контакте со мной,
0: the Spirit of God.
1: Он пережил Дух Божий.
0: When they go from me, when they go from me,
1: и когда они отойдут
0: when,
1: от меня,
0: when they have encountered me,
1: да, когда, то есть, ну, когда они побыли со мной,
0: they feel refreshed,
1: они почувствуют обновленными.
0: Their thoughts are upon Jesus. Their thoughts are upon Jesus.
1: И даже их мысли будут сфокусированы на Иисусе. Аминь.
0: And they are thankful.
1: И они благодарны.
0: That's what I want to do.
1: Вот что я хочу.
0: That's the life I want to live.
1: Вот жизнь, которую я хочу жить.
0: Because I love the Lord Jesus Christ.
1: Потому что я люблю Иисуса
0: Hallelujah.
1: Христа. Аминь.
0: Do you have the same longing?
1: Если у вас такое же желание.
0: You see, this is so wonderful.
1: Потому что это настолько
0: Because
1: чудесно.
0: By satisfying you,
1: потому что Господь через удовлетворение
0: Jesus
1: тебя
0: also is satisfying people around.
1: Он также удовлетворяет людей вокруг тебя.
0: Isn't that a wonderful plan?
1: Неужели это не чудесно?
0: I think it's genius.
1: Я думаю, это гениально.
0: Amen. Jesus is not saying,
1: Иисус не говорит,
0: oh, if you are deprived and lacking and unsatisfied,
1: о, если у тебя есть какая-то нехватка, и ты не удовлетворен,
0: then I can satisfy everyone around you.
1: То я могу удовлетворить всех вокруг тебя.
0: But that is not his strategy.
1: Нет, это не его he стратегия.
0: Says, if I can quench your thirst,
1: нет, он говорит, если я могу удовлетворить эту жажду,
0: have all your desires fulfilled in me,
1: и все твои желания, они удовлетворены во мне,
0: then people can come and drink from your well.
1: Тогда люди могут приходить и пить из твоего источника, потому что он будет изливаться из себя.
0: What a wonderful Lord.
1: Какой чудный Amen. Господь!
0: What a wonderful Lord.
1: Какой чудный Господь! Аллилуйя!
0: So I want you
1: и я хочу, чтобы вы
0: begin to drink.
1: Начали пить.
0: My wife tells me this will be the end of my sermon.
1: И это будет конец концом проповеди. Моя жена говорит.
0: And she cannot give the testimony herself.
1: Она не может сейчас быть здесь, но она вот что говорит. Она говорит.
0: She was in a meeting.
1: Она была на встрече.
0: Many years ago, maybe 20-25 years ago.
1: 25 лет назад.
0: And in this meeting there was a Canadian preacher.
1: И тогда на встрече был канадский проповедник.
0: And in the beginning of the meeting.
1: И в начале встречи.
0: He said.
1: Он сказал.
0: Like this, something like this. You don't have to wait until the end.
1: Он сказал, вы не должны ждать до конца.
0: We're drinking, he said.
1: Чтобы пить.
0: You can start drinking now.
1: Вы можете начать пить сейчас.
0: And then it just clicked in her.
1: И у нее просто такой щелчок произошел, что это она.
0: Was hungry enough.
1: Она была достаточно, она жаждала достаточно, и была голодная достаточно, и достаточно заинтересована. Она могла просто открыть свой рот, и Господь начал ее наполнять. И она больше ничего никогда не ждет. Когда она приходит на собрание,
0: she begins to drink.
1: Она начинает
0: she begins пить. To joy and bask in the presence of God.
1: Она начинает просто worship наслаждаться этим присутствием Божьим.
0: She's not doing worship.
1: Да, и она не делает как бы прославления.
0: She's drinking in the presence of God.
1: Она просто пьет в присутствии Божьем.
0: She has learned how to enjoy.
1: Просто научится как наслаждаться. И вот это откровение, оно
0: Because
1: спасло
0: maybe 15 years ago,
1: ее. Потому что 15 лет назад
0: my wife got cancer.
1: У моей жены был рак.
0: And when she got the cancer diagnosed,
1: и когда ее диагностировали с раком,
0: she understood,
1: она поняла,
0: that the only way for her to survive,
1: что единственный вариант для нее, чтобы выжить,
0: connect to the source of living water.
1: Это чтобы соединиться с источником
0: And
1: живой воды.
0: Time,
1: и в то время
0: I was working as a minister,
1: я работал как служитель.
0: And she was home taking care of the kids.
1: А она дома заботилась о детях.
0: And every day when she,
1: и каждый день, когда она...
0: I've gone away with the kids, so to say, to the schools or whatever.
1: Да, то есть, когда дети были в школе и так далее,
0: she put on worship.
1: Она включала прославление.

0: 3-4 часа.
1: She was just soaking in the presence of God.
0: Она просто пропитывала себя этим. Она просто была там, пила в Его. В Его присутствии она просто провозглашала Его благость. Она просто наслаждалась им. И как бы изливала себя Ему. Она ничего особенного не делала. Она не была какой-то техники.
1: She just wasn't the presence of God.
0: Она просто была там.
1: Drinking and drinking and
0: пила и пила и пила из присутствия Божьего.
1: Slowly,
0: и медленно
1: the cancer gave away.
0: Рак ушел.
1: And she was healed.
0: И она была исцелена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So you see, this is healing for your soul.
0: Видите ли, это исцеление для твоей души, но также для твоего тела.
1: As a church, we'll learn this.
0: И я хочу, чтобы вы как церковь вы научились этому. Потому что если вы научитесь этому,
1: revival will be in your midst.
0: Пробуждение, оно будет здесь.
1: You will not have to wait for it.
0: Вам не нужно будет его ждать.
1: But wherever you go,
0: но куда бы вы ни пошли,
1: people will be touched by the
0: люди будут Господь будет касаться людей через вас. И неважно, если вы служитель или нет.
1: Because God has no consideration to men.
0: Потому что Бог, он не разделяет людей.
1: He just looks at the heart.
0: Он смотрит не на лицо, а на сердце человека. Аминь.
1: Hallelujah.

бизнес-компании, и мне грустно это говорить, точно так же, как и церкви, живут в мире свойств. Просто это так и все. Те, кто создает продукцию, устраивают встречу за встречей, чтобы обсудить все составные части продукции, ее вид, презентацию, упаковку. Я знаком с людьми, которые создают продукцию, и они совершенно поглощены этим процессом. Они едут на завод, где наблюдают за тем, как их продукцию производят и упаковывают. Они едут на встречу с людьми, участвующими в производстве, и долго обсуждают ингредиенты, цвет, внешний вид, вкус, качество. Они живут с этим. Поэтому если вы живете в мире изготовления продукции, а не ее использования, вы живете в мире свойств. Поскольку церковь находится за закрытыми дверями уже очень долгое время, мы думаем, что-то, что нравится нам, и то, о чем мы говорим, это единственное, что мы можем предложить миру. Ведь нам кажется, что все это несет людям пользу. А это не так. Это уникальные индивидуальные и личные свойства, присущие нам самим, живущим по эту сторону так называемого прилавка. Это свойство описывает то, что мы делаем как церковь и как семья. Покупатели живут в мире, где основным показателем интересов является польза. Они хотят знать одно — какую пользу могут извлечь из этого. Когда я работал продавцом в компании «Весы Эвери», мы продавали промышленные весы для мясников, пекарей, овощных магазинов. Мы продавали их всем, кто в них нуждался. Наша компания первая в этой стране начала продавать электронные весы. Вы знаете, что теперь ими пользуются все, но начали продавать их первыми мы в конце 70-х. После перехода на десятичную систему мы стали эти машины преобразовывать. Главным плюсом этих весов было то, что все, что тебе нужно было сделать, это ввести в них цену за 1 фунт товара. Это давало защиту от работников, слабых в математике, которые, скажем, работали всего один день или неделю и пытались умножить цену 1 фунта на 2, 3 или 4 в уме, чтобы получить деньги с покупателя за кусок говядины. И делали это неправильно. Они брали денег меньше, чем положено. И в конечном итоге приносили огромные убытки хозяину. Если помножить ошибки на количество взвешиваний, производимое за неделю особенно популярным мясником, поскольку все эти весы продавали, то нам постоянно напоминали о том, что для успешной продажи мы должны продемонстрировать, как она работает. Если мы не объясним, какую пользу могут извлечь из предлагаемой продукции покупатели, они ее не купят. Прийти к мяснику в середине его напряженного рабочего дня, попытаться получить у него разрешение на то, чтобы принести предлагаемые весы вовнутрь,

включить их, найти розетку, отключить что-то, и не надо было что отключать, занять его рабочее место. Это было непросто, поэтому продемонстрировать эту продукцию всегда было нелегко. Но каждый раз, когда мы демонстрировали работу всем мясникам, вся загвоздка была в следующих словах. Эти весы, которые мы предлагаем, настолько чувствительны, настолько точно настроены и очень точно измеряют вес в фунтах. И далее мы спрашивали у мясника, какая у вас средняя цена мяса за фунт, которое вы продаете за неделю? И мы начали считать от 1-2 фунтов стерлингов за 1 фунт мяса, до 5-6 фунтов стерлингов за самую дорогую говядину. Я точно не знаю, но по тому времени цены были высокие. Мясо всегда было дорогим, и самыми дорогими были хорошие вырезки. Хорошо. Говорили мы дальше. «Дай-ка мне кусок бумаги». В то время мясники использовали такую плотную бумагу, которая не впитала в себя жир. На их весах эта бумага ничего не весила, но зато на наших весах ее можно было взвесить. Если ввести в весы цену 1 фунт стерлингов за 1 фунт мяса, то бумага будет весить где-то 1,4 унции или 1,8 унции мяса на весах. И чем более высокая цена за 1 фунт мяса вводилась на весах, тем дороже становилась оберточная бумага. Это еще до того, как вы положили на нее мясо. Средненький или хороший мясник взвешивал 5000 вырезок мяса в неделю. Поэтому мы ему говорили, что если 5000 умножить на 2 фунта, то получится 100 лишних фунтов в неделю. И это только за бумагу. Мясник тогда говорил: «О, боже, хорошо! Уберите тонкую оберточную бумагу, несите самую толстую тяжелую». Это был гвоздь каждой презентации. Потому что продавцы больше не будут допускать ошибок. А хозяин и так знает, что это обходится ему в немалую сумму денег. Особенно, когда в магазине много покупателей, и люди долго стоят в очереди, чтобы взвесили их покупку. Все это мясник уже знал и понимал, что его весы не самые лучшие. Но когда вы показываете им, что он может зарабатывать деньги на толстой бумаге, и покупатели знать не будут, что он берет с них деньги за бумагу, и чем больше мяса он взвешивает, вы понимаете, о чем? Это меняет дело. И это всегда было гвоздем нашей программы. Почему? Почему я не рассказывал мяснику об инженерных особенностях этих весов? Я не говорил ему о тех людях, которые поработали над тем, чтобы перейти от весов, где гири лежали с одной стороны, а товар с другой стороны, к весам, работающим по технологии тензиометрического акселерометра. А именно так весы и работали. Я не говорил ему о микрочипе, который находится внутри этих весов, и о том, что в мире, и как отзываются о них, потому что все это было частью того мира, в котором мы жили. Ему нет дела до этого. Все, что ему важно, это факт, что он будет иметь прибыль с этого. И он принимает решение. Я хочу такие весы. Все мясники, к которым я приходил, которым я продавал такие весы, считали это гвоздем программы. Почему? Потому что он сам себе сказал: «Настал мой день. Вот моя польза». Фирменная продукция всегда строится на том, чтобы быть полезной покупателю. Что делает польза? Укрепляет фирменную продукцию. Не свойства, а польза является фундаментом фирмы. Поэтому мы перестанем говорить о свойствах, которые не имеют никакого значения для тех, до кого мы хотим достучаться. Некоторые свойства нашей церкви могут производить впечатление на других христиан, и на другие церкви. Но мы хотим евангелизировать не их. Полезные качества должны быть истинными и подлинными, если мы хотим, чтобы клиенты принимали их с доверием. Если брак с фирменной маркой является нашей конечной целью, то на стадии свидания мы не имеем права обещать того, чего выполнить не в состоянии. В том случае, если они на самом деле решат использовать нашу продукцию. Вот так и нам следует говорить о нашей церкви или о том, что именно будет происходить с приходящим к нам, если мы знаем, что ничего не произойдет с нами без посвящения и усилий на протяжении длительного времени.
У нас бывало такое, люди приходили и говорили, я пришел, потому что мне сказали, что моя жизнь изменится. Но изменения возможны, тебе понадобится на это пару лет. О нет, у меня есть только неделя. Такое у нас бывало, церковь распространяет понятие мгновенных изменений. Это значит,

что люди приходят в нужде получить что-то от Бога мгновенно. А когда это не происходит, и на них самих остается ответственность за изменения, они думают, что мы их обманули. Эта продукция вырастет волосы на бильярдном шаре. Это неразумная реклама, потому что это неправда. И когда лысый мужчина использует эту продукцию в первый раз и не увидит ни одной новой волосинки на голове, он непременно решит, что вы его обманули. Он расскажет всем друзьям о том, что вы его обманули, и он станет врагом нашей продукции. Этот крем остановит старение кожи. Это неправда. Этот мыльный порошок спасет ваш брак. Но мы слышали рекламу некоторой продукции, мы думаем сами про себя. Каким образом, по их мнению, мы можем это проверить? Поэтому мы, как церковь, не хотим обещать нашему городу ничего такого, что выполнить не сможем, если они решат ходить в нашу церковь. Сейчас я перечислю слова, относящиеся к двум разным группам. Это будет сочетание свойств и полезных качеств. Эти слова привычны для нашей церкви и, наверное, для других церквей. Когда я назову это слово или фразу, я хочу, чтобы вы мне сказали, относится это к свойству или полезному качеству. Вы можете уловить разницу только в том случае, если будете слушать и как христиане, и как неверующий человек, потому что вы должны увидеть себя их глазами. Готовы? Номер один. Мы церковь, в центре которой Бог. Это свойство или полезное качество? Свойство. Это свойство. Мы это ценим. Мы знаем, что это означает. Мы боролись за это, и нам это нравится. Но это абсолютно ничего не значит для неверующих. Они могут думать, что все церкви такие. Мы целенаправленная церковь. Свойство это или полезное качество? Свойства. В нашей церкви есть отличная программа для детей. Это свойство или полезное качество? Полезное качество. Мы верующие, исполненные Духом. Свойство. Наша церковь верит в Библию и является евангельской и харизматической. Мы используем в церкви апостольское покрытие головы. Мы предлагаем служение в разное время. Полезное качество. Почему это полезное качество? Потому что это для людей удобно. Это происходит с разными стилями жизни, расширяет их возможности посещать церковь. Если вы не можете ходить по утрам, вы можете прийти вечером. Если вечером не можете, можете прийти утром. И так далее, и так далее. Большое количество служений является полезным качеством для людей. Бесплатная парковка, где наши работники присматривают за вашим автомобилем. Что это? Полезное качество. Правильно. Тысячи людей посещают наше собрание. Что это? Я думаю, что это полезное качество. Я скажу, почему так считаю. Представьте, что я неверующий человек. Если тысячи людей посещают любое место, Икея, футбольный матч, ночной клуб, церковь, то мне это говорит о том, что там, возможно, происходит что-то, что для меня интересно. Это говорит мне о том, что это дело успешное. А еще это говорит мне о том, что я могу пойти туда и остаться незамеченным. И мне это нравится. Никому не нравится прийти в церковь, которую посещает 3,5 человека, и все сразу же узнают его, что ты пришел в первый раз, и на вас смотрят изучающе, будто инопланетянин приземлился, вышел из своей летающей тарелки и пришел на собрание. Людям нравится ходить анонимно. Людям нравится прийти и затеряться в большой толпе. Поэтому я считаю, что чем больше, тем лучше, по многим причинам, которых многие люди в этой стране недопонимают. Людям нравятся большие церкви, потому что для них это означает, что можно опоздать, и никто не обратит на это внимания, можно уйти пораньше, то есть можно оставить свои условия. Мне не обязательно пожимать всем руки, со всеми знакомиться, я не обязан никому говорить, как меня зовут. Я могу просто прийти пообщаться с кем-то, с кем пожелаю. Могу на этой неделе прийти, а могу на следующей, поэтому я считаю, что это хорошее качество. В нашей церкви помазанные проповедники. Что это? Свойство — это не полезное качество.
потому что вновь пришедшие не знают, что такое помазание, и они не знают, что такое проповедь. И очень возможно, что их понимание совсем не соответствует истине. У нас практическое простое учение о жизни. Что это? Народ, это полезное качество, это полезное. А о чем говорит ваш проповедник? Я тебе дам CD. О чем он говорит? Он говорит о обычных вещах. О чем сталкиваются люди каждый день? О чем учат в вашей церкви? У нас учат о том, что вы можете использовать в жизни. Мы учим о детях, браке, семье, о финансах, о том, как справляться с определенными ситуациями в жизни, и о том, как справляться с жизнью вообще, как быть продуктивным в жизни, развивать сильный характер, любить детей. Эй, ты не шутишь? Когда я в последний раз слушал проповедь, я вообще не понял, о чем он говорил. Он говорил на латыни. Наше собрание вдохновляет Дух Святой. Свойство или полезное? Свойство. Это не качество. Это было бы полезным качеством, но только в том случае, если бы вы им точно сказали, во сколько собрание окончится. Хорошо, собрание вдохновлено Духом Святым. А во сколько оно закончится? Не знаю, оно вдохновлено Духом. Но мне к часу нужно быть в другом месте. Не знаю, но собрание вдохновлено Духом. Что означает вдохновление Духом? Это просто значит, что Дух ведет. Как долго? Мы не знаем, мы не можем ему диктовать. Я вам скажу, это не полезное качество для тех, кто живет активно и напряженно. Кому сегодня вечером нужно на работу, но они хотят утром посетить церковь. Поэтому если мы говорим, что собрание начинается и заканчивается в определенное время, это полезное качество. Мы проводим хлебопреломление каждое воскресенье или причастие. Это и есть хлебопреломление, если вы не знали. Это свойство, это не полезное качество. Мы община, живущая по завету с Богом. Свойство. Членство в церкви не обязательно. Приходите в любое время. Что это? Полезное качество. Здорово. Мне не надо становиться членом, я могу прийти на следующей неделе. Вы мне не будете присылать рекламу, посещать меня, если не вернусь. Вы не заставите меня стать членом. Нет, приходи в любое время. У нас есть бесплатный автобус, который возит людей в церковь и обратно. Что это? Полезное качество. У нас есть кофе на 300 человек, лучше, чем Starbucks. Потому что у нас обслуживают официанты. Что это? Полезное качество. Хорошее просторное здание. Отличное место для парковки. Хорошие программы для детей. Что это? Что укрепляет полезные качества? Они укрепляют фирму. Мы пророческая церковь. Что это? Свойство. Что такое пророческое? У нас большой план помощи городу. Мы помогаем тысячам. Мы их одеваем, кормим, помогаем, оказываем необходимую помощь, обучаем. Полезное качество. Я хочу стать частью такой работы. У меня есть на сердце помогать людям. Но я не знаю, как это сделать. Может быть, я могу к вам присоединиться? У нас, наверное, найдется 170 дел, в которых ты сможешь нам помочь. У нас есть 170 занятий по интересам, которые начиналось с чьей-то веры в то, что если они этим будут заниматься, то это принесет кому-то пользу. Наши лидеры самые красивые в стране. Что это? Что это? Обман, ложь, обман. Все зависит от того, кто стоит на сцене. Полезное качество, дополнительный плюс. Наши лидеры самые красивые в стране. Это не свойство, это полезное качество. Помните, что полезные качества полезны только для тех, кому они относятся. Музыка, драма, массовая информация, скейтбординг, помощь бедным, поддержка родителей-одиночек, помощь пенсионерам и тому подобное являются многочисленными полезными качествами этого типа церкви. Поэтому я повторяю, если вы не знаете, чем привлечь человека, узнайте, что ему нравится. А потом он поймет, что среди всего того, чем мы занимаемся, найдется и то, что ему нравится. Например, евангелизировать людей. Я должен буду ходить по домам и рассказывать людям об Иисусе? Нет. Просто узнай, что им нравится, чем они любят заниматься, что у них на сердце, и постарайся совместить их интересы с тем, что имеется в церкви. Это один из способов роста церкви. Люди участвуют в жизни через молодежное служение, в группах прославления. И они приходят в церковь, потому что она предлагает им разные возможности реализовать их интересы, а не только обязанности общения, поклонения, исполнения духом, чтобы только упасть, лежать в духе и светиться в темноте. Люди думают, я этого не хочу, но мне нравится быть в церкви, где моим детям хорошо,
где мы с женой изменяемся, становимся лучше, где мы заводим глубокие знакомства, получаем мудрый совет о том, как избавиться от долгов, потому что долги управляли моей жизнью годами, где я получаю свободу от наркотиков,

вредных привычек и алкоголя, где я получаю работу, повышение по должности. Я теперь работаю больше, чем больше когда-либо раньше. Я становлюсь честным, я говорю правду. Я становлюсь полноценным человеком. Люди думают: ничего себе, ты перечислил все то, что мне понятно, и мы нуждаемся почти во всем этом. Церковь, когда вы будете рассказывать людям, остановитесь перед тем, как что-то говорить, и задайте вопрос: это свойство, которым я могу наслаждаться как христианин, или же это полезное качество для меня? Переключитесь в уме и начните перечислять то, что людям понравится и что они оценят, вместо того, что их напугает. Что это было за слово, которое он только что сказал о церкви? Иисус сделал акцент на полезных качествах. Фарисеи делали акцент на свойствах. Он сказал: «Придите ко мне, я успокою вас». Что это? Это полезное качество. Он сказал: «Я пришел проповедовать благую весть для бедных». Что это? Полезное качество. «Я пришел открыть глаза слепым». Что это? Я точно знаю, что это полезное качество. «Я пришел, чтобы освободить пленных». Это полезное качество для людей, которые живут в рабстве изо дня в день. Это полезное качество.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии. В Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать им

Любые вопросы. Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем, разочарованы в Боге, разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать, почему это так со мной произошло, объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы. И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, Господи! Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас!»
И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, ну, как бы распинаемся, мы уже, ну, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов: «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет,
Я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходят боли, разочарования, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: «На какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле». И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо.
Поэтому сложности, переживания, боли – это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил, он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним. И Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Так. Непорядок. Значит, жуем, не сходя с места рабочего. А ведь сколько раз просил. Ну, как не слышат? Так, пора принимать меры.

0: такое стряслось. Надеюсь, что-нибудь веселенькое?
1: Ага, обхохочешься.
2: У Робика пропал слух.
0: Спокойно, Флешка. А то у меня тоже слух пропадет, а у тебя голос. Ну и где Робик?
3: Можешь не отвечать. Уже знаю где.

0: Ну, Робик, ну хватит уже! Ну, давай вставай!
1: Что-что? Еще играй? Спасибочки! Я еще и поиграю!
0: Да нам же работать надо!
1: У меня ждет награда? Круто! Ну, тогда играю, пока не побежу! Или как это? Пока не победю! Ну, короче, играю до упора!
0: И вот так уже? 2 часа? Юла и Пружинка не могут принять сигнала помощи, потому что Робик завис в компе. Он ничего шаги не слышит.
1: Пищит что-то. Неужто комары проснулись? Нет, показалось. Играем дальше.

0: От. Слуховое устройство робота. Аккуратно снимите слуховую панель. Проверьте сенсор звука. Регулируйте его с помощью датчика. Чего? Нет, так мы робика никогда не починим. Может, есть способ попроще? Как ты думаешь?
1: Я думаю...
2: Ребята, нам наконец удалось перевести сигнал о помощи из отдела связи на ваши мониторы. Принимайте видео.
3: Сынок, сколько можно?

0: По-моему, этот случай похож на случай с Робиком.
1: Ага, те же симптомы, типа отсутствие слуха и полное игнорирование окружающей среды.
0: Ну и что будем делать?
2: Если не знаешь, как поступить,
1: спроси у суперкниги.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как научиться слышать и слушать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Это важное поручение Бога записано на моих страницах. А чтобы узнать больше, выберите формат истории.
2: Что ты делаешь?
3: Рисую.
2: А разве ты уже написала сочинение?
3: Нет, сейчас я хочу рисовать.
2: Ясно. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Жил-был человек по имени Иона, который очень любил Бога и всегда послушно исполнял то, что он говорил. Например, передавал людям важные сообщения от Бога. Но вот однажды Бог сказал Ионе, чтобы тот поехал в далекую страну Ниневию и рассказал тамошним жителям про Бога.
3: Они что, не знали Бога?
2: К сожалению, не знали. И поэтому были ужасно злые. Их боялись все соседи.
3: Да уж, таких бы я боялась.
2: Иона тоже испугался. Да так сильно испугался, что даже решил удрать подальше от Ниневии. И сел на первый же корабль. Иона ослушался Бога и попал в большую неприятность.
3: Бог поставил его в угол?
2: Не совсем. Неожиданно разразилась буря. Иону смыло за борт, и огромная рыба проглотила его целиком.
3: Хороший обед получился у рыбки.
2: Думаю, Ионе было не сладко в животе у рыбы. Но тут он услыхал голос Бога. Ты попал в неприятности, потому что не послушался меня и не поехал в Ниневию.
3: Неприятности, потому что не послушался? Я не хочу неприятностей.
2: Иона тоже понял, что не прав. Он попросил у Бога прощения и решил, что обязательно сделает так, как сказал Бог. И рыба тотчас выплюнула Иону. Иона все-таки попал в Ниневию. Он рассказал местным жителям о том, что они очень плохо себя ведут, и Бог может их наказать.
3: Например, их проглотит рыба.
2: Жители Ниневии, наверное, так и подумали, потому что с тех пор они изменились и стали добрыми и послушными Богу.
3: Я тоже лучше послушаюсь и напишу сочинение про Иону.
2: Не будем ей мешать.
0: Запомните, друзья, когда вы научитесь слышать и слушаться родителей, тогда вам будет намного легче слушаться Бога, а Он точно знает, что для вас полезно, правильно и безопасно.

0: Предлагаю ход операции. Обрезать все провода этому радиолюбителю.
1: Правильно.
0: Чтобы его родители могли достучаться до него.
1: Правильно. Откроем этому мальчишке глаза. То есть уши.
2: Вы уходите? Отлично! Значит, я сам съем эту пиццу. В одиночку. И причем
0: Робик,
2: с большим удовольствием.
0: Ты что, собираешься поедать эту пиццу прямо на рабочем столе? Робик, ты же сам нам твердил, не ешь на рабочем столе.
2: Так вы, оказывается, меня слушали. Слушали, да не слышали. Я в очередной раз застал мусор на рабочем столе и решил показать вам, как это неприятно, когда тебя игнорируют, не слушают и не слышат.
1: Да, Робик, ты здорово нас разыграл. Мы вправду поверили, что ты того, оглох. Хотя это не ты не слушал нас, а мы тебя не слышали. Прости нас. Прости нас, Робик.
2: С удовольствием прощаю. А сейчас, спасатели, за дело. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно прочистить ушки еще одному клиенту.
1: Ты уже в курсе?
2: Еще бы! Я же президент нашего клуба. Я должен видеть и слышать все. И у меня есть чудесный план.
0: Перерезать провода?
2: Нет. Нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Мы используем радио в наших благородных целях.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новое, интересное. Я Робик, президент клуба суперкниги. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: после этого все кардинально изменилось. Родители счастливы, Витёк, кстати, тоже. Все, что нужно было, это просто слышать и слушать.
1: Но это не всегда уж легко.
2: Зато мы можем просить помощи у Бога, который всегда нас слышит.
3: Дорогой Господь, помоги нам быть послушными. Научи нас слышать своих родителей. Пусть между нами всегда будет понимание. Аминь.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас пойдет действительно такая патриотическая тема о патриотизме. И в частности о патриотизме среди христиан. Потому что верующие люди, они во многом особенные. И, у общества иногда складывается непонятное, не совсем стабильное мнение относительно того, насколько же христиане действительно являются патриотами своей страны.
1: Да, безусловно, что сегодня этот вопрос очень широко обсуждается в обществе, и президент нашей страны призвал как раз объединиться вокруг вот патриотизма, любви к родине, различным социальным группам, различным нациям в нашей стране, объединиться вокруг именно вот этой идеи, патриотизм. И я считаю, что для верующего человека ни в коем образом не является его вера каким-то барьером к тому, чтобы проявлять любовь, патриотизм к своей родине, где он родился, где он вырос, где он живет и трудится сегодня, и, может быть, будет жить в будущем. Я считаю, что верующий человек, несмотря на то, что родина его на небе, как написано в Священном Писании, и он стремится к небесному царству, к

0: Что мне понравилось, когда выступал президент нашей страны, он сказал, что патриотизм заключается не столько в политических лозунгах, там, в произношении каких-то лозунгов или политической борьбе, там, как это обычно принято сегодня считать. Но президент нашей страны подчеркнул, что патриотизм – это прежде всего служение своей стране и конкретным нуждам ее граждан, то есть служение своему ближнему, как мы говорим в Священном Писании. Вот что для меня, как христианина, является прежде всего патриотизмом. Что я понимаю под словом патриотизм? Служение нуждам своих сограждан, своих близких людей, тех, кто живет рядом, служение своей стране, служение теми дарами, которые Господь нам дает. Вот.
1: Ну, вы знаете, сказать, что христиане не служат обществу, нельзя однозначно, потому что христиане больше других проводят различных социальных служений и прочее. Но, вы знаете, я думаю, есть некая недосказанность вот в этом вопросе и в этой формулировке патриотизма. Потому что, когда все благополучно, и в мирное время, так прямо скажем, никаких проблем не возникает служить своей родине, заботиться о там, своем окружении и каким-то образом там, поднимать благосостояние всего общества в целом. Но, как говорится, друг-то познается в беде, и когда приходит беда для всей Родины, для всей страны в целом, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, будь то революционная ситуация или еще хуже, война с внешним агрессором, вот насколько христиане в тот момент останутся патриотами? Потому что патриотизм с точки зрения большинства, это вот в военное время, это встать на защиту своей родины до последней капли крови, как делали наши предки во время Великой Отечественной, и что они, естественно, ожидают от нас. И когда начинаешь общаться с христианами, понимаешь, что они все из них готовы к этому. Некоторые христиане никаких проблем, они, пожалуйста, в армии, они, пожалуйста, с оружием готовы защищать. А некоторые христиане, смотришь на них и думаешь, а это вообще мужчина или нет?
0: Ну, знаете, вот вы начали свой вопрос с того предложения, которое прозвучало, что вот сейчас в наше время нет проблем в проявлении патриотизма. Во-первых, я с этим хотел бы не согласиться. Проблема существует. Вот какого плана. Гораздо легче, на мой взгляд, сегодня для человека выкрикивать какие-то политические лозунги, бить себя в грудь, выступать по телевизору там, или где-то в средствах массовой информации и объявлять себя перед обществом как такого, значит, патриота своей страны, произносить какие-то пафосные речи. Гораздо легче, чем заниматься конкретными нуждами конкретных людей, то есть решением каких-то конкретных проблем. И мы это видим со стороны сейчас политиков, вот такое проявляется. Он говорит, что он патриот, он кричит, он бьет себе в грудь. Но на самом деле он ничего не делает для своих сограждан из того, что он мог бы делать, и обладая какими-то определенными политическими функциями, определенной политической властью. Вот в чем проблема-то заключается. Войны вроде нет, человек вроде говорит, что он патриот, но на самом деле он ничего доброго не делает для своих сограждан. И это гораздо легче, понимаете, что-то говорить, чем что-либо делать. Поэтому я бы так не стал говорить, что сегодня проблем с патриотизмом в этом отношении не существует. Они существуют.
1: Может быть, но по отношению к христианам, потому что они это как раз делают. А что касается видных людей, ведь мы обращаем внимание на людей популярных, на людей, которые, в принципе, уже...
0: Во-первых, я что хочу сказать, да, Андрей, да, что не только христиане, представители других религий, других конфессий в нашей стране, они тоже являются патриотами и что-то делают для своей страны, это я, во-первых, бы сказал. А если говорить о христианах, то тоже эта проблема может существовать и в наше время. Некоторые верующие люди считают, что главнее всего это провозглашать вот слова, записанные в Священном Писании. И, может быть, легче их провозглашать, чем пойти и помочь конкретному человеку, нуждающемуся в его помощи. Здесь тоже такой момент, понимаете, существует проблемный. Но если мы вот ко второй части вашего вопроса переходим, что касается, скажем, войны, вопроса войны и мира, не все, конечно же, верующие могут брать оружие в свои руки и идти с оружием

0: как защищать свою страну и в этом выражать свой и проявлять свой патриотизм. Потому что есть целые конфессии, группы верующих, которые являются пацифистами по своим убеждениям в этом отношении. То есть они в прямом смысле понимают заповедь «не убей» и не могут брать оружие и убивать других людей даже во время военных действий. Но это отнюдь не означает, что эти люди во время войны становятся там предателями или значит, пятой колонной какой-то. Отнюдь нет, потому что если, допустим, вот брать Великую Отечественную войну, юбилей, который отмечался в прошлом году, вот если мы берем этот пример, то мы видим, что многие верующие, не беря в руки оружие, являлись защитниками своей родины, получили награды, высокие награды от государства в то время за то, что они совершали свою защиту родины, находясь в тылу, самоотверженно выполняя ту работу, которая шла на помощь фронту, да, или в санитарных каких-то медицинских частях. Они не убивали других людей, они спасали их, но они также защищали тем самым свое отечество, как и те люди, которые воевали на фронте, христиане, которые воевали с оружием в руках. И поэтому умалять патриотизм таких людей, которые имеют пацифистские убеждения, конечно, я бы ни в коем случае не стал.
1: Вот. Ну, вы знаете, здесь встает, может быть, даже другой вопрос, а чему учат тогда религиозные организации своих последователей? То есть учат ли они их патриотизму или нет? Или они их учат только Библию читать и молитвы молить? То есть что в итоге происходит? Мы действительно ли в своих религиозных организациях воспитываем добропорядочных членов общества, или мы из них, то есть мы воспитываем в них просто красивых, хороших верующих, которые, кроме как молиться, больше ничего другого, в принципе, не умеют?
0: Вы знаете, это очень важный вопрос. Я тоже хотел бы на него ответить, вот, поговорить на эту тему. Потому что я считаю, что кроме чисто каких-то теологических вопросов, да, которые мы затрагиваем во время наших богослужений, во время деятельности религиозных организаций, мы должны не забывать об обществе, не быть равнодушными к проблемам общества, государства. И на наших богослужениях обязательно совершать молитвы за правителей нашей страны, за правителей наших городов, за те общественные проблемы, которые сегодня возникают, за тех людей, которые сегодня страдают в нашем обществе. Мы об этом должны думать, молиться и призывать к активной помощи наших прихожан, вот, людям, государству в социальных вопросах, тех вопросах, которые не противоречат нашей вере. Если это пацифисты, то пусть, пожалуйста, помогают своей стране чем-то, что не противоречит вот их принципу ни ношения оружия, ни убивай.
1: Если бы среди них была действительно критическая масса, это было бы, конечно, хорошо, чтобы... Пусть не берут, никаких проблем. Найдется работы и в тылу достаточно, найдется работы на передовой и санитарам, и связистам, и многим другим. Вот, не, скажем так, ну, условно скажем, безоружным, да, отделением каким-то на войне. Но, знаете, тут еще один нюанс. Когда мы говорим о традиционных религиях, представленных в России, проблем в принципе не возникает, потому что к ним уже привыкли. Это устоявшиеся религии, они все знают, их имена на слуху, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И в их преданности сомневаться не приходится, потому что и приверженцы этих религиозных организаций пережили и гонения в советское время за религию, и пережили при этом на фоне гонений страны-государства, пережили Великую Отечественную, и отстаивали, и защищали свою родину. Поэтому сомнений в этих организациях нет. А как быть с теми религиозными организациями, которых сейчас появляется, ну, извините, как грибы весной? И очень у многих из этих организаций их структура такова, что руководящие органы находятся за пределами России. И у многих людей возникает вопрос, а может быть это вообще шпионы, которые приходят к нам под видом каких-то религиозных организаций или некоммерческих каких-то структур, или может даже под видом благотворительных структур. Как быть, как распознать и как вообще к ним относиться?
0: Ну, знаете, это может быть несколько другая тема, хотя она связана с нашей темой о патриотизме. Я бы не стал делить людей на патриотов и не патриотов по чисто вот такому конфессиональному принципу. То есть вот верующие, принадлежащие к этой конфессии, это обязательно патриоты, а вот верующие, принадлежащие к этой, к другой конфессии, скажем, менее, более малочисленные, да, это вот не патриоты. Они, потому что вот у них западное происхождение, там на Западе у них структуры находятся, и они не могут являться патриотами.
1: А как это тогда обосновать? Представьте себе мнение народа, знаете, который смотрит, у нас с Западом этот конфликт, а у них там...
0: Вы знаете, дело в том, что те религиозные организации, которые имеют западное происхождение, даже вот взять неопротестантов или протестантские организации, которые не так давно появились в нашей стране, они могут быть патриотами наравне с, скажем, другими христианами, православными, католиками, такими же патриотами своей страны.
1: Могут быть, а могут и не быть. И, вы знаете, на авось полагаться в военное время – это опрометчиво.
0: И здесь, конечно же, судить нужно не по конфессиональной принадлежности этих групп верующих, да, а нужно судить по их делам. Потому что я знаю, что протестанты и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, они прожили довольно долгий путь в нашей стране, и прожили советское время, и период Великой Отечественной войны. Многие из этих верующих, принадлежащих к этим конфессиям, были награждены правительственными наградами во время Великой Отечественной войны за защиту Родины нашей, хотя многие из них не брали по своим убеждениям оружие в свои руки. И ко многим из этих верующих сегодня очень хорошие отношения, в том числе и у руководства Русской Православной Церкви. Вот вместе с митрополитом Илларионом, руководителем отдела внешних церковных связей, я имею честь работать на площадке Совета по взаимодействию с президентом, по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. И я знаю мнение митрополита Иллариона относительно протестантских организаций. Его мнение такое, что Русская Православная Церковь не как бы разделяет это отношение, то есть она не относится плохо к протестантам, да, ко всем протестантам. И у Русской Православной Церкви хорошие отношения с адвентистами, и с баптистами, и с многими пятидесятническими организациями. Вот. И это мнение митрополита Илариона, которое он озвучивал в своих выступлениях с экранов телевизора, и мы это можем увидеть на православных каналах. И Русская Православная Церковь не считает так, что вот эти группы верующих, они не патриоты, потому что они пришли с Запада, вот, имеют там какие-то структуры на Западе, а относятся именно по тем делам, которые совершают верующие. И если сегодня протестанты совершают большую благотворительную, я знаю, деятельность в нашей стране, социальное служение большое, конечно, по силам своих организаций, то как может повернуться язык и сказать, что эти люди, они не являются патриотами только потому, что вот у них церкви находятся там, или руководство некоторых церквей находится на Западе. Причем тут это? Надо посмотреть на дела этих людей. А дела говорят об обратном. Это добропорядочные граждане, которые совершают немалую социальную работу и тем самым служат своей стране и как раз-таки являются, по словам нашего президента, самыми настоящими патриотами. Потому что в начале передачи я сказал, президент нашей страны считает, что патриоты – это прежде всего те люди, которые заботятся о стране и о конкретных нуждах граждан нашей страны. Поэтому с этой точки зрения, пожалуйста.
1: Воистину, получается, как в Священном Писании написано, по плодам их узнаете их. То есть у нас,
0: совершенно верно.
1: Прежде чем судить какие-то религиозные организации, да и вообще любые другие слои общества и населения нашей такой вот многоконфессиональной и многонациональной страны, нам действительно нужно посмотреть на то, что человек из себя представляет, какими делами он занимается.
0: Я хотел бы в конце нашей передачи зачитать из Евангелия от Матфея, 25 главы, небольшой отрывок. Вот смотрите, Христос так говорит: Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы

0: одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». То есть, смотрите, как Христос оценивает нашу веру. Он оценивает ее по тем добрым делам, которые мы совершаем для наших ближних. И я хочу призвать всех наших слушателей, зрителей к добрым делам и в этом проявить патриотизм и любовь к своей стране.
1: Спасибо вам,
0: граждане.
1: Спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем, разочарованы в Боге, разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились. Мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти. И еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас. И, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов. И сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу,
А почему это? А почему так? Но чудеса

Небеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то... Я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы Богу, чтобы он объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться. Мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование. Я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований.
Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой

привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в Духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов: «Бог, а где Твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда Ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил, он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Амен. В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его

его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед Ним одним. И Он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И Он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь Его поклонником. Я говорю, имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение, я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение, и я буду говорить, да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейдбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев, говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу. То есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейдбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, «Иисус сказал ему в ответ,
«Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью из заклинаний и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея в свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос: мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих, да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Лидбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исаии, 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку, когда практика закончилась, и рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию.
Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лейдбитер, Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами, безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лейдбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейдбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну нет, просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
0: Так.
1: И ты вот собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
0: То есть подниматься в горы — это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
1: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
0: Ага, то есть это грань развлечения — это удовольствие, которое он получает.
1: Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
0: Я почему как бы акцентирую внимание, просто наша задача — это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия — отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения — это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
1: Конечно, да.
0: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, чего-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели
2: ну,
0: сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
0: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня.
0: Ага.
2: Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых. Во-первых, я, например, меняю, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности — это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится.
0: Вот. Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня — это отдых. Я это понимаю. Я это понимаю. Но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением?
3: Ну, отдых — это больше степени расслабления организма, да? То есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение — это то, что доставляет какое-то удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да? Поэтому... Ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, заниматься там, чем-нибудь полезным, там, более приятным, да, там, музыку, например, сочинять там, в уме, когда если тебе хочется, да, там, придумать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи. Да. Это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим. И человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого устать.
0: Вы согласны, что это смежные понятия?
3: Да, это какие-то такие...
0: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежное понятие. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
1: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь — это развлечение, когда ты... Ну, не знаю.
2: Может быть, когда ты становишься зависимым от развлечения. Например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для тебя совсем не отдых.
0: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
1: Мне кажется, здесь друзья-то ни при чем.
0: Что, друзья не при чем?
1: Друзья не при чем, это же твой выбор.
2: Друзья могут тебя подтолкнуть, да.
1: Про твою же жизнь.

0: много, вы согласны или нет? Было ли у вас так, что возвращаясь с отпуска, кто-то с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. Даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что, развлечения, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то пример? Когда развлечения становятся слишком много, это, наверное, то, что вы сказали, когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
1: Да, я правда вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
0: Ну, не обязательно у вас.
1: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня как бы становились мои развлечения, как бы участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто как бы были лишним.
0: Уже все здесь.
1: Ну да, есть как бы спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это просто истощает мой организм. Я понимаю, что так нельзя.
0: Да.
1: Вот. Но как бы это мне нравится, развлечение, но как бы организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
0: Хороший пример. Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение в любой области? Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то, ну не каким-то любимым делом, а конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много, оно уже меня не заряжает, оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава Богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести, эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
2: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, ну, купить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам.
0: Шахматно.
2: Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой. Ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
0: Давайте лучше скажем, развлечения были есть более естественные, да?
2: Да,
0: то есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Утро поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
2: Сейчас приманивает это развлечение.
0: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспоминаешь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
3: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас — это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут. Он перевел взгляд на часы, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм. И человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою
0: жизнь. Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит, к вот этим словам. Было проведено

0: Очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему. К недосыпанию. Такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением. Они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, к курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то. И вы действительно правы, современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
1: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение – это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеет отдыхать. Которая умеет контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
0: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот, я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень
1: Почему
0: приятно
1: бы
0: познакомиться.
1: Нет?
0: Вот лично у меня это с трудом получается. Но я не говорю, что это плохо.
1: Просто мне кажется, проблема вот этих вот негативного влияния развлечения на человека, это не внешняя проблема, а внутренняя.
0: Проблема не в самих развлечениях.
1: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. В его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
0: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета и не вылазить из клубов.
1: Это, по-моему, прямая такая.
0: И что? Ну, хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
1: Вот.
0: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, да, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание, я это поддержу. Я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях. Если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе. Правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
1: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
0: Еда — это не зло.
1: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
0: Хотя после 9 часов...
1: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
2: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но он тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость, или что, почему ты куришь? Но он говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я, понимаешь, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, ну, нервы успокаивают, да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это то ли, что, ну, то ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает, но реально, я, говорит, понял, что у меня нет такой, ну, зависимости, я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
0: Но это тема,
2: наверное, что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять
0: развлечения. А превратиться в зависимость, да, и зависимость. Уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите
2: именно
0: сказать?
2: Так, да.
0: Да. Это, конечно, это переживают и курильщики, это переживают и зависимые от наркотиков, это переживают зависимые от алкоголя, когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе, и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
1: Опасно просто.
0: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будут. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые, ну, просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно, а как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, ну вот просто интернет, но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение, интернет. Ну хорошо, ну а как себе научиться контролировать, вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
1: Что плохого в социальных сетях?
0: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, или вместо того, чтобы почитать книжку, или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
1: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты не можешь себя остановить.
0: И что делать?
3: Я знаю хороший способ.
0: Пожалуйста.
3: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
0: Это коллективная ответственность.
3: Да, возможно, коллективная ответственность.
0: Это отчасти это коллективная ответственность. Но... Давайте мы поговорим немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислорода? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
3: Потому что в Библии об этом прямо сказано.
0: Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз-таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания. И тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, но вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые, действительно, это развлечение, которое тебя наполняет, и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, такой... какой-то такой душевный, сердечный, uh-huh. вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то uh-huh. вот так вот...
0: Чему
1: ну...
0: вы научились?
1: Ну, на самом деле, там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже, внутри себя примешь. Понятно. Ну, я просто к тому, что... умеют молодые люди отдыхать, и...
0: Когда хотят найти,
1: да, и это,
0: то, ну, что
1: и
0: их это, наполняет.
1: И можно найти развлечение, которое тебя будет наполнять.
0: Которое будет тебя наполнять.
1: Да.
0: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
4: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот. Ну, от него не так, может быть, и... отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты домой
0: эмоционально
4: приедешь...
0: Эмоционально.
4: Но когда ты домой, я вот приезжаю домой, я просто... Ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, и я могу идти дальше учиться. Ну, следующую неделю.
0: Тебя это зарядило.
4: Да. Вот. Мне нравится. Поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
0: Вот. Да. Ну, это тоже отдых, замечательно. Физическая активность, да? Физическая активность — это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно если это происходит на природе, на чистом воздухе, конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
5: Мне, например, очень нравится, когда развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну не то чтобы постоянной работой, да, но mm-hmm. человек находит себя в этом и может как бы с помощью своего развлечения, например, еще и деньги зарабатывать. Mm-hmm. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится как бы это делать. И я чувствую, что я, ну как бы не то что работаю, а половина своей как бы деятельности у меня направлена
0: вам
5: на...
0: Вам нравится то, чем вы
5: да,
0: занимаетесь.
5: Да, мне это приятно. Я получаю удовольствие. То есть я развлекаюсь одним способом, как бы создавая
0: как
5: графику
0: классно.
5: И работая параллельно.
0: Как это классно, когда то, чем ты занимаешься по жизни, тебе действительно реально нравится. Тебя в этом случае не будут увлекать развлечения и поглощать. Безусловно, это так. Поэтому молодые люди, которые только становятся как бы вот на этот путь обретения там, профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая, ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься, ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится. Оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо. Да.
3: Есть такое мнение, что отдых — это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как бы хотели бы это сделать, но не могли в этом участвовать.
0: Я хотел подчеркнуть. Физический, вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд – это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общение. Ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет. И пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда то, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер. Вот это по-настоящему интересно. И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

0: Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля. Спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.
1: Эммануэль Кроуфорд, хафбэк-рекордсмен из Оклахомы. Игрок года по версии Gatorade. От него можно ожидать взрывных рывков и проходов, но мало кто знал о его ужасном детстве. Но однажды желание одного быть в семье, а других усыновить ребенка сбылось.
0: Семья из Америки и раб из Ганы на такое способен.

0: Только Бог.
1: Родители продали Эммануэля в 3-летнем возрасте. Он стал жертвой торговцев людьми. Его сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства? У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей, однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
0: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
2: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
1: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
0: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
1: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю?
3: Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая Слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни. Эммануэль, что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
0: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Мануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это так. А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное, ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
3: Я вижу Его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий Отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за Вепрей, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто? Победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
0: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно, нам причинили боль, нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. И если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
3: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
3: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
0: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
3: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
3: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила Его простить мне грехи, а еще я попросила Его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
3: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям-буддистам о суперкниге и Библии и однажды пригласила их в церковь.
0: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи. И решила принять Иисуса.
3: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
0: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось делать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
3: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
0: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама, Отем, оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
1: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
0: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
1: Мы с Отем с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
0: В последующей неделе Отем оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
1: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
0: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
1: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отем. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
0: Днями Зак был рядом с Отем. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
1: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
0: Осенью у Отем возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отем от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
1: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
0: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отем немного улучшились. И врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отем снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Боррет из больницы Northwestern Memorial в Чикаго согласился осмотреть Отем перед возможной трансплантацией легких.
1: Доктор сказал, независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо.
0: Хоть Отем все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Боррета. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
1: Врач сказал, «Вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо». Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
0: Состояние Отем продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
1: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
0: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день – это подарок. Мои дочери говорят, «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отом с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться. Не оставляйте недомолвок.
3: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен.

0: Благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но изменила мою жизнь.
1: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы. Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
0: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
1: Конечно.
0: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
1: Слава Богу!
0: Это чудо.
1: Это настоящее чудо. Вот что нам прислала по электронной почте Кладет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
0: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи. Исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс. У вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
1: Есть одна пожилая женщина, и как...

0: та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, вы страдаете от проблем с ногами, а лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда Он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
1: У кого-то из вас есть проблемы с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать. Терри снова возвращается в госпиталь к мужу, и мы верим, что скоро он будет здоров, и Терри вернется к нам. А закончим мы словами из Библии: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

0: Хорошо выглядишь.
1: Привет.
0: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией, в Аргентине.
2: Да, учусь и далеко.
0: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
2: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божией, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
0: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
2: Да.
0: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
2: Энтузиасты,
0: да. Так, и...
2: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это уже прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
0: А эти ребята, они были русские или это уже
2: местные? Нет, это уже были местные, местные с Аргентины.
0: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
2: Да.
0: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
2: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
0: Угу.
2: Вот.
1: А вы дети быстро согласились?
2: Вы знаете, на удивление, да, потому что у них было... А много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
0: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
2: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора.

Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, это слово «надежда» и небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда»,

0: том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
1: Найди, найди свой путь.
2: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит. Но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
0: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли от этого вообще какой-то результат.
3: И как долго проходил этот миссионерский проект?
0: Он до сих пор работает, уже больше года.
3: Ничего себе. И какие у вас результаты?
0: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть — это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть, потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся, а так они смогли остановиться и немножко задуматься.
3: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
0: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
3: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
0: Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти... карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них. Они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
2: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
0: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
2: Виллис, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
0: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, Он действительно велик, Он творит чудеса в нашей жизни, Он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
2: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
0: Ну, наверное, первое, то, что ты заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные, то есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко.

0: немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку — это не так сложно, как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом, очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
0: Ну, на самом деле, это такой очень скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего населения 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
2: Найди, найди свой путь.
3: А вот вернемся к миссионерскому проекту, вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
0: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было — это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в свое вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора, так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака, у нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
0: Табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
0: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель. Да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
0: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
1: Угу. Вирис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
0: да, вашу группу? Да, есть. Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Вилис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде. Но твой опыт все-таки...
0: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение служить, чувство побуждения рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим. Никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте. Сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
3: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовал, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
0: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе... человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это могут делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Виллис. Пока!

«Дети – цветы жизни». Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да. Долгое время... Я считала, что дети — это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети — это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей уже жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно. Потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Тань?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети — это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично, мне не приходилось разговаривать и какие-то там выслушивать аргументы за или против.
0: Сама ты как считаешь, что Child Free — это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот, и уже как Вика сказала, что... Декретница — это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот и ничего не знают, вот этих лекарств, вечно хнычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или наоборот будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети — это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение: я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free — это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Можете меня закидать камнями. Но это правда, с самого детства я просто не любила детей. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Ну вот я такой вот человек, мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну он такой хулиганье был вообще, он дрался, что попало, тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. Я думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек на планете. Просто я

0: его люблю, я не могу, он такой зайка, даже вот, несмотря на то, что он хулиган, ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
1: Интересно.
0: Не знаю, почему, ну вот так.
1: Спасибо.
0: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плачи, там, капризы, нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
1: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот опыты, что ты общалась с детьми, и какие эмоции они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. В целом нормально все, хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
1: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, ну, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы... Она ребенку мама на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше мне было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться. А сейчас что-то, ну вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
1: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой. А к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Да. В общем, так и получилось.
1: Расскажи, что
3: по-моему? Да, у меня двое детей. И я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Вот. Ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
1: А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
3: Это вообще, да, это не просто вот разница в силе чувств, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Я не знаю, как объяснить.
1: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
4: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись. Например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Ну вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да. Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
1: Уже реализовали.
4: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это подзарядилась, да? Вот, то есть немножко вот этот вот отдых. Вот. А момент такой вот, про который говорила Оля. У меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны. Дети.
1: Эу.
4: Так рады за вас. Но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная. И она так интересна, она такая, смотри, он растет, так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, он 10. Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? А, мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это, да? Это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у... семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да, то есть
1: продолжение
4: это человек,
1: рода.
4: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы, я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. Да? И здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот, которой мы наполнены уже изначально физиологически. Да? И тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да? Выражая материнский инстинкт, да? Или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к Child Free, не хотят сталкиваться с этим. Потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее. Какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. Mm-hmm. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Mm-hmm. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
4: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. Mm-hmm. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И да. Все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать вообще. Вот, ну, мне страшно, по крайней мере. Я
4: это,
2: вот этого боюсь.
4: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
2: Трудные роды, опять
4: трудные
2: же, не факт,
4: роды,
2: что
4: да.
2: Выживешь.
4: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Но а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
2: А что будет, если я рожу, у меня получится вот это вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
3: У меня это сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка, пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет, умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало.
4: Проблема вот решена.
0: Мы сейчас разбираем
3: по мере поступления.
4: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь это плод твоей любви.
0: Это, а знаешь, если нет, даже, а если даже, это плод насилия?
3: Даже если в беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было 2, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
1: Ну, тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть. Но почему-то для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е и 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
4: Поэтому какие мне еще тут дети?
1: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
3: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще да, бы да, ничего вот не говорила.
1: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой 2 детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
3: Да?
1: Что бы ты сказала?
3: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня 2 детей. И желаю того же всем.
0: Спасибо.
1: Не надо.
3: Ну, хотя бы.
0: Ты так покачала головой, да скажи, что.
2: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
4: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие, нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблема, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. А, как бы, ну, как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети,

0: да, и что они намного способны. Я всей душой всегда была за. Я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. Mm-hmm. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций, потому что там, ну, и разного рода причин, да, и мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими как бы людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Угу. Почему ты сделала такой выбор? Угу. Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно, нам заведомо сказано, плодитесь, размножайтесь. Но как, ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей. Это огромная боль. И люди принимают решения не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие, да. В жизни бывают разные ситуации. И мы все люди. Да, мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит в нас, какие, mm-hmm. какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
1: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч.
2: Оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас, Ефесянам 2:5, то есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней и девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них И он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил живя

попутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит нас, он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезность. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватало объятий. И они формируются часто колкими такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И вот и Он говорит, дайте Ему лучшую одежду, да? Дайте Ему перстень на руку, обувь на ноги, закалите теленка, сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог, Иисус Христос, показывает любовь Отца. И потому что Сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но Он нашелся. Ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти, и жизнь душевного человека, и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым, Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия, которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес, у них появилось такое знание, любопытство, у них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там и голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, а потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивают духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно, как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме, вот как-то ходил,

Вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я, ну, принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот до и после, вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы не понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, воскресением, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть, если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. Об этом написано. Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь, да, мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно, мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь. Физическую жизнь внутри нас, мы сохраняем жизнь своих деток, да, мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее. Там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее. Послание Галатам 5, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение. То есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в духе? Какой же дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец. Большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не приступают к закону. То есть это жизнь духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость, внутри у него доброта, долготерпение, в нем полно, много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость, это значит, он кроткий, он не буйный, он не такой не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный, и на него нет просто никаких, скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно. Когда в деталях Господь может открывать будущее, и ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если

сейчас он повелеет, повелит там уху открыться, оно откроется. Вера. Дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования

говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят. Помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому Он сказал, кто не пребудет во Мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом. То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях. Вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги. Но мы знаем, это временные, они срезанные цветы. А уже в горшочках живые или посаженные, это уже, они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адам и Ева. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом, и поэтому, смотрите, грех, он убивает. А грех это, он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть,
Если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедать Господу, сказать, и мы имеем ходатая, праведника, но то есть человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек, бывает, грех ослепляет, он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил, он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает,

человеку и показывает, что он не прав, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина... этого молодого человека, она, как сказать, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал... Человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо, не всегда хорошо, но иногда он приукрашен как бы. Как вот плод в Едемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардийской церкви. Что-то, там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть были, есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды. Значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? А, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословениями. И мы... Второе, мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12:1. И еще... Представьте себя как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое.

Анжелочка. И каждый из нас является частью Божьего строения, как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой, он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужно хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень. Он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх. Это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радостью. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь. Скажите, аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни и любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, не знаю, там... обличает. Он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него. Это была жизнь. Написано, в нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Она, если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми, а это ужасно. И так что же убивает нас? Не пребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6, 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовной жизни – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться, думать по плоти – это, не знаю, огорчаться, думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные, что это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении, и утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял.
И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком,

Всякие мысли в голову шли, всякий поток. Но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать. Уже не помню, какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить. Надо говорить. Именем Иисуса отойди, сатана. Или говорить. Кровь Христа. И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные. Или плохие мысли о ком-то. Я говорил, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. То есть она же очищает нас. Защищает. Даже говорю, именем Иисуса, отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться. Мы должны воевать духовно, правильно, по духу. Духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то. Вот даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить. Вот. А благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что ну вот кто-то постоянно опаздывает в церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, я это меня огорчало, кто-то, значит, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал. И это меня так стало давить. У меня такая возникла какая-то обида. Ну, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. Мне казалось, ну вот я, вот знаете, это было так для меня существенно казалось, что я... Порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал. Когда я это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл почти, кто эти люди. Я вспомнил пару человек из того списка. А список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал, а неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Ну так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы, но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный. И вот кто пример для нас церкви. Но вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают.

они вот эту школу опаздывают, там в собрание опаздывают, ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам право судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение Духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот, в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете, вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными. И они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал, кто из вас без греха? Первый брось в него камень. И Он их обезоружил всех. Потому что Он по духу понимал. Он принес покаяние. Он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к Нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот. И много их было, блудники приходили. И Он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви, вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так, так к нему, нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов. Правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом. Правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить. Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании, и Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе, они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Покайтесь сейчас. Ну, я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот. Нет, слава Богу, у нас-то мы как-то чуждаемся этих. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви, нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, переживают. И я думал, как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне

сказала, она говорит, она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда, в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала, она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая, я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация, так, брат Володя. И Бог через нее вот меня тоже наставал, знаете, так, пойдемте в канцелярию, так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся, и никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла, пошла за Богом, и она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, ну, за мужчину из другой церкви. Вот. И вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал, так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой, я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее, это было ранило окружающих людей. Ну, мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы, Дух любви, целомудрие. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава, ну, в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если вот люди... И он меня наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо. Говорит, священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, ну да, но есть, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Ну, слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам, как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было, чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья. Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель, он был в очень плохом состоянии, ну, как бы что-то случилось, какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом. Ну, он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои, я пришел к нему, он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород, он плакал, он, ну, как бы в покаянии, что-то случилось. И, говорит, я обнял его и молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божья текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово. Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так. Что нас оживотворяет? Читая Слово, слушая Слово, мы оживляемся. Наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: 세계.
1: Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
2: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, we're full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick to make them well. We'll snatch the lost right out of hell. Pulling down strongholds day and night. Full of love, not afraid to fight. The world may criticize, joke, and scandalize, but one day they'll come to realize we know the one from up above who came below.

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы, они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. И просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих, и на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина,

0: Sombere, Attica.
1: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо.

Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Джиной, Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники. У нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей, мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб, и в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys.

0: son, you don't go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем. Malebongwe. Malebongwe. Ikamalai kosi malebongwe.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вала, и вала послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь, до следующей встречи.

0: Нет.
1: Да, мам, скажи, что Меган засмотрелась на того симпатичного
0: официанта.
1: Успокойтесь.
0: Никакой он не симпатичный. Может, объявите перемирие хотя бы на время полета.
2: Самолет в порядке. Ну что, готовы лететь? Завтра уже в школу. Давайте все сумки в самолет.
0: Кажется, дети готовы лететь домой.
2: Я тоже. Надеюсь отдохнуть на работе. Отпуск меня вымотал.
3: Boulder Tower, я 5619 Янки, прошу взлет на полосе 24. Повторяю, 24, ко взлету готов, прием. Вас понял, 5619 Янки, разрешаю взлет на полосе 24. Повторяю, разрешаю взлет на полосе 24, прием.
4: В Библии в послании к Ефесянам сказано: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Но многие христиане не принимают и не применяют эту силу. Они пытаются выработать в себе веру своими силами. Обычно это приводит лишь к разочарованию и убеждению в том, что Бог не приведет нас к успеху. Я читал, что ежегодно в Америке публикуется 2000 книг о том, как можно помочь себе. Нам кажется, что мы можем помочь сами себе. Но рано или поздно вы понимаете, что от себя ждать помощи нечего. Вы сами себя подводите, разочаровываете и обманываете. Но Бог

знает, с какими нам приходится сталкиваться трудностями и проблемами. Поэтому, чтобы нам помочь, Он хочет буквально поселиться в нас в виде Духа Святого. Я не могу подробно объяснить, как это происходит. Однако,

0: Иисус сказал ученикам перед своим вознесением: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Уходя, Иисус не оставлял своих учеников одних. К христианам должен был прийти Дух Святой, чтобы быть с ними вечно. Мы не сможем быть полноценными учениками Иисуса, если не примем силу Духа Святого. Пребывание Духа Святого в верующем — настолько таинственное и сверхъестественное явление, что часто говорят: «Это нужно прочувствовать». Частично я с этим согласен. Жизнь с Духом Святым словами не объяснить. Ее нужно испытать на себе. Однако в Библии подробно описывается роль Духа Святого в жизни верующего. Он ведет и направляет нас. Он укрепляет, ободряет и обличает нас, наделяя нас сверхъестественной силой, чтобы мы жили как угодно Богу. Теперь я хочу задать два важных вопроса. Первый. Какова роль Духа Святого в моей жизни? И второй. Как принять и применять Его силу?
1: Поедешь, если мы быстро закупим все, что нужно для школы. Но ведь можно купить все сразу в торговом центре. Какого торгового центра? Я не отдам за джинсы $90. Дэн? Дэн, что с тобой? Очнись! Что с папой? Разбуди его!
2: Почему папа упал? Мы разобьемся!
1: Меган, папа! Дэн, помогите поднять его со штурвала! Быстро! Быстро помогите же! Ну, тяните! Тяните его назад! Сильнее! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Я 5-6-1-9 Янки! Кто-нибудь, помогите! Мой муж пилот! Он вел самолет и потерял сознание! Он дышит! Кажется, да. Проверь пульс, как вас учили в школе. Я Бет Янг, меня слышно? Я не умею управлять самолетом. Не знаю. Пульс 120 еле прощупывается, это ненормально. Бен, держи его голову. Мама, ему нужно привести в себя, ты же не можешь управлять самолетом. Мэйдэй! Я 5-6-1-9 Янки. У нас беда. Меня слышно?
3: Вас слышно, Бет. Прием.
1: Ой, спасибо, спасибо. Мой муж вел самолет и потерял сознание.
0: Дух Святой утешает нас в трудные времена. Иисус называл его утешителем. Конечно, мы находим утешение в том, что всегда можем обратиться к Священному Писанию. И сам Бог Отец все контролирует, когда мы в отчаянном положении. Но, наверное, больше всего нас, христиан, утешает тот мир, что исходит от Духа Святого. Мир, который, согласно Библии, превыше всякого ума. Этот мир невозможно описать. Он сверхъестественный, и он приходит к нам в нужную минуту. Иногда, наблюдая за тем, как верующие преодолевают трудности, которые мне кажутся невыносимыми, я думаю: «А если бы я потерял работу? А если бы моя жена заболела? А если бы мой ребенок погиб? А если бы у меня нашли рак? Кажется, я бы полностью отчаялся». Но я вижу, как христиане преодолевают все это. И не с мучениями, а с миром в душе, уверенностью и даже радостью. Согласно Библии, Дух Святой всегда сопровождает нас. Он всегда с нами. Он сопровождает отца, который идет рядом с гробом своей дочери. Он сопровождает супругов, которые боятся остаться бездетными. Он сопровождает женщину, мать троих детей, от которой ушел муж. Мы не одиноки. Сам Бог в лице Духа Святого всегда сопровождает нас. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им: «Не оставлю вас сиротами. Мир мой даю вам.

0: да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
1: Бет, вас поняли. Все будет в порядке.
2: Спасибо. Мой муж потерял сознание. Не знаю, что с ним. Со мной двое детей. Я не умею водить самолет. У мужа слабый пульс. Не знаю, что делать, если он не очнется.
1: Спокойно, Бет, спокойно. Все будет хорошо. Слушайте меня внимательно. И я скажу вам, что делать. Согласны?
2: Да, да. Да.
1: Вот и хорошо. Теперь глубоко вдохните и медленно выдохните. Так-то лучше. Думаю, сейчас вы изо всех сил сжимаете штурвал. Отпустите его одной рукой и разомните пальцы. Вы играете в гольф?
2: Да, а что?
1: Держите штурвал как клюшку. Крепко, но не сжимая. Получается, Бет?
2: Да, хорошо.
1: Хорошо. Если не ошибаюсь, вы в самолете King Air 2, верно?
2: Да, да.
1: Он ваш?
2: Нет, мужа. Он занимается чартерными рейсами. Мы возвращаемся из отпуска.
1: То есть вы знакомы с самолетом?
2: Немного.
1: Это хорошо. Бет, слушайте меня очень внимательно. Я знаю, что вам страшно, но не волнуйтесь. Я ваш новый лучший друг. Я все время буду с вами. У нас все получится, Бет. Поверьте, у нас все получится.

0: Кроме того, Дух Святой учит нас подчиняться воле Божьей. Перед Вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он это делает, помогая нам понимать и применять в жизни то, что мы читаем в Библии. Он напоминает нам Божьи истины в нужное время. Он учит нас и напоминает нам о воле Божьей, а затем еще дает нам силы ее исполнять.
1: А теперь, Бет, поговорим об основах пилотажа.
2: Но я никакой не пилот.
1: Для непилота вы очень хорошо ведете самолет. Просто слушайте меня. В этом нет ничего сложного. Я лишь по ходу дела буду больше рассказывать вам о самолете. Согласны?
2: Ну ладно.
1: Итак, посмотрите на приборную панель. Слева от вас находится указатель скорости. Видите?
2: Вижу.
1: Он показывает, как быстро вы летите.
2: 120 узлов.
1: Правильно. Если вы потянете штурвал к себе, то нос самолета поднимется и скорость уменьшится. Если же от себя, то нос опустится и скорость увеличится. Справа от указателя расположен искусственный горизонт, то есть показывает, поднимаетесь ли вы или опускаетесь. Давайте попробуем. Слегка утопите штурвал и посмотрите, что будет с указателем скорости и искусственным горизонтом.
2: Воздушная скорость увеличивается, и я опускаюсь ниже горизонта.
1: Правильно. Теперь медленно выравниваем. Отлично. Теперь взгляните направо от искусственного горизонта. Это высотомер. Он показывает, насколько вы поднялись или опустились. Чуть ниже находится указатель вертикальной скорости. Он показывает, как быстро вы опускаетесь или поднимаетесь. Рядом с ним компас. Видите, Бет?
2: Да, вижу.
1: Отлично. Теперь обсудим, как мы будем идти на посадку.
2: Нет, послушайте, я не смогу посадить самолет. Пилот мой муж, а я вместо него, пока он не очнется. Это он должен посадить самолет.
1: Бет, ваш муж может очнуться в любую минуту, а может и нет. Я хочу, чтобы вы знали, как сохранить жизнь своей семье.
2: О, Боже, я этого не вынесу.
1: Вынесите. Все будет хорошо. Я вас не брошу. Я все время буду с вами. Хорошо?
2: Ладно. Я готова.
0: Еще Святой Дух действует как наш нравственный компас. В прошлом, до появления современных навигационных приборов, на кораблях, пересекающих океаны, было по два компаса. Один находился на палубе, где его всегда видел штурман, а второй был на верхушке мачты. Часто на эту мачту взбирался матрос, чтобы проверить по компасу правильность курса. По словам одного капитана, это было необходимо потому, что компас на палубе был подвержен постороннему влиянию. Его показания могли быть неверными из-за металлических деталей корабля, а компас на верхушке мачты не был подвержен постороннему влиянию, поэтому по нему часто сверяли правильность курса. Мы, как христиане, стараемся почитать Бога и не грешить. Однако на наш компас часто влияют обстоятельства. Окружающий мир может убедить нас в том, что хорошо, а что нет. Мы можем принять то, что в обществе считается нормальным. А может быть, на ваш нравственный компас влияют ваши чувства, и вы решаете, что хорошо, а что плохо под их диктатом. Но полагаться на чувства — очень ненадежное дело. Поэтому Дух Святой выступает в роли нравственного компаса. Он обличает нас в грехе и указывает правильное направление, не давая нам сбиться с курса.
3: Смотри, молния. Она нас не ударит?
2: Нет, не бойся.
1: Бет, вы молодец. Теперь я объясню вам, как сменить курс.
2: Кажется, началась буря. Мы попадем в шторм?
1: Нет, вы не попадете в шторм. Я помогу вам его обойти. Сейчас, Бет, я задам вам новый компасный курс, чтобы вы изменили направление полета. Медленно нажмите на педаль правой ногой, при этом плавно поворачивая штурвал вправо.
2: Хорошо. Ой, что это? Мы падаем.
1: Нет, Бет, вы не падаете. Вы летите на уровне, не дергайте штурвал, а то потеряете скорость.
2: Мы летим, а падаем, я это чувствую.
1: Послушайте, Бет, вы летите на уровне, вам лишь кажется, что вы падаете. Когда из кабины ничего не видно, очень легко дезориентироваться. Это частая ошибка пилотов. Они поддаются ложным чувствам и разбиваются. Бет, нельзя верить своим чувствам. Нужно верить тому, что я вам говорю. Взгляните на планку горизонта на приборной панели. Она показывает, что вы поднимаетесь, а не опускаетесь. Вам нужно выровняться, иначе самолет потеряет скорость. Верьте своим приборам. Бет, доверьтесь мне.
2: Ладно, делаю, как вы сказали.
1: Однажды со мной связался пилот, который полностью дезориентировался. Он сказал, что не знает, где он летит. Он лишь знал, что летит вниз головой.
2: А как он это понял?
1: Он плакал, и слезы текли по его волосам.
2: Думаете, это смешно?
1: Нет. Я лишь хочу, чтобы вы меня слушались. Смеяться не обязательно.
2: Договорились.
1: Итак, как же мы будем садиться?
0: Кроме того, Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом Отцом. Мой маленький сын еще не разговаривает, но издает всевозможные звуки. Я не понимаю, что он говорит, но моя жена, кажется, да. Он издаст один звук, и она говорит, он хочет пить. Издаст другой, он устал. Подаст еще какой-то сигнал, и она заключает, он хочет, чтобы папа сменил ему подгузник. Она так хорошо его изучила, что понимает, в чем он нуждается. В послании к римлянам сказано, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он рассказывает Богу о нас, зная нас лучше, чем мы сами. И Бог Отец его слушает. Иногда мы не знаем, о чем молиться. Иногда молимся не о том, о чем нужно. Бывает, мы молимся из неправильных побуждений. Но Дух Святой постоянно обращается к Богу от нашего имени. Иногда нам так больно, что мы лишь плачем. Но и тогда Дух Святой рассказывает Богу о наших нуждах.
1: Объясняю процедуру захода на посадку.
2: Нет, я не могу. У меня не получится посадить самолет. Это гораздо сложнее, чем просто сидеть и поворачивать штурвал.

0: Да у меня это плохо получается. Я вечно паникую, чуть не потеряла скорость.
1: Послушайте, Бет, я с вами. Я шаг за шагом объясню вам, что делать. Я уже обо всем позаботился. Договорился, что вы сядете в аэропорту с полосой в два раза длиннее, чем вам нужно. Перенаправил движение всех самолетов в радиусе 25 миль. Только ваш самолет будет в небе, и только он будет садиться. На земле вас уже ждут спасатели и врачи. Они отвезут вашего мужа в больницу. Я уже все устроил.
0: Боже, помоги.
1: Бет. Бет.
0: Что?
1: Хотите, помолюсь за вас?
0: Да, пожалуйста.
2: Это лишь несколько сверхъестественных способов, какими Дух Святой помогает нам жить как угодно Богу. Развивая свои отношения с Иисусом и изучая Слово Божье, мы постепенно будем открывать новые дары, которыми Дух Святой наделяет нас, чтобы мы прославляли Бога и исполняли Его волю в этом мире. Дух Святой занимает важное место в жизни верующего. Но возникает вопрос, как принять Его силу? Здесь несколько моментов. Прежде всего, нужно молиться о наполнении Духом Святым. Звучит странно. Но мы же говорим, этот мальчик полон озорства, или кто-то полон жадности или похоти, или влюбленные полны нежности друг к другу. А быть наполненным Духом Святым означает полностью подчиниться Богу. Поэтому каждый день я прошу, «Боже, наполняй меня Духом Святым». Кроме того, можно наполнять свой разум Словом Божьим. Во втором послании Петра 1:21 о библейских пророках сказано, что они были движимы Духом Святым и говорили по воле Божьей. Потому чтобы наполниться Духом Святым, следует наполнять свой разум вдохновленными им словами. И Дух Святой может жить в нас. Но в каждом из нас есть сила, которая противится этому. У нас есть склонность ко греху, наша греховная природа, которую называют плотью. Нужно решить, кого из этих двух вы будете подпитывать. Будете ли вы подпитывать плоть, усиливая свою греховную природу, или Духа Святого? У них одинаковый аппетит. Крейг Месси сказал об этом так. «У меня есть две сущности. Одну я люблю, другую ненавижу. Но буду служить той, которую кормлю».
1: Итак, Бет, остается 3 мили. Действуйте, как мы договорились. Опуститесь до 2000 футов и поддерживайте воздушную скорость 90 узлов. Смотрите на нос самолета, как на ствол ружья, словно целясь в центр полосы.
0: Так. 2000 футов. 90 узлов. Центр полосы.
1: Осталось 2 мили. Опускайтесь до 1500 футов. Скорость 70 узлов. Ровнее. Ровнее. Вот так. Видите посадочные огни?
0: Да, вижу.
1: Остается миля. Медленно опускайте самолет до 800 футов. Главное следить, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Хорошо. Теперь нужно выпустить закрылки на 10 градусов. Слева на панели рычаг, поверните его на 10 градусов. При этом следите за тем, чтобы нос не поднимался.
0: Боже, помоги.
1: Сбавляйте скорость до 65. Середина полосы должна быть прямо по носу. Остается 3/4 мили. Вас начинает немного трясти. Выпускайте закрылки на 20 градусов. Следите, чтобы нос не поднимался, а стрелка указателя скорости оставалась в белом секторе. Остается 0.5 мили.
0: Мама, я тебя люблю.
1: Теперь полностью выпускайте закрылки. Вы уже прямо над полосой. Медленно тяните штурвал, чтобы самолет сел сначала на основные колеса.

0: Очень медленно. Не спешите опускать нос. Эта взлетно-посадочная полоса очень длинная. Хорошо, очень медленно. Очень медленно опускайте нос, плавно. Тормозите, Бет. Помните, это делается двумя педалями. Медленно жмите на обе педали с одинаковым давлением. Пальцем дерните красный рычажок. Подача питания прекращена. Вы молодец, Бет. Я горжусь вами.
1: Мама, я так тебя люблю.
0: Ты молодец, мама.
1: Спасибо, я вас люблю.
0: Отличная работа, мама.
1: Моего мужа нужно срочно в больницу.
0: Для этого мы здесь. Бет! Бет Янг! Вы Бет Янг?
1: Да, это вы со мной говорили.
0: Простите?
1: Где тот диспетчер, с которым я говорил?
0: Мы с вами не говорили. Вы так и не вышли на связь с авиадиспетчером.
1: Что?
0: Мы знали, что вы в беде, потому что слышали все, что вы говорили. Но вы нас не слышали. Вы нажали на кнопку и говорили, но не отпускали ее, чтобы услышать нас. Вы так ни разу ее и не отпустили. Бет, что с вами?

0: Став христианином, вы сразу принимаете Духа Святого, но лишь со временем начинаете больше осознавать Его присутствие и применять Его силу. Помню, как мой маленький сын открыл, что у него есть руки. Он поднимал их вверх и шевелил пальчиками. Лишь недавно он понял, что эти руки — его. Он стал брать ими бутылочку, чтобы пить из нее. Стал поднимать руками вещи с пола и совать себе в рот. Думаю, скоро этими руками он начнет давать сдачи своим старшим сестрам и рисовать фломастером. Затем он научится играть в бейсбол, пользоваться компьютером или играть на гитаре. Он родился с этими руками, но нужно время для того, чтобы осознать их потенциал и научиться ими пользоваться. С годами я, как христианин, все больше открываю для себя силу Духа Святого. Он учит меня тому, чему сам я никогда бы не научился. Он может помочь вам преодолеть такие трудности, которые вам одному были бы не под силу. Он может дать вам силу и уверенность в любой ситуации. Иисус не оставил нас сиротами. Мы не одиноки. В нас живет сам Бог.
1: Я так скучаю по тебе и жду, когда снова тебя увижу. Все хорошо? Да.
2: Еще бы. Ты же теперь дипломированный пилот.
1: Да, наконец-то. Папа гордился бы тобой. Он бы завидовал. Я окончила летную школу в два раза быстрее, чем он.
2: А когда я стану пилотом?
1: Я бы с тобой никогда не полетела. Я так вас люблю.
2: И мы тебя.

0: Well, good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Good to see you here.
1: Классно видеть вас снова.
0: And I'm happy that you came this evening.
1: И я рад, что вы пришли этим вечером.
0: Because you're going to have a word of God, amen.
1: Потому что вы получите слово от Бога, аминь.
0: I just were on a conference last week.
1: Я был

0: на конференции на прошлой неделе.
1: And we had a real outpouring of the Holy Spirit.
0: И у нас было излияние Духа Святого.
1: And it was great encouragement.
0: Это очень было сильное ободрение.
1: So to see people meet God.
0: Я видел, как люди встречались с Богом
1: receive more of the Holy Spirit.
0: И получали больше Духа Святого.
1: Amen. We can always have more.
0: И мы можем всегда иметь больше. Аминь.
1: And we need more.
0: И нам нужно больше.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So I'm happy to be here tonight.
0: И я рад быть здесь сегодня.
1: And thank you so much Pastor Vladimir.
0: Спасибо пастору Владимиру.
1: For inviting me again.
0: За то, что меня снова пригласили.
1: And the whole team.
0: И всей команде.
1: Always giving me a new chance.
0: Всегда даете мне новый шанс.
1: Amen. And I love this church.
0: Я очень люблю эту церковь.
1: And you know, when Pastor Vladimir asked me the first time.
0: И знаете, когда пастор Владимир пригласил меня в первый раз, я почувствовал в сердце, что я стану вашим партнером. И что мы увидим вместе, как новый сезон приходит в эту церковь. И я думаю, вот что сейчас это самое происходит.
1: That God will bring you to a new season.
0: Что Господь приведет вас в новый сезон.
1: You haven't seen the best yet.
0: Вы не видели лучшего еще.
1: Because Jesus is always serving the best wine last.
0: Потому что Иисус всегда дает лучшее вино в последнюю очередь.
1: Can you say amen to that?
0: Можете сказать аминь?
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. Thank you, guys.
0: Спасибо.
1: Thank you for your service. God bless you. I love the worship here.
0: И мне очень нравится прославление
1: здесь. Wonderful. You get it to your just a few people playing, but it sounds like it's a whole orchestra. I like that.
0: Знаете, очень мало людей на сцене, но как будто звучит, как будто оркестр играет.
1: It's really nice, huh?
0: Это очень здорово.
1: So I'm full of inspiration.
0: Я полон вдохновения.
1: Because I see Jesus doing things in people's lives all the time.
0: Потому что я вижу, что Иисус делает в жизнях людей постоянно.
1: Now, of course, there are many challenges in life.
0: И, конечно, в жизни много трудностей.
1: And life is not always easy.
0: И жизнь не всегда легкая.
1: So it's not that I'm not saying that life is easy all the time.
0: Я не говорю, что жизнь всегда легкая.
1: Someone will say, "Well, you people say to me sometimes."
0: Знаете, люди говорят мне иногда.
1: Well, you seem so happy.
0: Ты выглядишь таким счастливым.
1: Yes, and tonight I will tell you why.
0: И да, и сегодня я скажу вам почему.
1: Because I'm not playing.
0: Потому что я не притворяюсь.
1: It's not a platform thing.
0: Я не только на платформе такой.
1: It goes deeper.
0: Это идет глубже.
1: And but you see, the other day I got a text from one of my church members.
0: Несколько дней назад я получил сообщение от одного из человека из моей церкви.
1: Well, my mother and father-in-law is here visiting me.
0: И он сказал, что моя, ну, отец и мама моей жены, они меня у меня остаются.
1: The mother-in-law told me.
0: И тёща сказала мне.
1: She said that 10 years ago.
0: Сказала мне, что 10 лет назад.
1: You were preaching in the church.
0: А, то есть это получается. Тёща Петра, она сказала, что ты проповедовал в церкви.
1: Yeah. And
0: десять лет назад.
1: I came there to get prayer, she said.
0: И она сказала, а я пришла, чтобы за меня помолились.
1: I had constant seizures of epilepsy.
0: И она сказала, у меня были постоянные приступы эпилепсии.
1: She said to me.
0: Она сказала мне.
1: But when she said, but when your pastor prayed for me.
0: Она сказала, но когда твой пастор помолился за меня.
1: I was totally healed, she said.
0: Я была полностью исцелена, она сказала.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: God can heal from epilepsy.
0: Господь может исцелить эпилепсию.
1: That was encouraging to hear.
0: И это было очень ободряюще услышать.
1: But she said also.
0: Но она также сказала.
1: Because of unbelief.
0: Из-за неверия
1: I lapsed back
0: у меня это снова произошло.
1: To sickness again after a few years, she said.
0: Через несколько лет у меня снова стала эпилепсия.
1: So, she said, could he pray for me again?
0: И она спросила, а он может помолиться за меня снова?
1: So she will come to a conference, I will pray for her again soon in our church.
0: Да, и она приедет на конференцию, я снова помолюсь за нее.
1: Important,
0: но это очень важно,
1: that we know,
0: чтобы
1: that Jesus can heal any disease.
0: Чтобы мы знали, что Иисус может исцелить любую болезнь.

0: жизнь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But we also have to keep what he has given to us.
0: Но нам также нужно держать то, что он нам дал.
1: By trusting him, continuing to trust him.
0: Продолжая доверять ему.
1: And that's so important, you know.
0: Это настолько важно.
1: Because God is not giving us things.
0: Потому что Господь не дает нам вещи.
1: As just some present.
0: Какой-то подарок.
1: But he's giving something that will kind of connect us to him.
0: Но он дает нам то, что соединит нас с ним.
1: And keep us close to him.
0: И будет держать нас близко
1: Amen?
0: К нему. Аминь.
1: But you see, I never knew that this woman was healed.
0: Знаете, я не знал никогда, что эта женщина была исцелена.
1: I never heard that, I never heard that testimony before.
0: Я не слышал это свидетельство до того момента.
1: And so I was unaware.
0: И я не знал.
1: But you see, I know.
0: Но видите ли, я знаю.
1: Jesus is doing his stuff.
0: Что Иисус делает?
1: If I step out in faith.
0: То, что Он обещает, если я выступлю в вере.
1: So tonight it can be your night.
0: И сегодня может быть твой
1: your
0: вечер.
1: Night to be healed.
0: Это твой, может быть твой вечер,
1: your
0: когда
1: night
0: ты
1: to be
0: исцелен,
1: restored.
0: Когда ты будешь восстановлен.
1: Your night to get a breakthrough.
0: Когда у тебя будет прорыв.
1: Your night to receive a word from God.
0: Когда ты получишь слово от Бога.
1: Amen.
0: Аминь.
1: This can be your night.
0: Это может быть твой вечер.
1: Well, how can it be my night, you say?
0: Ты спросишь, а как это может быть у меня сегодня?
1: By you receiving in faith.
0: Это произойдет, если ты примешь это в вере.
1: You have to receive in faith.
0: Тебе нужно получить это в вере.
1: If you receive in faith.
0: Если получишь это в вере.
1: Isn't that what Jesus said?
0: Неужели это то, что Иисус сказал?
1: He said that you will be my witnesses.
0: Он сказал, вы будете с моими свидетелями.
1: Because you will receive.
0: Потому что вы примете.
1: You will receive.
0: Потому что вы примете силу.
1: You will receive power.
0: Вы примете силу. Аминь.
1: Power is something you receive.
0: Сила — это то, что ты принимаешь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is given from God.
0: Бог дает это.
1: But you need to receive.
0: Но тебе нужно принять. По вере.
1: So it becomes yours.
0: И тогда это становится твоим.
1: So I can preach myself blue and yellow today.
0: И я могу очень много и долго проповедовать.
1: But if you do not receive in faith.
0: Но если ты не примешь это в вере.
1: It will not help you.
0: Это не поможет тебе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Because God will not force you.
0: Потому что Господь не заставит тебя.
1: To things that you do not want to receive.
0: Взять вещи, которые ты не хочешь принять.
1: I have found.
0: И я обнаружил,
1: world,
0: когда я путешествую по миру,
1: places,
0: что в тех местах,
1: revival,
0: где есть великое пробуждение,
1: in Africa,
0: давайте скажем, например, Африка.
1: Я
0: проповедовал в Африке.
1: Now,
0: я не знаю, сколько сейчас людей здесь.
1: Usually, Africa,
0: но обычно, когда я еду в Африку,
1: it's between 20 and 50,000 people on the meetings.
0: Примерно 20-50 тысяч человек.
1: Amen.
0: Amen.
1: And you know, so I wonder.
0: И вот я интересуюсь.
1: Why does so many things happen?
0: Почему так много вещей происходит?
1: And why does so many people get touched by God?
0: Почему там так много людей, Господь их касается?
1: And you know, I came to a conclusion.
0: И знаете, я пришел к такому заключению.
1: We,
0: не значит, что они лучше
1: and
0: нас.
1: It's not that they have a bigger or another God than we. It's not that they have a bigger or another God than we.
0: Это не значит, что у них есть какой-то более сильный Бог, чем у нас.
1: Amen. Jesus Christ is the same.
0: Аминь, потому что Иисус Христос, он один и тот же.
1: What he can do there, he can do here.
0: То, что он может сделать там, он может сделать здесь.
1: But it is in the realm of faith.
0: Но это на уровне веры.
1: Because you see. The moment I step into that room,
0: потому что в тот момент, когда я вступаю в ту комнату,
1: everyone believes,
0: каждый верит,
1: that I carry their miracle,
0: что я несу их чудо.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: Not because they think I'm a special man from Sweden,
0: не потому что они думают, что я особенный человек,
1: but because they believe,
0: но потому что они верят,
1: that when the word of God,
0: что когда слово Божье,
1: comes through the minister of God.
0: Исходит из служителя Божьего.
1: The power of God is released.
0: Сила Божья высвобождается. Аминь.
1: But in my country,
0: но и в моей стране
1: all people, they are so suspicious.
0: Люди настолько подозрительны. И они всегда ищут что-то, за что они могут критиковать пастора.
1: Something they can say, well, that, I don't think that was so good.
0: И они иногда говорят, ну, я не знаю, если эта проповедь была такая хорошей.
1: So special.
0: Или это не было таким Amen? Особенным. Аминь.
1: But then, but you see,
0: но видите ли,
1: God honors
0: Господь почитает,
1: the way you honor him.
0: Когда ты почитаешь Его.
1: Amen?
0: Аминь.
1: When you honor the Holy Spirit,
0: когда ты почитаешь Духа Святого,
1: he will honor your desire.
0: Он будет почитать твое желание.
1: Amen? Jesus
0: Аминь.
1: Said it.
0: Иисус сказал
1: it's
0: это.
1: In what Jesus said.
0: Это то, что Иисус
1: so
0: сказал.
1: It's not just a modern gospel.
0: То есть это не то, что я сказал сейчас.
1: Jesus said, whoever receives a prophet,
0: Иисус сказал, кто примет пророка,
1: because he is a prophet,
0: потому что он пророк,
1: he will receive the prophet's reward.
0: Он получит награду этого пророка.
1: Amen. Can you think about that?
0: Аминь. Можете подумать
1: he
0: об этом?
1: He will receive the prophet's reward.
0: Он получит награду этого пророка.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So it is the way we come in contact with God.
0: И вот как мы контактируем с Богом.
1: And in the level we will experience His power.
0: То есть так как мы контактируем с Ним и так как мы переживем Его силу.
1: Is in the level we learn to receive.
0: Это зависит от того, насколько мы готовы принять.
1: If we have an attitude.
0: Если у нас есть отношение.
1: Of knowing better.
0: Что как будто мы знаем лучше.
1: Of being a bit suspicious or critical,
0: или быть такими критичными или подозрительными,
1: or, you know, hesitant,
0: или сомневающимися, и пытаться проанализировать все.
1: Our reward will be stolen from us.
0: Наша награда будет украдена у нас.
1: The reward is not in right theology.
0: Потому что видите, награда не в правильной теологии.
1: The reward is in the power of God.
0: Награда в силе Божьей.
1: Amen.
0: Аминь.
1: We can figure out things.
0: Ты можешь попытаться выяснить.
1: It's correct to test everything.
0: Да, ты можешь проверять, ты можешь задавать вопросы.
1: But Paul says,
0: но Павел говорит,
1: keep.
0: Держи.
1: Keep, he says.
0: Держи, он
1: keep
0: говорит.
1: The good things. Amen?
0: Держи благое, благо, которое ты получил.
1: So important.
0: Это было настолько, это настолько
1: the Holy Spirit
0: важно,
1: is working.
0: Когда Дух Святой работает.
1: So this is what I want to address with you.
0: И то, что я хочу, о чем сегодня хочу поговорить сегодня, об этих вещах.
1: Now, go with me to John chapter 4.
0: Давайте откроем от Иоанна 4 глава.
1: You're ready for some word of God?
0: Готовы услышать Слово Божье?
1: Amen?
0: Аминь.
1: And your heart is ready to receive?
0: И ваше сердце готово принять?
1: Because God can do anything.
0: Потому что Господь может сделать все, что угодно.
1: God can do anything.
0: Господь может сделать все, что угодно с вами,
1: if you receive in faith.
0: Если вы получите в вере.
1: Amen.
0: Amen.
1: So in John 4 we have this famous conversation between Jesus and a Samaritan woman.
0: И есть известная беседа между Иисусом и самаритянкой.
1: And they are talking.
0: И они говорят.
1: And Jesus is saying to her in verse 14.
0: И в 14 стихе Иисус говорит самаритянке.
1: 13. Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again."
0: Иисус ответил: "Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить."
1: But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst, but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
0: Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь.
1: And in chapter 7,
0: и в 7 главе от Иоанна,
1: verse 37,
0: от Иоанна, 7 глава, 37 стих,
1: these famous words also. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood up, cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
0: Последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет."
1: He who believes in me, as the Scripture says, from him innermost being will flow rivers of living water.
0: Кто верит в меня, как говорит Писание, у того и сердца потекут реки живой воды.
1: So Jesus is connecting some things here.
0: И Иисус, он соединяет определенные вещи здесь.
1: He's connecting water,
0: он соединяет воду
1: with the Spirit,
0: с Духом
1: and with thirst.
0: И с жаждой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So he's connecting these things.
0: То есть он соединяет эти вещи.
1: Now, when I was, Everything actually we are reading in the New Testament.

0: И знаете, все, что мы читаем в Новом Завете,
1: have some kind of reference back to the old, what we call the Old Testament.
0: Мы можем увидеть это, когда это говорится в Ветхом Завете.
1: Jesus came to fulfill everything in the Torah. You remember that?
0: Потому что Иисус пришел исполнить все, что в Торе сказано. Помните об этом, да?
1: Means God has not. It was not that God had an old thing here.
0: Это не значит, что у Бога тогда было что-то свое.
1: And then all of a sudden he came to a better idea.
0: И неожиданно он пришел к какому-то новому умозаключению.
1: Then he ditched the old things and did a new thing.
0: Да, как будто бы он оставил Ветхий Завет и сделал что-то совсем новое.
1: Sometimes people say to me.
0: Иногда люди мне говорят.
1: Well, that's in the Old Testament.
0: Ну, знаешь, это в Ветхом Завете.
1: So that means that's irrelevant now.
0: Это значит, это неважно сейчас.
1: But that's not true, of course.
0: Но, конечно же, это неправда.
1: Because the Lord has always have one plan.
0: Потому что у Бога всегда есть один план для одного народа.
1: Amen. All the time.
0: Всегда.
1: So if we want to understand what God is doing,
0: если мы хотим понять, что Бог делает,
1: we have to understand it in a continuation way.
0: Нам нужно понимать это как будто в проекции,
1: so
0: то есть,
1: see,
0: начиная от начала.
1: Jesus is talking about a well.
0: И когда Иисус говорит о колодце,
1: very well known for the Jewish people.
0: Это было очень хорошо известно для евреев.
1: Because in Jeremiah, the book of Jeremiah,
0: потому что если мы идем к книге Иеремии, глава 2,
1: Jeremiah had talked about God as the well of the people.
0: Иеремия говорил о том, что и Господь является колодцем для народа.
1: And he's talking. Let's see what verse this is in my English Bible here. Chapter, yeah, am I in chapter 2? Yes, I am. Very good. Well, he's talking about them being that they have rejected the well. Yes, here it is. In verse 13, I'm sorry.
0: Стих 13.
1: Or we can actually start in verse 11.
0: А давайте начнем с 11.
1: Has a nation changed gods when they were not gods, but my people have changed their glory for that which does not profit?
0: Менял ли какой народ своих богов, хоть они и не боги вовсе, а мой народ променял свою славу на ничтожных идолов?
1: Be appalled, O heavens, at this, and shudder, be very desolate, declares the Lord.
0: Поразитесь этому, небеса, содрогнитесь от ужаса, возвещает Господь.
1: For my people have committed two evils.
0: Два греха совершил мой народ.
1: They have forsaken me, the fountain of living waters, to you for themselves cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
0: Он оставил меня, источник живой воды, и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду.
1: So the Lord describes himself,
0: и Господь описывает себя
1: as a fountain of living water,
0: как фонтан живой воды.
1: And the people have committed two sins.
0: И люди совершили два греха.
1: First of all,
0: во-первых,
1: they have left their true well.
0: Они оставили свой настоящий источник живой воды.
1: But not only that, he says.
0: Не только это.
1: Not only that they have left it.
0: Не только что они оставили.
1: But they have made substitutes.
0: Но они сделали замену.
1: They try to satisfy themselves.
0: Они попытались удовлетворить себя.
1: From other things.
0: Другими вещами.
1: Than the presence of the Lord.
0: То, что не является присутствием Божьим.
1: And this is a double sin.
0: И это двойной грех.
1: And he says, let the heavens be appalled.
0: И он говорит, что небеса, они должны содрогнуться от ужаса.
1: How can they do that?
0: Как они могут делать
1: leaving
0: это?
1: Their source of life.
0: Оставили свой источник жизни.
1: When I was a young minister,
0: когда я был молодым проповедником,
1: I remember I was a pastor at a place.
0: Я был пастором в одной церкви.
1: And I read a book.
0: И я прочитал книгу.
1: It was by a famous American author and preacher.
0: Это, то есть, автором был известный американский
1: his name
0: проповедник.
1: Was, his name was David Wilkerson.
0: Его имя было Дэвид Уилкерсон.
1: Have you heard about David
0: Wilkerson? Слышали о Дэвиде Уилкерсоне?
1: Yeah, yeah.

0: So he wrote a book.
1: И вот он написал книгу.
0: And it came out when I was young.
1: И когда я был молодой, эта книга выпустилась.
0: The title of the book was.
1: И названием этой книги было.
0: Blow the trumpet.
1: Трубите в трубу.
0: And it was kind of a prophetic book.
1: И это была как бы пророческая книга.
0: I remember it began with this scripture.
1: И эта книга началась с этого стиха.
0: And David Wilkerson, he thundered with his preaching. He thundered with his preaching.
1: И Дэвид Уилкерсон, он как бы разгромил место своей проповедью.
0: And he said, "Woe to the ministers!"
1: И он сказал, горе служителям.
0: Because they have left the true well of God.
1: Потому что они оставили настоящий источник Божий.
0: And they put themselves to find comfort in other wells.
1: И они стараются искать комфорт в других вещах.
0: They have left the presence of God.
1: Они оставили присутствие Божье.
0: And now they are sitting watching their TV instead.
1: И они сидят и смотрят телевизор вместо этого.
0: And he went down in the book. He went on in the book.
1: Да, и он продолжал и продолжал в книге об этом говорить.
0: And I just felt, you know,
1: the
0: presence of God.
1: Присутствие Божье.
0: So you see, I had this TV.
1: Потому что у меня был телевизор.
0: That I have received from my parents.
1: Который мне родители подарили.
0: And I was living, you know, I was maybe 20 years of age.
1: Может, мне 20 лет было всего.
0: And I was living in this city.
1: И я жил в городе.
0: And I was a pastor there.
1: И я был пастором там.
0: And I usually left for home.
1: И обычно приходил домой.
0: 9 in the morning. 9 in the morning I left from home.
1: Я обычно приходил в церковь в 9 утра.
0: And then I often came home at 9 at night or something.
1: Да, и в общем, в 9 я уходил из дома, в 9 утра, и в 9 вечера я возвращался.
0: Because you know, I needed to be in church and.
1: Потому что мне нужно было в церкви быть, so, где еще угодно.
0: When I came home,
1: и когда я приходил домой,
0: I usually made myself some food, some you know, sandwiches or something like that.
1: Знаете, я готовил себе ужин, может, бутерброды или что-то такое.
0: And then I put on the TV.
1: И я включал телевизор.
0: Because I you know, some company.
1: Ну, потому что чтобы мне было не скучно, чтобы компания какая-то была. Аминь.
0: Nothing bad at all.
1: То есть, ну, ничего
0: and
1: плохого.
0: At this time, you know, there were no streaming channels.
1: Знаете, там не было никаких сериалов или чего-то такого.
0: No Netflix.
1: Там не было Netflix'а.
0: Only, you know, we had three state channels.
1: У нас всего было три канала.
0: But anyway.
1: Но в любом случае.
0: But when I read this book.
1: Когда я прочитал эту книгу. Я почувствовал.
0: Should I, you know, waste my time?
1: Неужели я должен тратить свое время?
0: Sitting an hour looking at TV.
1: Целый час сидя перед телевизором и смотря это.
0: When I can be with Jesus.
1: Когда на самом деле я могу провести время с Иисусом.
0: I have nothing against looking at TV. Don't misunderstand.
1: Еще раз, не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против телевизора.
0: I just felt in my heart.
1: Но я просто почувствовал в сердце.
0: I want to drink of the living water.
1: Что я хочу пить из живого фонтана.
0: So I took my TV.
1: И вот я взял телевизор.
0: And I drove 500 kilometers.
1: Я поехал 500 километров.
0: To my parents' place.
1: К моим родителям.
0: And I came to my dad.
1: И я приехал к моему отцу.
0: And I said, "Here, you can have my TV back."
1: Я сказал, все, можешь забирать. Это твое.
0: I don't need a TV.
1: Он сказал, мне не нужен телевизор.
0: I already have two TVs.
1: У меня уже два телевизора.
0: Now you have three, I said.
1: Я говорю, а теперь у тебя будет третий. Все, бери.
0: Because I don't want to. I didn't want an idol in my home.
1: Потому что я не хотел, чтобы у меня идол был дома.
0: I was very young and naive, you know.
1: Я был молодым и наивным.
0: But you see, this time are forming you. You understand?
1: Но понимаете, это время, оно формирует тебя.
0: Today I absolutely watch TV sometime.
1: И сейчас еще раз я смотрю телевизор, да.
0: You see, I understood something.
1: Но поймите, я понял что-то.
0: That in order for my life.
1: Для того чтобы моя жизнь.
0: To become what it should become.
1: Стала такой, какая она должна быть.
0: I have to have the right source in my life.
1: У меня должен быть правильный источник в жизни.
0: Listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Whenever the Holy Spirit.
1: Чтобы Дух Святой не показал тебе, тебе нужно это делать без вопросов. Потому что твой рациональный ум говорит, ну, неужели что-то плохого посмотреть немножко телевизор? Но это же без вреда.
0: And you need some company. Do you understand?
1: Нужна компания какая-то.
0: Totally fine. I agree.
1: И еще раз, я понимаю, no я соглашаюсь, я
0: But
1: соглашаюсь
0: see,
1: без проблем. Но
0: when I read that book,
1: когда я прочитал эту книгу,
0: the Holy Spirit spoke to me.
1: Дух Святой проговорил ко мне.
0: And he said to me,
1: и он сказал мне,
0: shouldn't you give this time to me?
1: Может тебе отдать это время мне?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And I responded.
1: И я ответил ему,
0: Because I felt,
1: потому что я почувствовал,
0: it can so easily
1: это может настолько легко,
0: be that we replace
1: это может быть настолько легко,
0: our place of comfort,
1: что мы заменим
0: our place of rest,
1: наш источник комфорта
0: our place
1: и отдыха,
0: of encouragement,
1: наш источник ободрения,
0: with something
1: чем-то
0: in the world,
1: в мире,
0: Instead of the Lord Himself.
1: Вместо самого Господа.
0: So the people of God they rejected their true source.
1: И люди Божьи, народ Божий, он отверг настоящий источник.
0: And recognize what Jeremiah says.
1: И поймите, что говорит Иеремия.
0: You have rejected.
1: Вы оставили.
0: They have forsaken me.
1: Они оставили меня.
0: The fountain of living waters.
1: Источник живой воды.
0: Isn't that exactly?
1: Неужели это точно
0: What Jesus said to this woman.
1: Это то же самое, что Иисус сказал этой женщине.
0: Imagine.
1: И представьте.
0: This little woman.
1: Вот эта женщина.
0: So hurt.
1: Она,
0: so hurt.
1: Она настолько обиженная.
0: So wounded.
1: Настолько ранена.
0: So destroyed by life.
1: Настолько разрушенная жизнью.
0: Such an outsider.
1: Она настолько такой аутсайдер, ее никто с ней не разговаривал.
0: She gets this word from the living The Messiah.
1: Она получила это слово от Мессии.
0: The Lord.
1: От Бога.
0: And he comes to her.
1: И он пришел к ней.
0: And you know, not only does he say.
1: И не только сказано.
0: I will be your living water.
1: Что я буду твоей живой водой.
0: Through the Torah.
1: Через Тору.
0: Through the commandments.
1: Через заповеди.
0: No, he says to her.
1: Нет, он говорит ей.
0: You can drink.
1: Ты можешь пить.
0: Of the water.
1: Воду,
0: that I give to you,
1: которую я дам тебе.
0: And it will become a well
1: это станет источником
0: inside of you.
1: Внутри тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: It will become a well inside
1: это
0: of
1: станет
0: you,
1: источником внутри тебя,
0: that you can drink of,
1: откуда ты можешь пить.
0: And you will never be thirsty again.
1: И ты никогда больше
0: see,
1: не будешь жаждать.
0: My dear friend, there is nothing
1: послушай, здесь
0: that can satisfy you,
1: нет ничего, что может удовлетворить тебя, так как живая вода, которая идет от Духа Святого.
0: Nothing can satisfy you.
1: Ничто не может тебя удовлетворить.
0: You are built
1: видишь, ты построен, сделан для Духа Святого.
0: You are built
1: ты построен,
0: to be carrier of the Spirit.
1: Чтобы нести Дух
0: And
1: Святой.
0: Nothing but the presence of the Spirit
1: и ничто, как только присутствие Духа Святого,
0: can really satisfy you.
1: Может по-настоящему удовлетворить тебя.
0: But you see, the problem is,
1: но видите ли, проблема вот в чем.
0: That when you substitute
1: когда
0: the Spirit And the presence of God.
1: Когда вы заменяете присутствие Бога и Духа Святой другими вещами,
0: not only do you forsake the living water,
1: не только ты оставляешь эту источник живой воды,
0: but you replace it,
1: но ты заменяешь
0: with something inferior,
1: чем-то незначительным.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: You see, every person in life,
1: видите ли, каждый человек в жизни
0: hungers for satisfaction.
1: Он нуждается в удовлетворении.
0: They hunger for a meaning in life.
1: Людям нужна значимость в
0: They
1: жизни.
0: Hunger for purpose.
1: Им нужен смысл.
0: They hunger for being loved and accepted.
1: И они хотят быть любимыми и принятыми.
0: This is the driving force in every human.
1: Это вот эта сила, которая ведет вперед, и она находится в
0: My
1: каждом
0: dear friend,
1: человеке.
0: You cannot
1: мой дорогой,
0: stop that.
1: Мой дорогой друг, ты не можешь see, это остановить.
0: I'm thinking, you know, Buddhism.
1: Видите ли, я думаю, ну вот буддизм.
0: It's the religion of Buddhism.
1: Религия буддизма.
0: Is to get methods.
1: Это получить методы.
0: To quench the thirst for life.
1: Чтобы удовлетворить жажду к жизни.
0: Isn't that something? They had the eightfold way.
1: У них есть восьми, то есть восьмишаговый путь.
0: To kind of close down the desires.
1: Чтобы прекратить, остановить эту жажду.
0: And by closing the desires,
1: и когда они останавливают
0: they can
1: эту жажду,
0: to nirvana,
1: они приходят в нирвану.
0: That when they lose their individuality, so to say.
1: Когда они, ну, иным образом, они теряют свою индивидуальность.
0: And become into something, you know, something out there.
1: Они пытаются присоединиться к чему-то более
0: Basically, it's
1: высокому.
0: To kind of get rid of yourself.
1: Но на самом деле это они просто освобождаются от себя.
0: The passion that you carry.
1: Потому что
0: the longing that you carry.
1: Жажда, которая у тебя внутри.
0: Creates a suffering.
1: Она создает
0: a suffering.
1: Страдание.
0: You understand? The Buddha, he understood this.
1: И Будда, он понимал
0: he said,
1: это.
0: I go around.
1: Что я езжу.
0: And I long for this.
1: А, я иду куда-то.
0: And I long for that.
1: Мне хочется этого, мне хочется
0: and
1: этого.
0: I thrive for that and I strive for that.
1: И я пытаюсь получить это и это.
0: But there is no remedy.
1: Но нету лекарства.
0: Just disappointment.
1: Только неудовлетворение.
0: Amen.
1: So he came to the
0: conclusion.
1: И он пришел к заключению.
0: True happiness.
1: Что настоящее счастье.
0: Is to be relieved from the passion and longing in life.
1: Это чтобы у тебя не было этого желания и этих желаний, которые у тебя есть сейчас.
0: How depressing.
1: Насколько это депрессивно.
0: The Bible has another message.
1: Но видите ли, у Библии, в Библии есть другое послание. Это говорит тебе,
0: that you were created for passion.
1: Что ты был создан для жажды.
0: You were created to long for things.
1: Ты был создан, чтобы жаждать
0: какие-то вещи. You were created to desire.
1: Чтобы хотеть чего-то.
0: You were created to hunger and thirst.
1: А ты был создан, чтобы жаждать.
0: Amen. You were created for that.
1: Ты был создан для этого.
0: It's not anything wrong with you.
1: С тобой все в порядке.
0: When you have desires.
1: Когда у тебя есть желания.
0: Oh, I shouldn't have desires.
1: Ой, я не хочу, мне не нужно желать
0: этого. It's unselfish of me.
1: И мне не нужно
0: быть таким эгоистом. I'm so egoistic. No.
1: Нет.
0: No, you are created.
1: Ты был создан.
0: To have desires.
1: Чтобы у тебя были желания.
0: You are created to long.
1: Чтобы ты хотел чего-то.
0: For something that is real and wonderful.
1: Чтобы ты хотел чего-то
0: Amen.
1: Чудесного и прекрасного.
0: And my dear friend,
1: и мой дорогой друг,
0: you cannot do anything about it.
1: Ты не можешь ничего с этим поделать.
0: The problem is just this.
1: Проблема только вот в чем.
0: That if you replace it,
1: если ты заменишь это
0: with the wrong source,
1: неправильным источником,
0: you see wrong desires that are not godly will You know, arise in you.
1: Желания, которые не от Бога, они будут приходить к тебе все больше
0: and
1: и больше.
0: They will become substitutes for the true living water.
1: И вот эти желания, которые не от Бога, они станут заменой вместо живой воды.
0: Then you will begin to desire wrong things.
1: И потом ты захочешь неправильные вещи.
0: Because you have turned to a well that has wrong water.
1: Потому что ты как бы повернулся к источнику, у которого неправильная вода.
0: Contaminated water.
1: Зараженная вода.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Are you with me?
1: Понимаете, о чем я?
0: And the Lord says.
1: И Господь говорит.
0: No, turn to the right source.
1: Нет, а теперь вернись к правильному
0: But
1: источнику.
0: But now Jesus says.
1: И Иисус говорит,
0: you know what?
1: Знаешь что?
0: I'm going to make a change.
1: Я кое-что изменю.
0: A revolutionary change.
1: Революционное изменение.
0: I'm going to place this water
1: Я помещу эту воду
0: not outside of you,
1: не снаружи тебя,
0: but inside of
1: а внутри тебя.
0: Amen?
1: Аминь.
0: A well inside of you through the Holy Spirit dwelling in you.
1: Этот источник внутри тебя, потому что Дух Святой живет в тебе.
0: Do you know?
1: Знаешь ли ты?
0: That if you are a believer,
1: что если ты веришь в Бога,
0: of Jesus Christ,
1: в Иисуса Христа,
0: God has created a well inside of you.
1: В тот момент Господь сотворил этот источник внутри тебя.
0: With living water.
1: С живой водой.
0: That carries eternal life.
1: Которая несет вечную жизнь.
0: You have it in here already.
1: У тебя здесь она есть.
0: If you believe in Jesus.
1: Если ты веришь в Иисуса. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You have it. It's yours.
1: Она у тебя, это твое.
0: So, my dear friend.
1: Мой дорогой друг.
0: What is the key?
1: Какой же ключ?
0: The key.
1: А ключ?
0: Is to learn how to drink.
1: Это научиться, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You have to learn how to drink.
1: Нужно научиться, как пить.
0: You have to learn to drink the water.
1: Тебе нужно научиться пить воду.
0: Because it's living water.
1: Потому что это живая
0: Now,
1: вода.
0: The Hebrew, you know, when they're talking about living water,
1: и евреи, они когда говорят о живой воде,
0: word, mayim shayim.
1: они используют слово mayim shayim.
0: Mayim shayim, you say. You can say that to the neighbor. Моим шаим.
1: Скажите, моим шаим.
0: Amen.

0: That's living water.
1: Это живая вода.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that means.
1: Это значит.
0: They, when they were hearing that.
1: Когда они слышат это.
0: They thought of a, you know, of a well.
1: Они думали о колодце.
0: A well spring, a spring of water.

0: water, a spring of water inside of you.
1: У тебя есть источник живой воды внутри тебя.
0: With fresh water.
1: Со свежей водой.
0: And Jesus is promising this woman.
1: И Иисус обещает этой женщине.
0: And he says to her.
1: И он говорит ей.
0: If you drink of this water.
1: Если ты будешь пить от этой воды.
0: You will not be thirsty again.
1: Ты никогда не больше не будешь жаждать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So how can this longing?
1: И как это жажда,
0: this desire,
1: это желание,
0: this satisfaction,
1: это удовлетворение,
0: how can it come?
1: Как это может прийти?
0: How can my all the things that I have in my life, how can they be satisfied?
1: Как вот эти вот, как я могу быть удовлетворен?
0: You're saying, well, if people recognize me.
1: Ты можешь сказать, но если люди будут узнавать меня, если я стану важным, значимым, может, если я стану богатым, может, у меня будет много денег, аллилуйя, а может, если я стану известным, может, если у меня будет много детей, и так далее, понимаете?
0: But those or substitutes.
1: Но вот это и есть замена.
0: They will never quench your thirst.
1: Это никогда не удовлетворит тебя.
0: I don't say that they cannot be that they cannot give you joy and enjoyment.
1: Я не говорю, что эти вещи не могут дать тебе просто радость.
0: But they are not enough to quench your you know inner thirst.
1: Но этих вещей недостаточно, чтобы удовлетворить твою внутреннюю жажду.
0: You see, your longing.
1: Видишь ли твое желание?
0: To become satisfied.
1: Стать удовлетворенным.
0: Is too great.
1: Оно слишком велико.
0: So either you have to do like Buddha.
1: И либо ты должен вести себя как Будда.
0: You have to try techniques to get rid of it.
1: Использовать техники, чтобы вообще полностью избавиться
0: Or
1: от этого.
0: You have to do like the people in the world.
1: Или тебе нужно поступать как люди в мире.
0: You have to find alternative wells.
1: Ты будешь искать альтернативные источники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Or
1: либо
0: you can learn how to drink.
1: Ты можешь научиться, как пить.
0: It has shocked me.
1: Это шокировало меня.
0: How, when I looked at people,
1: когда я посмотрел, следил за людьми,
0: how believers in Jesus Christ,
1: как люди, которые верят в Иисуса Христа,
0: are so bad at drinking.
1: Они настолько не умеют пить.
0: I mean, this really shocks me.
1: Это действительно меня шокирует.
0: Now, how can you say so, Pastor Peter, you say?
1: И вы спросите, пастор Питер, как вы можете
0: Because
1: такое говорить?
0: I look at their lives.
1: Потому что я смотрю на их жизни.
0: I look how unsatisfied they are.
1: И я смотрю, насколько неудовлетворены они есть.
0: I look at how striving they are.
1: Я смотрю, насколько они пытаются чего-то достичь.
0: I look at how tired they are.
1: Я смотрю, насколько они уставшие.
0: Look at the small amount of strength and faith they have.
1: Я смотрю, насколько у них мало силы и веры.
0: I look at how dependent they are upon approval from other people.
1: Я смотрю, насколько они зависимы от одобрения других людей.
0: And I think,
1: я думаю,
0: my God,
1: мой Бог,
0: why are we so bad?
1: Почему мы настолько не умеем пить?
0: Because Jesus doesn't say,
1: потому что Иисус не говорит,
0: that if you become approved by people,
1: что если ты, тебя будут одобрять люди,
0: if you become an important person,
1: что если ты станешь известным человеком,
0: if you become famous or rich,
1: может, ты станешь богатым,
0: you will become satisfied.
1: Что ты получишь удовлетворение.
0: No, you will not.
1: Нет, ты не получишь
0: you
1: это.
0: Will not. It will just be a substitute.
1: Это будет просто заменой.
0: And you will need more of it.
1: И тебе нужно будет больше и больше этого, понимаешь?
0: The only way.
1: Единственный путь.
0: To truly satisfy your heart.
1: Чтобы по-настоящему удовлетворить твое сердце.
0: How to drink.
1: Это научиться как пить.
0: Because in the living water, Jesus promises.
1: Потому что в живой воде Иисус обещает.
0: Your thirst.
1: Твоя жажда.
0: Will be quenched.
1: Она будет удовлетворена.
0: And you will live a life.
1: И ты будешь жить удовлетворенной жизнью.
0: Can you think about this right now?
1: Подумай об этом прямо сейчас.
0: That each and every one of us,

0: каждый из нас
1: is already carrying
0: уже несет
1: the key
0: ключ
1: to being, living a satisfied life.
0: Чтобы жить полностью удовлетворенной жизнью. Аминь.
1: Every one of us.
0: Внутри
1: If
0: нас.
1: You're a believer in Jesus,
0: если ты веришь в Иисуса, у тебя уже все есть,
1: that you need
0: что тебе нужно,
1: to live a happy, satisfied, fulfilled life.
0: Чтобы жить радостной, удовлетворенной,
1: And
0: полноценной
1: the only
0: жизнью.
1: Thing you need to learn
0: единственное, что тебе нужно знать,
1: is how to drink.
0: Это как пить.
1: That's the only thing.
0: Это единственная
1: Because
0: вещь.
1: Jesus says,
0: Потому что Иисус говорит,
1: that whoever believes,
0: что кто поверил,
1: I will
0: я
1: create a well
0: создам этот источник внутри.
1: Inside of them.
0: Внутри них.
1: With living water,
0: с живой водой.
1: To constantly fresh water.
0: Постоянно живой водой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You see, why are we so tired?
0: Видите ли, а почему мы настолько уставшие?
1: Why are we so disillusioned?
0: Почему мы настолько отстранены от мира или, наоборот, пытаемся достичь чего-то?
1: Because we haven't, the revelation haven't clicked in our inner being.
0: Потому что откровение еще не вошло в нашу внутренность.
1: We are doing the same as the people in Jeremiah 2.
0: Мы делаем так же, как народ в Иеремии 2 главе.
1: We are not only abandoning and forsaking our true well.
0: Мы не только оставляем этот источник.
1: We are turning to alternative wells.
0: Мы идем к альтернативным источникам.
1: And then we begin, then we wonder.
0: А потом мы думаем.
1: I believe in Jesus.
0: Я верю в Иисуса.
1: But I'm so tired.
0: Но я так устал.
1: I have no strength.
0: У меня сил нет.
1: So much sickness is constantly ruling in my life.
0: У меня столько много болезней в жизни.
1: Don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: This is not a teaching of condemnation. This is not a teaching of condemnation.
0: Я не сейчас не пытаюсь вас.
1: I'm not trying to say to you.
0: Я не пытаюсь обвинить.
1: I'm not trying to say to you.
0: И я не пытаюсь сказать.
1: If you are sick, it's your fault.
0: Если ты болен, это твоя вина.
1: That's not my message.
0: Это не то, о чем я говорю. Нет.
1: But what I'm trying to say to you
0: Но то, что я пытаюсь сказать
1: is that
0: сейчас,
1: the Lord
0: то, что Бог
1: has given you and me
0: дал тебе и мне
1: a remedy
0: лекарство
1: for what goes on in our lives.
0: Лекарство, чтобы исцелить то, что происходит в наших жизнях.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Jesus
0: Иисус
1: has through his spirit
0: Он через свой дух
1: moved into your inside.
0: Он вошел в тебя.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And he's living on your inside.
0: И он внутри тебя сейчас живет.
1: Like a miracle.
0: Как чудо.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And when you learn to drink,
0: и когда ты научишься пить,
1: then satisfaction, healing, restoration will come into your life.
0: Тогда удовлетворение, и здоровье, и ответы, они придут в твою жизнь. Видите ли, я выучил этот урок, когда я был молодой. Это точно то, что мне Иисус сказал. Он сказал мне, что если ты не научишься как пить из этой воды, то есть я в тот момент не понимал, как я понимаю сейчас.
1: Theological understanding.
0: То есть теологически я не понимал.
1: And I didn't have the experience either.
0: И опыта у меня тоже не было.
1: I just felt intuitively.
0: Я просто интуитивно чувствовал.
1: That there is something here.
0: Что здесь есть что-то.
1: And I need to get hold of it.
0: И мне нужно взять это.
1: And you see, when I came to this first place.
0: И видите ли, когда я пришел к этому.
1: This was even before the incident I. Or the situation I told you about the TV.
0: Да, то есть первый раз, когда я прочитал это место, это было еще до того, как телевизор я.
1: When I was examined as a pastor.
0: Когда меня проверяли как пастора.
1: I was in a denomination.
0: Я был в деноминации.
1: Yeah, and they said to me.
0: И мне сказали.
1: Well, we will place you here up in the north of Sweden.
0: Мы поместим тебя на севере Швеции.
1: And I had lived several years in a in a what do you call it a collective with students, you know.
0: Я жил вместе со студентами в одном месте.
1: We had a pastor seminary. Everyone lived together.
0: И у нас как но семинария была, да, мы жили.
1: 30, 40 young people hungry for God.
0: 30-40 молодых людей жаждущих Бога.
1: And then they just threw me out there.
0: И потом они просто меня условно бросили.
1: And then they said to me, "Well, you will take care of two churches."
0: И сказали, вот сейчас ты будешь.
1: And it was about 65 kilometers between the churches.
0: И между церквями было 65 километров.
1: And both churches wanted me 100%.
0: И обе церкви хотели, чтобы там был 100%.
1: So they were kind of quarreling about my time.
0: И как бы я пытался отдать им свое время.
1: I was about 20 years at the time, something like that.
0: Да, и мне примерно было 20 лет тогда.
1: And so I had no experience.
0: И у меня не было опыта.
1: And you know, if you've been in Sweden in the winter time.
0: И если вы были в Швеции зимой.
1: Well, I guess it's the same here.
0: Также так
1: здесь.
0: But
1: imagine now that you go. What can I say? 1,000 kilometers up.
0: Представьте, что нужно было 1,000 километров наверх поехать.
1: And you just see the sun a couple of hours each day.
0: И ты видишь солнце только пару часов каждый день.
1: Because it's very dark.
0: Потому что очень темно.
1: So I was placed there in September, you know.
0: И меня туда поместили в сентябре.
1: And the sun began to go down.
0: И солнце начало садиться.
1: And the church had a, you know, it had a big building.
0: И в церкви было большое здание.
1: That were from former days.
0: Которая была еще в старых
1: времен. In the beginning of the 1900s, when there was revival.
0: Еще в начале 20 века это было, когда пробуждение было. И был большой зал.
1: And of course, when we had meetings, we maybe had 20 or 30 people.
0: И когда наши встречи были, ну там всего было 20
1: человек. But the hall was, as big as this one.
0: Ну, и зал был достаточно большой.
1: And then there was a cellar, a basement.
0: И там был подвал.
1: And then on top there was an apartment and an office.
0: А наверху было место, где кто-то жил, и офис.
1: So I lived in that apartment and that office.
0: Я в этой квартире небольшой жил в том здании.
1: And I can say that my youth group.
0: И я бы сказал, что
1: consisted of people 60 plus.
0: Что наша молодежная группа состояла из людей 60 плюс.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen.
1: So it was joyful for me as a 20-year-old person to come there. Hallelujah.
0: Было очень много радости, когда я там был 20 лет.
1: Anyway, so, and you see, this church building, it was a bit outside the city.
0: И знаете, эта церковь, она была немножечко вдали от города.
1: So when I came there,
0: и когда я приехал туда,
1: I walked out of the city.
0: То есть, условно, я выехал из города.
1: And it was totally dark.
0: И было очень темно.
1: And I went out to the house there.
0: И я пошел в дом туда.
1: Big building.
0: Огромное, огромное
1: totally
0: здание.
1: Alone.
0: Пустое.
1: And I went up to my apartment.
0: И я пошел в свой,
1: in the night.
0: В свою квартирку небольшую ночью.
1: I was all alone.
0: И я был полностью один.
1: You know, if you're 20 years,
0: знаете, ну, в 20 лет,
1: and you have lived in a together with other people, you know.
0: И ты жил с другими людьми.
1: You know, before I came to the pastor seminary.
0: И до того, как я приехал в семинарию пасторскую.
1: I've been leading I was a youth pastor in my own church first.
0: Я сначала был пастором молодых людей. В своей церкви там было пробуждение.
1: We had hundreds of young people.
0: И у нас были сотни молодых людей.
1: And then I became a youth pastor in another church.
0: И потом я стал таким же пастором в другой церкви.
1: We had a big youth ministry there too.
0: И у нас там тоже было большое молодежное служение.
1: This pastor seminary.
0: А потом я приехал в эту семинарию.
1: And lived together with all these other young people.
0: И жил с другими молодыми людьми.
1: And then they threw me out there in the north of Sweden.
0: А потом меня выбросили на север Швеции.
1: You can imagine I had some kind of, you know, it wasn't so funny.
0: Но то есть вы можете представить, мне вообще было не смешно.
1: And so I you know, and people said to me.
0: И мне люди говорили.
1: How can they do this to you?
0: Как они могут так с тобой делать?
1: Why are they putting you up there?
0: Почему они тебя туда послали?
1: It was the temptation of the devil.
0: Это было как бы, ну, замысел дьявола.
1: But you know, I felt in my heart.
0: Но
1: listen to me very closely.
0: Я почувствовал, послушайте сейчас внимательно.
1: I felt very, very clearly in my heart.
0: Я почувствовал очень, очень четко в своем сердце.
1: If I leave this place now.
0: Что если я оттуда уеду?
1: My emotion said to me.
0: Уже мои эмоции сказали мне.
1: I want to go home to mama.
0: Я хочу домой к маме.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But But my spirit says.
0: Но мой дух сказал.
1: You have to stay here.
0: Ты должен остаться здесь.
1: And be with me.
0: И быть со мной.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: Do you know what I did?
0: Знаете, что я сделал?
1: I had there was no big entertainment platform I could, you know, turn to.
0: И еще раз, я не то, что я мог в каком-то развлечении найти в том месте.
1: So I made a decision.
0: И я принял решение.
1: I decided.
0: Я принял решение.
1: That I would be in the Word of God.
0: Что я буду пребывать в Слове Божьем.
1: This is a true story.
0: Это настоящая история.
1: Not telling it to you know say something good about myself.
0: Я не пытаюсь что-то хорошее о себе рассказать, я действительно рассказываю, как было.
1: Night.
0: Каждую ночь.
1: I was reading the Word of God.
0: Я читал Слово Божье.
1: I was praying.
0: Я молился.
1: Until.
0: До того момента.
1: I broke through.
0: Пока не получил прорыв.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: It was not something that I didn't know what would happen.
0: На самом деле я не знал, что произойдет.
1: It was a pure survival mode for me.
0: Я был в таком состоянии выживания.
1: You understand? I didn't do it because I was so spiritual.
0: То есть я не делал это, потому что я такой духовный был.
1: I didn't do it because I was such a man of God.
0: Я не был таким сильным мужем Божьим.
1: I did it because otherwise I would have perished.
0: Я делал это, потому что иначе, я бы просто там.
1: And I would have left the ministry and went home.
0: Я бы не прожил это время, и я бы просто вернулся домой.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So I learned how to drink.
0: И я научился как пить.
1: It took time.
0: Это заняло время.
1: But you know what the key ingredients was?
0: Но знаете, какие ключевые ингредиенты были?
1: It was desperation.
0: Это была сильная жажда, сильная необходимость, отчаяние.
1: Because you see, I was unhappy and unsatisfied.
0: Потому что, видите ли, я был неудовлетворен и несчастлив. Потому что я привык к другим людям. Я привык быть с друзьями. Я привык к ободрению, жить с другими, чтобы получить от них ободрение, одобрение.
1: And now I was deprived of all of it.
0: В тот момент меня как-то забрали всё.
1: I had nothing of it.
0: У меня ничего подобного не было.
1: There was no external source.
0: Не было никакого внешнего источника.
1: To give me that enjoyment.
0: Чтобы дать мне наслаждение, понимаете?
1: I was just there, up in the north of Sweden.
0: Я был просто там на севере Швеции.
1: In two unsatisfied groups.
0: В двух группах, где люди были неудовлетворены. И они пытались просить меня молиться за них. У меня не было людей, которые были похожи по возрасту.
1: Was this really what I signed up for?
0: И я спрашивал, Бог, неужели я действительно подписался под это?
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, but that desperation.
0: Но вот это отчаяние.
1: That hunger, if you might.
0: Но если вы можете
1: or
0: по-другому
1: thirst,
0: сказать, это жажда, это жажда.
1: Became the fuel.
0: Это стало топливом.
1: Amen. It became the fuel that drove me to the well of living water.
0: Это топливо привело меня к этому источнику живой воды.
1: And you know what I found?
0: И знаете, что я понял?
1: I found a source.
0: Я нашел источник.
1: Of power.
0: Силы.
1: And strength and healing.
0: Силы, могущества и исцеления, которое было намного больше того, что кто-либо мог мне дать. И я почувствовал в тот момент, что я больше не зависим от этих вещей, которые внешние. Это все просто стало бонусом для меня. Понимаете?
1: Если я получил их,
0: то есть, если я получал это,
1: thank God.
0: Слава Богу.
1: But I don't need them.
0: Но мне это не нужно.
1: My source,
0: мой источник
1: to walk with the Lord,
0: ходить с Богом,
1: is not by the approval of men,
0: это не по одобрению
1: by
0: людей,
1: the satisfaction of circumstances,
0: или от удовлетворения, которое
1: by
0: получаю от каких-то вещей,
1: of my ministry,
0: или от успеха моего служения,
1: but by the presence of the living Jesus.
0: Но это идет от присутствия живого Иисуса. Аминь.
1: You understand? I remember.
0: Я помню.
1: Back to that place now, a couple of years later.
0: И пару лет спустя,
1: where I, when

0: back with my TV to my
1: когда я вернул этот телевизор отцу. Я помню, в то время я жил в квартире.
0: And you see, in this denomination,
1: и в этой деноминации
0: we moved into apartments,
1: мы въезжали в квартиры,
0: that was already furnitured,
1: в которых уже была мебель.
0: Because they had the right to move us when they liked to.
1: Потому что у них было право,
0: so we could have a letter,
1: было право, чтобы сказать нам переехать в другое место. И, в общем, мне могли дать письмо, и там было сказано, вы должны переехать в другой город. И поэтому, на самом деле, у нас не было ничего того, что было нашим, потому что практически это не работало. Это было в армии спасения.
0: Okay. So anyway, so I moved in there,
1: и в любом случае, я переехал в эту квартиру.
0: Me,
1: и до меня...
0: Elderly lady had lived there.
1: Там жила пожилая женщина.
0: And obviously,
1: и естественно,
0: her furniture style was not exactly the same as mine.
1: Стиль того, какая была мебель, это не то, что мне особенно нравилось.
0: So anyway, so she had chosen a pink sammet sofa group.
1: У нее была розовый диван.
0: Yeah. And I inherited that.
1: Да, и я наследовал это.
0: So anyway,
1: в любом случае.
0: But there was one thing with this sofa group that was very good.
1: Но там единственная вещь, которая была очень
0: because
1: хорошей.
0: It had these armchairs.
1: Ага. То есть это вообще эта комната была, она вся розовая была. Там были кресла.
0: Time,
1: и в то время.
0: I really liked to pray kneeling down.
1: Мне очень нравилось молиться на коленях.
0: Then my prayer got more.
1: Мне казалось, что тогда моя молитва становится больше, более сильной.
0: I kneel down today sometimes also. But
1: anyway.
0: So, but and then when I kneel down over this armchair,
1: в тот момент, когда я молился на коленях,
0: support here for the arms, you know.
1: Я молился вот наклоняясь так на эти кресла.
0: And it was so perfect for me.
1: Это было так идеально для
0: when
1: меня.
0: When I turned over like that.
1: Что вот я вот так наклонялся.
0: It was exactly, you know. I could relax like this.
1: То есть я мог отдохнуть таким образом. Это было очень классно.
0: Every Saturday night,
1: и каждый субботний вечер
0: I was preparing myself for the Sunday service.
1: Я подготавливала себя к воскресному служению.
0: I had no TV.
1: И помните, у меня не было телевизора, у меня ничего не было.
0: So I was, of course, praying.
1: Естественно, я молился.
0: And above me, in the apartment above me,
1: и квартира надо мной,
0: there was a guy in my age.
1: Там был парень моего же возраста.
0: And every Saturday night,
1: и каждый субботний вечер
0: he had a party.
1: У него была вечеринка.
0: It was I don't know how many friends he had, but every Saturday night.
1: Я не знаю, сколько там людей было, но каждый субботний вечер
0: party,
1: у него
0: on,
1: была
0: you know,
1: вечеринка. Да, очень громкая музыка и шумно.
0: And it was such a contrast, you know.
1: Это был такой контраст.
0: I was laying down at the pink armchair.
1: Я склонился вот над этим розовым, да, над этим розовым креслом.
0: And he had a party.
1: Молился, а там вечеринка надо мной.
0: But you know,
1: но знаете,
0: because of this, I told you happened to me in the years earlier.
1: Но из-за того опыта, который произошел 2 года
0: where
1: до
0: I
1: этого,
0: was totally alone in the north of Sweden,
1: когда я был полностью отделен на севере
0: and
1: Швеции,
0: I learned how to drink.
1: И я научился, как пить.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I didn't feel any envy.
1: У меня не было никакой зависти.
0: I didn't feel, well, why cannot I not be part of that party?
1: Я никогда не задавался вопросом, почему я не могу быть частью этой вечеринки.
0: Even though I maybe were 22-23 years of age.
1: Даже если мне было 23-24.
0: I have to go to other where other young people are.
1: Я никогда не чувствовал нужды пойти туда, где молодые люди есть.
0: I was satisfied.
1: Я был удовлетворен.
0: Not because I was boring.
1: Не потому что я был скучный.
0: Not because I didn't enjoy life.
1: Не потому что мне не нравилась жизнь.
0: Not because I didn't like to party.
1: Не потому что мне не нравилось ходить на вечеринки в хорошем плане, да? В хорошем плане.
0: Amen. No. But because I have learned how to drink of the living waters flowing inside of me.
1: Но потому что я научился пить от живой воды, источник, который исходил из меня.
0: You see, through life.
1: Видите ли, в течение жизни.
0: I've seen so many of my minister friends.
1: Я вижу столько друзей, служителей.
0: And I'm not saying this in a bad way.
1: И я не говорю сейчас в плохом смысле.
0: But I recognized.
1: Но я понял.
0: So many of them.
1: Что достаточно много из них.
0: Moments and seasons.
1: Они пришли к моментам и сезонам, когда они выгорели.
0: And they have stepped out of ministry.
1: И они ушли от служения. И они взяли долгий перерыв.
0: And I never felt that need.
1: И знаете, а я никогда не ощущала этой нужды.
0: It has nothing to do with me being so good or so strong.
1: Еще раз, это не значит, что я такой хороший или сильный.
0: The quality of our spiritual lives.
1: Видите ли, качество нашей духовной жизни.
0: Are not in our souls.
1: Это не в нашей душе.
0: It's in our spirit.
1: Это в нашем духе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: It is in the spirit that dwells in side of us.
1: Это в духе, который находится внутри нас.
0: And how we learn to drink.
1: И как мы учимся пить.
0: And in seasons in my life.
1: И в сезоны моей жизни.
0: Where I got very discouraged.
1: Когда я был очень неудовлетворен.
0: Very tired.
1: Очень уставший.
0: I felt very unfulfilled.
1: Я чувствовал, как будто я был неполноценен.
0: I now had an experience.
1: Но у меня в тот момент уже был опыт,
0: that if I go to the well,
1: что если я пойду к источнику,
0: and I drink,
1: и я буду пить,
0: amen,
1: аминь,
0: living water,
1: вот эта живая вода,
0: will begin to flow inside of,
1: она начнет течь внутри меня.
0: Amen, inside of,
1: аминь, внутри
0: so
1: меня.
0: See, the key is this.
1: Видишь ли, ключ вот в чем.
0: The key is that you understand inside of you.
1: Ключ, что ты понимаешь, что внутри тебя.
0: The solution to your life is not outside of you.
1: Решение для твоей жизни, оно не
0: That's
1: снаружи.
0: The radical thing that happened when Jesus came and poured out the Spirit.
1: Это вот та радикальная вещь, которая произошла, когда Иисус пришел и излил Духа.
0: He set us free.
1: Он освободил нас.
0: He gave us liberty.
1: Он дал нам свободу.
0: Amen. By saying.
1: Сказав,
0: yes, all these things,
1: да, вот все эти вещи,
0: they can happen to your life.
1: Они могут произойти
0: you
1: с твоей жизнью.
0: Go through so many things,
1: ты можешь пройти через столько
0: so
1: много вещей.
0: Many things want to steal things from you.
1: И многое что-то хочет украсть у тебя.
0: But I
1: Но я
0: have put inside of you
1: вложил внутри тебя
0: a well of living water,
1: источник живой воды.
0: And it is to eternal life.
1: Это для того, чтобы была вечная жизнь.
0: It,
1: и если ты научишься, как пить из него, ты никогда не будешь жаждать снова. Неужели это не прекрасно?
0: Listen,
1: послушай,
0: listen,
1: это очень важно.
0: See, work,
1: видишь ли, чтобы это сработало, тебе нужно верить.
0: That is to say, you have to make it to the very thing that your life is circling around.
1: То есть тебе нужно еще раз вернуться к тому, вокруг чего крутится твоя жизнь.
0: This is the thing.
1: То есть вот в чем вещь.
0: If Jesus is saying,
1: если Иисус говорит тебе,
0: I can live a satisfied and fulfilled life,
1: ты можешь жить удовлетворенной, полноценной жизнью,
0: through learning how to drink from the Spirit,
1: научившись, как пить от Духа,
0: then this needs to become a truth for me.
1: Тогда это должно стать реальностью для меня.
0: Established standard in my life.
1: Это должно установить стандарт моей жизни.
0: See, if I say to myself,
1: что если я скажу себе,
0: no, I do not believe in that.
1: Нет, я не верю
0: This
1: в это.
0: Is not my experience.
1: Это не мой опыт.
0: I
1: это...
0: go in and out of depressions.
1: Я как бы ухожу от давления.
0: I'm so tired all the time.
1: Я постоянно уставший.
0: I have so many sicknesses,
1: у меня столько болезней.
0: I experience so many seasons of depravity and lack.
1: И у меня постоянно сезоны, когда ничего-то не хватает.
0: So it cannot be.
1: Это не может быть.
0: That this is true.
1: Что вот это вот правда.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: You have to understand, you have to decide.
1: Тебе нужно принять решение.
0: Who is speaking the truth?
1: Кто говорит правду?
0: It's your experiences.
1: Или это твой опыт.
0: Humanity's experiences.
1: Или это опыт всего человечества.
0: The truth.
1: Если является ли это правдой?
0: Is the word of God
1: или правда является?
0: Spoken by the Lord Jesus Christ, true.
1: Слово Божье, которое Иисус Христос сказал.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You see, If you proclaim,
1: видишь ли ты, если ты провозгласишь,
0: and you say to yourself,
1: и ты скажешь себе,
0: well, it's only normal,
1: ну, это нормально,
0: that I am sick, that I am lacking, that I am tired, that I am deprived.
1: Что у меня постоянно что-то не хватает, я болею, мне сложно, я устал.
0: Or you say, well, because of my situation.
1: Или ты скажешь, ну, из-за того, что вот такая ситуация происходит. У меня есть право на то, чтобы оставаться расстроенным и разочарованным.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: Then you are speaking against the word of God.
1: Тогда вы говорите против Слова Божьего.
0: Because the word of God says, no, you don't need to live like that.
1: Потому что Слово Божье говорит, тебе не нужно
0: so
1: так
0: in
1: жить.
0: Other words, when I discover those things in my life,
1: другими словами, когда я вижу, что это происходит в моей жизни,
0: I have to, they need to be like warning signals to me,
1: это должны быть как предупреждающие сигналы для
0: that
1: меня.
0: That says to me,
1: что говорит
0: hello,
1: мне,
0: Peter.
1: Привет,
0: Now
1: Питер.
0: You have not drink, you have not been drunk enough.
1: Ты недостаточно пил.
0: Do
1: понимаете, о чем?
0: Me?
1: Понимаете?
0: Because this will be the only way for you.
1: Потому что это будет единственная возможность для тебя.
0: To redeem this.
1: Чтобы исправить это.
0: As long as you proclaim your right to have a certain experience that is not according to the word of God.
1: То есть в тот момент, пока ты будешь говорить, что вот то, что с тобой плохое происходит, это нормально, и ты будешь противоречить Слову Божьему,
0: you are expressing doubt and unbelief.
1: В тот момент ты проявляешь неверие.
0: And you see, this reality only works by faith.
1: Видите ли, то, что, о чем говорит Иисус, это происходит только по вере.
0: You cannot earn it.
1: Ты не можешь заслужить это. Ты не можешь взять это какими-то усилиями человеческими. Ты не можешь пытаться достичь этого. Только можешь получить это по вере. А вера доверяет словам Иисуса. Если ты не
0: удовлетворен,
1: если ты живешь жизнью, где ты видишь, что ты разочарован,
0: you know,
1: уставший,
0: you feel that you are lacking,
1: и ты чувствуешь, что тебе недостаточно,
0: then you have to repent.
1: Тебе нужно покаяться.
0: I mean, I'm not saying this to be, I'm telling you my experience.
1: Еще раз, я говорю о своем опыте.
0: I'm repenting all the time. Do you understand?
1: Я постоянно каюсь, понимаете?
0: Because I know.
1: Вообще я знаю.
0: Jesus has said to me.
1: Что Иисус сказал мне.
0: Peter.
1: Питер.
0: You have a soul, you have a well inside of you.
1: У тебя есть источник внутри тебя.
0: With living water.
1: Живой воды.
0: And if you drink of that well,
1: и если будешь пить оттуда.
0: Think, well, if I became more important.
1: А я говорю, ну, если я стал более важным.
0: To go there.
1: Если я, мне, может быть, поеду туда, или Бог более сильно будет меня использовать, тогда я буду удовлетворен, аллилуйя.
0: No, Jesus says.
1: Нет, Иисус говорит.
0: That is not true.
1: Это неправда.
0: That is not what I told you.
1: Это не то, что я сказал тебе.
0: I told you,
1: я сказал
0: that I created a well inside of you.
1: Что я сотворил источник внутри
0: and if
1: тебя.
0: You drink of that well,
1: и если ты будешь пить от этого источника,
0: water,
1: от этой живой воды,
0: then you will not be thirsty again.
1: Тогда ты никогда больше не будешь жаждать, аминь.
0: So when these thoughts and emotions come to me,
1: и когда эти мысли, эмоции приходят
0: no,
1: ко мне,
0: Lord, sorry.
1: Я говорю, Господь,
0: I repent.
1: Прости, я каюсь.
0: Now I'm searching for people's approval,
1: я искал,
0: or for success,
1: чтобы люди меня
0: or for
1: одобрили, или чтобы я получил успех или еще что-то.
0: It's a contaminated well.
1: Я шел к зараженному источнику.
0: And I have to close it.
1: Я должен закрыть это. Потому что я хочу присутствие
0: Божье.
1: Стать единственным источником моего удовлетворения. Но как я могу пить, ты говоришь? Очень-очень легко.
0: You see, I got my eighth grandchild a week ago.
1: Неделю назад родился мой восьмой внук.
0: So yeah, thank you. And a little girl.
1: А маленькая девочка.
0: Her name is supposed to be Estelle.
1: Ее имя должно быть Estelle.
0: So we visited the hospital.
1: Мы приехали в больницу.
0: She was just one day old.
1: И она была только одного дня от рождения.
0: And you know what happened during that first day?
1: И знаете, что произошло в течение одного дня?
0: She learned how to find her mother's breast.
1: Она научилась, как искать Amen? Грудь матери.
0: Already.
1: Уже.
0: She directly she, You understand?
1: Понимаете?
0: Because she was thirsty, she was hungry.
1: Она искала, она нашла, потому что она жаждала.
0: Had nothing else.
1: И у нее не было ничего
0: she
1: больше.
0: Was searching for something that could satisfy her.
1: Она искала то, что может удовлетворить
0: And
1: ее.
0: Not only satisfy her hunger,
1: и не только удовлетворить ее жажду
0: physically,
1: but физически,
0: her emotional hunger,
1: но также эмоциональный
0: connection between,
1: то есть связь с мамой.
0: Amen. Her bonding.
1: Ее Amen? Тело.
0: You see, if you go around,
1: и видишь ли, если ты будешь ходить,
0: and there is wonderful fresh water,
1: и есть чудесная свежая вода,
0: but you are constantly drinking Red Bull,
1: но ты постоянно пьешь Red Bull,
0: makes you fly.
1: И он помогает тебе летать, да?
0: Amen?
1: Окрыляет.
0: Then you will not be thirsty for the water.
1: А тогда ты не будешь жаждать воду.
0: Because you have substituted the water with something else.
1: Потому что ты заменил эту воду чем-то еще.
0: The way to learn how to drink.
1: То, как научиться как
0: is
1: пить.
0: Exactly what I told you about.
1: Это вот то, что я вам рассказал.
0: I came to a place of depravity.
1: Я пришел в место, где ничего
0: I
1: больше
0: came to
1: не
0: a place
1: было.
0: Of desperation.
1: Место отчаяния.
0: And in that place,
1: и в этом месте
0: I became so thirsty,
1: я стал настолько жаждущим,
0: because
1: потому что
0: I had nothing else to satisfy me.
1: У меня ничего больше не было, что могло удовлетворить.
0: When that happened,
1: и когда это произошло,
0: my spirit,
1: мой дух,
0: that was connected to Jesus Christ,
1: который был соединен с Иисусом Христом,
0: naturally began to drink.
1: Естественно, начал пить.
0: I did, it was no technique.
1: Здесь не было никакой техники, не было метода, не было никаких 10 шагов, чтобы стать успешным человеком, который пьет. Мне не нужно это было. Как моя маленькая внучка, я не пришел в госпиталь и сказал: маленькая Эстель, а тебе нужно следовать этим 10 шагам.
0: To become a successful drinker of your mother's milk.
1: Чтобы ты успешно пила молоко от мамы.
0: It wasn't needed.
1: Не нужно это было.
0: Because the instinct was in the baby.
1: Потому что инстинкт был в этом ребенке.
0: And the desire, the longing inside of her.
1: И желание, жажда внутри нее.
0: Drove her to this place.
1: Как бы привело ее к тому месту.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is exactly the same for you.
1: И вот так же происходит для тебя.
0: You have to come to a place.
1: Тебе нужно прийти в место.
0: Where you are so thirsty.
1: Где твоя
0: and so hungry for the presence.
1: Душа настолько жаждет присутствия
0: because
1: Божьего.
0: Because what you will find.
1: Потому что ты найдешь.
0: Is that the Spirit has birthed you into a new life.
1: Это что Дух, Он возродил тебя к новой жизни.
0: In Christ Jesus, you are a new creation.
1: Ты новое творение в Иисусе Христе.
0: And the instinct is in you.
1: И инстинкт уже есть у тебя.
0: To drink of the water of the Holy Spirit.
1: Чтобы пить эту воду Духа Святого.
0: But the reason you do not do it.
1: Но причина, почему ты это не
0: is
1: делаешь,
0: that you are walking around with Red Bulls everywhere.
1: Это потому, что ты ходишь условно с Red Bull'ом везде.
0: Amen. And then you wonder why.
1: А потом спрашиваешь, почему?
0: Do I feel tired?
1: А почему я уставший?
0: Why?
1: Почему?
0: Does my energy, you know, go from me?
1: Энергия уходит от меня.
0: And so on and so on.
1: И
0: you
1: так
0: understand
1: далее.
0: That image?
1: Понимаете?
0: Yeah. So learning how to drink.
1: Так вот, научиться как пить.
0: It's very simple.
1: Очень просто.
0: But most believers never come to that point.
1: Но многие верующие не приходят к этому моменту.
0: What do you think happened with Jesus?
1: Что вы думаете произошло с Иисусом?
0: When he was out in the desert.
1: Когда он был в пустыне.
0: For 40 days.
1: 40 дней.
0: And 40 nights.
1: 40 ночей.
0: And it says he didn't eat or drink anything.
1: Сказал, он вообще не пил и не ел ничего.
0: Wow.
1: Wow.
0: But when the devil came to him.
1: Но когда дьявол пришел
0: к нему. And said to him.
1: И сказал.
0: Well, transform these stones to bread.
1: Вот сделай эти камни хлебом.
0: Jesus said.
1: Иисус сказал.
0: Not only from a theological viewpoint,
1: не только теологически,
0: but I believe from personal experience.
1: Но я верю из личного опыта.
0: A man should not only live by bread.
1: человек не только, не только хлебом жив,
0: but by every word,
1: но каждым словом,
0: that proceeds from the mouth of God,
1: которое исходит из уст Божьих.
0: And

0: there you have the Greek word there.
1: И там есть греческое слово.
0: Is fresh bread.
1: Это свежий хлеб.
0: Something that is daily.
1: То, что каждый день приходит.
0: Freshly baked bread.
1: Свежий испеченный хлеб.
0: A word in the right time from the Holy Spirit to you.
1: То есть это слово в правильное время от Духа Святого к тебе.
0: Jesus learned.
1: Иисус научился как пить от этого живого источника. И сказано, что это будет, станет рекой радости. Сказано, что он пришел к реке Иордан, и он был наполнен Духом. И он пил от этого фонтана Духа Святого. Но Иисус не остался только там.
0: For whoever drinks,
1: он не только там не остановился, он сказал,
0: this water,
1: кто пьет от этой воды,
0: within him,
1: и который идет изнутри его,
0: there will flow,
1: из него будет течь. Живая вода из него будет течь.
0: Once again,
1: еще раз.
0: Jesus is alluding to Old Testament imagery.
1: Иисус, он как бы обращается к примерам из Ветхого Завета.
0: You see, in the Old Testament,
1: видите ли, в Ветхом Завете,
0: the prophet Ezekiel,
1: пророк
0: Иезекииль,
1: у него было видение.
0: He saw a grand new temple.
1: Он видел новый храм.
0: A supernatural temple.
1: Сверхъестественный храм.
0: And of course,
1: и естественно,
0: Ezekiel himself.
1: Иезекииль сам по себе.
0: Everyone, every Jew around him,
1: и все евреи вокруг него.
0: Was imagining a physical temple.
1: Они представляли, что это будет физический храм.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he kind of reinstated everything in a new way.
1: То есть он поменял все по-новому сделал.
0: Amen. He said yes.
1: Он сказал,
0: everything
1: да.
0: The prophets have spoken about is true.
1: Да, он сказал, все, что пророки говорили, это правда.
0: But they spoke of it as examples, as types.
1: Но они говорили об этом как о примере.
0: And now when I have come,
1: а теперь, когда я пришел,
0: the true fulfillment will be shown.
1: Настоящее восполнение этих пророчеств, оно будет показано.
0: So he said to the Jewish people,
1: и тогда он сказал евреям,
0: break down this temple,
1: разрушьте храм,
0: and I will build it up again in 3 days.
1: И в 3 дня я восстановлю его.
0: And they said to him,
1: они сказали ему,
0: because they were thinking he was talking about the physical temple,
1: потому что они думали, что это вот то здание, о котором он говорил.
0: Oh, we have already built 46 years on this temple.
1: Они сказали, 46 лет мы строили это здание.
0: And you are not more than 30 years.
1: И а ты скажешь, за 3 дня я восстановлю?
0: But then John added and said. Then John added and said.
1: Но тогда Иоанн он добавил.
0: But he was talking about his body.
1: Иоанн, он добавил, что он говорил о своем теле.
0: Jesus is the true temple.
1: Потому что если Иисус
0: because
1: является настоящим храмом,
0: the presence of God,
1: что храм – это присутствие,
0: being manifested on earth.
1: Присутствие Божие, которое проявляется на земле.
0: And Jesus
1: и Иисус
0: is the true manifestation of God's presence on earth.
1: Это было настоящий прообраз присутствия Божьего на земле.
0: In a perfect form.
1: В идеальной форме.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: And you see this now, this is the key.
1: И видите, это
0: because
1: ключ.
0: In the moment you and me come to believe in him,
1: потому что когда мы верим, начинаем верить в него,
0: we become living stones in his body.
1: Мы становимся живыми камнями в его
0: we
1: теле.
0: Become part of the temple of God.
1: Мы становимся частью храма Христа.
0: And now the Spirit of God begins to reside in us.
1: И теперь Дух Божий, он находится внутри нас.
0: So when Ezekiel had this vision,
1: и когда Иезекииль видел это видение,
0: in chapter 47,
1: в главе 47,
0: he sees the temple,
1: он видит этот храм,
0: and he sees the eastern port, the eastern port,
1: он видит
0: in the temple,
1: восточную часть, да.
0: And he sees how living water,
1: и он видит, как живая вода,
0: is flowing under the threshold.
1: Она течет
0: and coming out,
1: и выходит.
0: And then he says to the, then he has a man that is measuring.

0: measuring the height of the water, you remember?
1: И потом там есть человек, который он измеряет высоту этой воды. И сначала идет Да, то есть, в общем, вода, она поднимается постепенно, и потом этому человеку нужно плыть в этой воде. И сказано, что это идет из храма. Это живая вода, она идет из храма. Согласно Езекииле 47. И вот что Иисус говорит. Он говорит, вы представляли, что это будет какой-то храм, строение в Иерусалиме, какое-то строение, но это просто был тип, прообраз того, что я сделаю с каждым верующим, который входит в меня, приходит ко мне.
0: Like
1: они станут как это,
0: so
1: этот храм, что живая вода будет течь из них, наполняя землю присутствием Божьим. Аминь. Можете сказать аминь? Я думаю, это замечательно. Неужели это такой чудный план Божий? Что не нужно возвращаться в Иерусалим? Аминь? С какого-то здания. Но сейчас здесь, в Нарве, есть тысячи как бы вот этих камней в храме Божьем, живых камней. И из каждого живая вода может течь, которая удовлетворяет, которая меняет, которая исцеляет, которая восстанавливает. Аллилуйя! Аминь! Это план Божий. Видишь, вот в чем суть. Мы являемся живым храмом для Духа Святого. Мы несем его внутри. Но почему вода не течет? Почему вода не выходит? Почему люди не
0: касаемы?
1: Почему люди не исцеляются, не освобождаются, не наполнены счастьем? Потому что люди Божьи, народ Божий не научился, как
0: they
1: пить. Они не пьют.
0: So they are not filled.
1: И они не наполнены.
0: And when they are not filled,
1: а когда они не наполнены,
0: they are not releasing.
1: Они не могут ничего выпустить.
0: Remember, I said,
1: помните, я сказал,
0: that it is through faith.
1: Что через веру,
0: what
1: по вере.
0: Does Jesus say?
1: Что Иисус сказал?
0: Jesus say,
1: Иисус сказал,
0: This will happen
1: это произойдет
0: to those who believe.
1: С теми, кто верит.
0: Faith is the releasing factor.
1: Вера — это высвобождающий
0: see,
1: фактор.
0: People say always like this.
1: И люди говорят всегда
0: well,
1: вот так.
0: I hope God comes with revival.
1: Ну, я надеюсь, что Бог придет пробуждение.
0: And, you know, the Spirit of God
1: что Он придет, что Дух Божий придет и придет пробуждение.
0: This is not how Jesus describes it.
1: Это не то, как Иисус описывает это. Он не говорит.
0: Lift your eyes.
1: А поднимите глаза.
0: And begin to search somewhere.
1: И пытайтесь найти где-то.
0: And see where revival is.
1: И найти, где есть пробуждение.
0: You can go and get it, or
1: что вы можете прийти туда и получить это, или молиться за это. Он не говорит так.
0: He says that when the believer,
1: он говорит, когда верующий,
0: the one connected to him through the Spirit,
1: тот, кто соединен с ним через Духа,
0: begins to drink,
1: начнет пить
0: and live in faith,
1: и жить по вере,
0: and set a new standard in his or her life,
1: и установит новый стандарт в его или ее жизни,
0: then revival begins to be released.
1: Тогда пробуждение начнет высвобождаться.
0: Hello, are you here, or are you here?
1: Вы здесь?
0: Or how, we need to have revival here.
1: Нам нужно, чтобы у нас здесь было пробуждение.
0: Are you understanding what I'm saying?
1: Понимаете, что
0: you
1: я
0: see,
1: говорю?
0: Why do you not have revival?
1: Говорят, почему нету пробуждения?
0: Well, it is not our time.
1: Ну, не наше время.
0: Or God is doing stuff in Africa, he's occupied there.
1: А Господь занят Африкой,
0: no,
1: там
0: no, no.
1: все происходит.
0: It is not because of that.
1: Нет, не поэтому.
0: It's because you are not releasing in faith.
1: Это потому, что вы не высвобождаете в вере.
0: If you would have released it in faith,
1: если бы вы освободили эту воду живую в вере,
0: drinking of the Spirit,
1: и пили от Духа,
0: learning how to drink,
1: научились как
0: learning
1: пить,
0: to have a new faith standard in your life,
1: научились, как иметь новый уровень веры в своей жизни, и научились, как вы высвобождать это в вере,
0: вот
1: тогда пробуждение вокруг тебя будет происходить, вокруг тебя.
0: You say, well, I'm not the preacher.
1: И ты скажешь, а, ну, я не пастор, я не проповедник,
0: I'm not, you know, anything.
1: Ну, я ничто.
0: Well, who said you should be anything but a believer?
1: Кто сказал, что ты должен быть кем-либо еще, как только не верующим?
0: From pastors that are very holy, there will flow living water.
1: Иисус разве сказал, что а, ну вот пасторы, которые очень святые, из них будет течь вода? Нет, он это не сказал.
0: From whoever believes.
1: Он сказал, кто не поверит. Поверит.
0: You have to believe that you have the living water inside of
1: you. Тебе нужно поверить, что у тебя есть живой источник воды внутри тебя.
0: You have to believe that it is sufficient for you.
1: И ты должен поверить, что этого достаточно для тебя.
0: Well, I'm not sure.
1: И ты скажешь, ну, я не уверен. Я не знаю.
0: I don't know if I'm chosen.
1: Я не знаю, если я избран.
0: I don't know if God has that pleasure to me.
1: Я не знаю, если у Бога есть такой план.
0: That's what I'm trying to say to you.
1: Вот именно, что я пытаюсь сказать тебе. Ты живешь в сомнении и неверии.
0: Amen. Because you're speaking against the word of God.
1: Потому что ты говоришь против слова Божьего.
0: The word of God says.
1: Потому что слово Божье говорит.
0: Do you have the spirit inside of you?
1: Что у тебя есть дух внутри тебя?
0: Living water is on your inside.
1: И это живая вода внутри тебя.
0: There is a well inside of you.
1: И это достойно. Внутри тебя.
0: It's to eternal life.
1: Hello, это источник жизни.
0: And if you begin to drink this water,
1: и если ты начнешь пить от этой воды,
0: begin to in faith release it,
1: и по вере начнешь высвобождать
0: it will flow out of you,
1: это будет течь через
0: and
1: тебя.
0: It will be exactly as Ezekiel described.
1: И так как Иезекииль описывает это,
0: people will experience the living water flowing out from you.
1: Люди будут переживать вот эту живую воду, которая течет из тебя.
0: Small doses.
1: Сначала в маленьких пропорциях,
0: totally increasing way.
1: А потом в увеличивающиеся пропорции.
0: Maybe you touch someone first.
1: Может, сначала ты одного человека коснешься,
0: now and then,
1: а потом...
0: But then as you learn,
1: но как ты будешь
0: then
1: учиться,
0: as you release,
1: и тогда будешь высвобождать,
0: walk,
1: и как начнешь ходить,
0: water flows more and
1: тогда
0: more
1: вода будет течь больше и больше и больше из тебя.
0: This is you releasing it.
1: Это ты высвобождаешь.
0: Amen?
1: Аминь.
0: The only thing stopping you,
1: единственное, что останавливает тебя,
0: is your unbelief.
1: Это твое неверие.
0: Is that you say,
1: то, что ты говоришь, но это невозможно. Я не чувствую сейчас ничего. Ну, не может быть со мной.
0: Or you say, well, that sounds nice,
1: ну, ты можешь сказать, ну, это звучит классно,
0: but I really feel very uncomfortable,
1: но я чувствую очень некомфортно,
0: with living water flowing out of
1: что
0: me.
1: Вот эта вот живая вода вытекала из меня.
0: Yeah, of
1: да,
0: course.
1: Конечно.
0: Then the flow stops.
1: Тогда вот этот поток, он прекращается.
0: It,
1: не потому, что у тебя его нет.
0: Not because it's not God's will for you,
1: не потому, что это не Божья воля для тебя.
0: But because you have killed what God has put inside of you.
1: Потому что ты убил то, что Бог вложил в тебя.
0: Amen? But living water is inside of you.
1: Но живая вода, она внутри
0: remember
1: тебя.
0: Remember what Paul said.
1: Помните, что Павел сказал?
0: Speaking about the righteousness,
1: он говорит о праведности
0: of the law,
1: закона.
0: But then he begins to speak about the righteousness of faith.
1: Но потом он говорит о праведности по вере.
0: And then he says to him,
1: и он говорит,
0: but the righteousness of faith is different than the righteousness of the law.
1: Что праведность по вере отличается от праведности
0: Because
1: по закону.
0: The righteousness of faith doesn't say,
1: что праведность по вере не говорит,
0: let's go up and get Jesus down,
1: давайте поднимемся
0: or,
1: и пригласим Иисуса.
0: Let's go down and take him up. Let's go down and take him up.
1: Да, что не говори, что
0: sit down.
1: мы можем сесть сейчас. Это еще просто перевод.
0: She gave the wrong command.
1: Это просто.
0: We get it right. Amen. No. It's not saying like that. It says.
1: Да, то есть не сказано, что.
0: It says, what does the righteousness of faith say?
1: Праведность по вере вот что говорит.
0: This is Romans 10, of course.
1: Римлянам 10 глава.
0: The word,
1: что слово,
0: the word,
1: слово,
0: is in your heart,
1: оно в твоем сердце,
0: and in your mouth,
1: и в твоих
0: Amen?
1: Устах.
0: in your heart,
1: в твоем сердце
0: and in your mouth,
1: и в твоих устах.
0: This is the word of faith,
1: вот это слово веры,
0: that we speak, he says.
1: Которое мы говорим.
0: So, if you in your heart believe,
1: то есть если ты веришь в сердце своем,
0: that God has raised Jesus from the dead,
1: что Иисус воскрес, что Господь воскресил Иисуса,
0: your tongue confesses,
1: и ты провозглашаешь своими устами, что Иисус есть Господь,
0: you will be saved.
1: Ты будешь спасен.
0: Amen? Amen. Can you see it?
1: Видите
0: What
1: ли это?
0: Say?
1: Что он говорит?
0: Where is salvation?
1: Что?
0: Well, I need to do the eighth wheel of Buddhism.
1: Что вот про спасение, что, ну, неужели...
0: Or I need to meditate the rest of my life.
1: Тебе не нужно делать то, что буддисты делают, или быть хорошим человеком, или медитировать, или отдать все бедным.
0: No, says Paul.
1: Нет, Павел говорит,
0: it is in the word.
1: Что это в слове.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And that word
1: и это
0: is
1: слово
0: where?
1: Где?
0: In your heart.
1: В твоем сердце.
0: And in your mouth.
1: И в твоих устах.
0: With other words,
1: другими словами,
0: when you begin to speak according to what God has told you,
1: когда ты начинаешь говорить согласно тому, что Господь сказал
0: when you
1: тебе,
0: begin to confess what He has given to you,
1: когда ты провозглашаешь то, что Он дал тебе,
0: then living water begins to flow.
1: Вот тогда живая вода начнет течь.
0: The power of God begins to be released.
1: Сила Бога тогда начнет высвобождаться.
0: Therefore, you have to be filled by faith,
1: поэтому тебе нужно быть наполненным
0: by
1: верой,
0: receiving the word of God.
1: Получая
0: That's
1: Слово
0: why I'm
1: Божие.
0: Speaking to you tonight,
1: поэтому я говорю вам сегодня
0: that you
1: вечером,
0: may get faith in your heart,
1: что, чтобы у вас была вера
0: and you
1: в сердце,
0: may say to yourself,
1: и вы могли сказать себе,
0: «My God!»
1: Мой Бог.
0: I have this source, this well inside of me.
1: Вот этот источник, он есть внутри меня.
0: There is no limit.
1: И там нету лимита.
0: To what God can do in my life.
1: Тому, что Бог может сделать в моей жизни. Аминь.
0: When I'm speaking the word.
1: Когда ты говоришь слово,
0: you're not thinking of your limitations.
1: Ты не думаешь о своих ограничениях.
0: But of the possibilities when you walk with the Lord.
1: Но ты думаешь о возможностях, когда ты ходишь с Богом.
0: And then you begin to speak.
1: И тогда ты говоришь.
0: Say, well, hallelujah.
1: И говоришь, аллилуйя.
0: What Jesus has given me.
1: Что Иисус дал мне.
0: I will take hold of it.
1: Я возьму
0: I
1: это.
0: Will do what he has called me to do.
1: И я сделаю то, что Он попросил
0: I will
1: меня сделать.
0: The power of
1: и
0: God.
1: Я высвобожу силу
0: he
1: Божью.
0: Has given me living water.
1: Он мне дал живую
0: I
1: воду.
0: Will drink too, till I'm be satisfied.
1: И я буду пить, пока не,
0: in
1: я не буду удовлетворен.
0: I have strength.
1: И даже если...
0: In him I have healing.
1: И в нем
0: In
1: есть
0: him
1: сила.
0: I have restoration.
1: В нем есть здоровье.
0: In
1: в нем есть восстановление.
0: Provision.
1: В нем есть снабжение.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You see, you have to stir yourself up.
1: Нужно себя ободрить.
0: Take yourself out the seat.
1: Давай, ну, стряхните себя.
0: And kind of say to yourself,
1: и скажите
0: in
1: себе
0: the name of Jesus,
1: во имя Иисуса,
0: I'm going to take hold of it.
1: Я возьму это.
0: Amen? You see, the kingdom is for determined people.
1: Видите ли, Царство Божие — это для людей, которые они знают, чего они хотят.
0: Because Jesus has given it to you.
1: Потому что Иисус дал это
0: it
1: тебе.
0: Is no question.
1: И не задавал никаких вопросов.
0: Christ,
1: если ты веришь в Иисуса Христа,
0: well
1: этот источник, он живой воды, он внутри тебя.
0: You know not,
1: знаешь ты об этом или нет?
0: Not,
1: может, ты это не переживал.
0: Jesus,
1: но если ты действительно веришь в Иисуса,
0: well
1: этот источник живой воды, он внутри
0: Amen?
1: Тебя. Аминь.
0: You have it. You have it, you have it, you have it,
1: у тебя он есть, у тебя он есть.
0: Amen. So don't come and complain to me.
1: И не подходите, не жалуйтесь мне.
0: And say, my life is so miserable.
1: Скажите, моя жизнь такая плохая.
0: What are you talking about?
1: О чем ты говоришь?
0: You have the presence of the living God living on your inside.
1: Присутствие Божье живет внутри тебя.
0: But you are still talking unbelief.
1: Но ты продолжаешь
0: going
1: говорить
0: неверие. Around feeling sorry for yourself.
1: И продолжаешь чувствовать как бы
0: shame on you.
1: Ну, стыдишься себя или как-то... то есть если ты себя как-то жалеешь, ну, стыдно?
0: I'm
1: нужно быть, чтобы стыдно было?
0: Okay?
1: Но я шучу.
0: But I'm trying to get you
1: something. Но я пытаюсь что-то кое-что сказать.

0: doesn't matter
1: if I have my testings.
0: Если какие-то там результаты тестов пришло,
1: и важно,
0: потому что присутствие Божье живет во мне. Если только научусь просто как пить, и я просто научусь как принимать его воду, я буду этим процветающим садом.
1: Аллилуйя! And everyone that comes in touch with me.
0: И каждый, кто будет общаться со мной.
1: I truly believe that.
0: Я действительно верю в это.
1: It's not a question of that I go around and think how good I am.
0: Понимаете, я не просто хожу вокруг и думаю, какой я хороший. Нет.
1: I know that without Jesus.
0: Нет, я знаю, что без Иисуса.
1: I'm a wreck.
0: Я пропащий человек.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: But you see.
0: Но видите
1: ли,
0: в тот момент, когда Иисус сказал, что я наполнил его духом, когда Иисус это сам сказал, я просто представляю, что каждый, кого я касаюсь, каждый, кто подходит просто близко ко мне, это счастливый человек,
1: Amen?
0: Женщина или мужчина, аминь? Не потому, что я гордый. Нет, наоборот.
1: No. Because I believe.
0: Нет, потому что я верю.
1: The Spirit of God.
0: Что Дух Божий.
1: Has put a living well inside of me.
0: Вложил эту живую воду внутри меня.
1: And now my focus.
0: И теперь мой фокус.
1: Is to drink of it.
0: Чтобы пить
1: so
0: оттуда.
1: It can flow out of me.
0: Чтобы это могло течь из меня.
1: So that those who are still thirsty.
0: Чтобы те, кто до сих пор жаждут, которые переживают что-то, которых недостаточно чего-то, которые до сих пор болеют или уставшие, чтобы они могли пить эту воду, которая исходит из меня.
1: Аминь.
0: Я не хочу быть таким сухим деревом маленьким,
1: around,
0: ходить вокруг,
1: myself,
0: чтобы ничем не
1: no
0: мог поделиться,
1: me,
0: чтобы никто не мог со мной поговорить, потому что они боятся, что
1: so
0: я буду раздражен ими. Нет. Я хочу, чтобы люди бежали ко мне, потому что они думают, что когда вот я пообщаюсь с Питером, ободрение придет, сила придет.
1: His life will not be you know, about himself.
0: И он, его жизнь, то есть он не будет думать только о себе. Видите, когда вода живая исходит из меня, это не только я, мне, мое.
1: It is Jesus.
0: Это Иисус. Аллилуйя. Который истекает из меня. И я хочу, чтобы люди пережили это. Если бы это было обо мне, смотрите, какой я хороший. Люди бы просто устали от меня. Но если это Иисус, тогда они почувствуют любовь Божью. И они почувствуют присутствие Божие. Присутствует прикосновение Духа Святого. Они чувствуют, что они ценны. Они видят, что на них, они думают. Они понимают, что
1: Amen.
0: Глаза Божьи на них. Если это присутствие Божье,
1: kind of
0: вот как я хочу жить. И когда я пью из этого источника, потому что я знаю, что это не от меня. Это только когда я пью от Духа Божьего.
1: Haven't drunk of the Spirit of God.
0: И когда я не пью от Его Духа,
1: I'm full of myself.
0: Я полон из себя.
1: And people will only experience me.
0: И тогда люди будут переживать только меня.
1: Mm. It's okay.
0: Ну, это неплохо.
1: But it's not what they are longing for.
0: Но это не то, для чего Бог
1: it's
0: вас призвал.
1: Not what you need. You don't need Peter.
0: Вам не нужен
1: you need
0: Питер.
1: Holy Spirit.
0: Вам нужен
1: But
0: Дух Святой.
1: Peter and the Holy Spirit.
0: Вот когда Питер и Холи, Дух Святой,
1: has become one.
0: Они становятся одним.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And then
0: вот
1: the,
0: тогда
1: the truth of God's creation comes through.
0: Вот тогда правда благости Божией, она приходит.
1: Because you see, the Spirit will not move without me or you.
0: Потому что, видите ли, Дух, Он не будет двигаться без меня и
1: That's
0: тебя.
1: Another sermon, but,
0: это другая уже проповедь,
1: amen.
0: Но
1: but you understand?
0: Но понимаете,
1: the Spirit moves through you.
0: Дух движется через тебя. И если не движешься, ты не движешься с Духом, Дух не будет двигаться.
1: Вау.
0: Wow. И вот ты являешься храмом Духа

0: Святого, и ты наполнен Духом Божиим. И теперь нужно просто избавиться от этих мыслей, которые думают только
1: your
0: я, мне, мое. Ты пытаешься как-то оправдать себя. Или, может, ты пытаешься, ты зависишь от одобрения других людей.
1: And get to the only source,
0: оставь это и приди к единственному источнику,
1: fill your life with joy,
0: который наполнит твою жизнь радостью.
1: Like the psalmist said,
0: как псалмопевец Давид сказал,
1: in your presence,
0: в твоем присутствии
1: there is fullness of joy.
0: Там есть полнота радости. Аминь.
1: You and me,
0: и ты, и я,
1: we are carrying it here in
0: мы несем это вот здесь,
1: we
0: внутри
1: don't
0: себя.
1: Have to go to Jerusalem.
0: Нам не нужно в Иерусалим
1: we
0: ехать.
1: Don't need to be part of a sacrificial system.
0: Нам не нужно приносить жертву
1: we
0: больше.
1: Don't need to adhere to a lot of commands.
0: Нам не нужно повиноваться многим правилам.
1: We just need to listen to the voice of the Spirit.
0: Нам нужно просто слышать Дух Божий.
1: And begin to drink.
0: И начать пить.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want to be filled with more of the Spirit of God.
0: Я хочу быть наполнен больше Духом Святым.
1: I want to drink every day.
0: Я хочу пить каждый день.
1: I just want to drink and drink and drink.
0: Я просто хочу пить и пить.
1: Because I want to be filled with this enormous presence of the Lord Jesus.
0: Потому что я хочу быть переполнен этим присутствием Божьим.
1: I want to be satisfied.
0: Я хочу быть удовлетворенным.
1: I want my life to be fulfilled.
0: И я хочу, чтобы жизнь была исполнена, переполнена.
1: And I cannot do it myself.
0: И я не могу это сам
1: and
0: сделать.
1: You cannot do it for me.
0: И я не могу сделать это для
1: Only
0: себя.
1: Jesus
0: Только Иисус может
1: Amen.
0: Это сделать.
1: And I want my life to become a blessing.
0: И я хочу, чтобы моя жизнь стала благословением.
1: Every person that comes in contact to me
0: я хочу, чтобы каждый, который был в контакте со мной,
1: the Spirit of God.
0: Он пережил Дух Божий.
1: When they go from me, when they go from me,
0: и когда они отойдут от меня,
1: when they have encountered me,
0: да, когда, то есть, ну, когда они побыли со мной,
1: they feel refreshed,
0: они почувствуют обновленными.
1: Their thoughts are upon Jesus. Their thoughts are upon Jesus.
0: И даже их мысли будут сфокусированы
1: Amen.
0: На Иисусе. Аминь.
1: And they are thankful.
0: И они благодарны.
1: That's what I want to do.
0: Вот что я хочу.
1: That's the life I want to live.
0: Вот жизнь, которую я хочу жить.
1: Because I love the Lord Jesus Christ.
0: Потому что я люблю Иисуса
1: Hallelujah.
0: Христа. Аминь.
1: Do you have the same longing?
0: Если у вас такое же желание.
1: See, this is so wonderful.
0: Потому что это настолько
1: Because
0: чудесно.
1: By satisfying you,
0: потому что Господь через удовлетворение
1: Jesus
0: тебя
1: also is satisfying people around.
0: Он также удовлетворяет людей вокруг тебя.
1: Isn't that a wonderful plan?
0: Неужели это не чудесно?
1: I think it's genius.
0: Я думаю, это гениально.
1: Amen. Jesus is not saying,
0: Иисус не говорит,
1: oh, if you are deprived and lacking and unsatisfied,
0: о, если у тебя есть какая-то нехватка, и ты не удовлетворен,
1: then I can satisfy everyone around you.
0: То я могу удовлетворить всех вокруг тебя.
1: But that is not his strategy.
0: Нет, это не его стратегия.
1: If I can quench your thirst,
0: нет, он говорит, если я могу удовлетворить эту жажду,
1: have all your desires fulfilled in me,
0: и все твои желания, они удовлетворены во мне,
1: then people can come and drink from your well.
0: Тогда люди могут приходить и пить из твоего источника, потому что он будет изливаться из себя.
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь!
1: What a wonderful Lord.
0: Какой чудный Господь! Аллилуйя!
1: So I want you
0: и я хочу, чтобы вы
1: begin to drink.
0: Начали пить.
1: My wife tells me this will be the end of my sermon.
0: И это будет конец концом проповеди. Моя жена говорит.
1: She cannot give the testimony herself.
0: Она не может сейчас быть здесь, но она вот что говорит. Она говорит.
1: She was in a meeting.
0: Она была на встрече.
1: Years ago, maybe 20-25 years ago.
0: 25 лет назад.
1: And in this meeting there was a Canadian preacher.
0: И тогда на встрече был канадский проповедник.
1: And in the beginning of the meeting.
0: И в начале встречи.
1: He said.
0: Он сказал.
1: Like this, something like this. You don't have to wait until the end.
0: Он сказал, вы не должны ждать до конца.
1: With drinking, he said.
0: Чтобы пить.
1: You can start drinking now.
0: Вы можете начать пить сейчас.
1: And then it just clicked in her.
0: И у нее просто такой щелчок произошел, что это она.
1: Was hungry enough.
0: Она была достаточно, она жаждала достаточно, и была голодная достаточно, и достаточно заинтересована. Она могла просто открыть свой рот, и Господь начал ее наполнять. И она больше ничего никогда не ждет.
1: to the meeting,
0: когда она приходит на собрание,
1: she begins to drink.
0: Она начинает
1: she
0: пить.
1: Begins to joy and bask in the presence of God.
0: Она начинает просто worship наслаждаться этим присутствием Божьим.
1: She's not doing worship.
0: Да, и она не делает как бы прославление. Она просто пьет в присутствии Божьем. Просто научится, как наслаждаться. И вот это откровение, оно спасло ее. Потому что 15 лет назад у моей жены был рак. И когда ее диагностировали с раком, она поняла,
1: that the only way for her to survive,
0: что единственный вариант для нее, чтобы выжить, это чтобы соединиться с источником живой воды. И в то время
1: I was working as a minister,
0: я работал как служитель,
1: and she was home taking care of the kids.
0: А она дома заботилась о детях.
1: And every day when she,
0: и каждый день, когда она...
1: I've gone away with the kids, so to say. To the schools or whatever.
0: Да, то есть когда дети убыли в школе и так далее.
1: She put on worship.
0: Она включала прославление.
1: And for 3 or 4 hours.
0: 3-4 часа.
1: She was just soaking in the presence of God.
0: Она просто пропитывала себя этим.
1: She just drank in the presence.
0: Она просто была там, пила в его.
1: She just confessed the goodness of God.
0: В его присутствии она просто провозглашала его благость. Она просто наслаждалась им.
1: Threw herself upon him.
0: И как бы изливала себя ему. Она ничего особенного не делала. Она не была какой-то
1: техникой.
0: Она просто была там. Пила и пила и пила из присутствия Божьего. И медленно рак ушел. И она была исцелена. Аминь.
1: Аллилуйя.
0: So you see, this is healing for your soul. Видите ли, это исцеление для твоей души, но также для твоего тела.
1: And I wish that you, as a church, would learn this.
0: И я хочу, чтобы вы как церковь вы научились этому. Потому что если вы научитесь этому,
1: revival will be in your midst.
0: Пробуждение, оно будет здесь.
1: You will not have to wait for it.
0: Вам не нужно будет его ждать.
1: But wherever you go,
0: но куда бы вы ни пошли, люди будут касаться людей через вас. И не важно, если вы служитель или нет. Потому что Бог, Он не разделяет людей. Он смотрит не на лицо, а на сердце человека. Аминь.
1: Аллилуйя.

бизнес-компании, и мне грустно это говорить, точно так же, как и церкви, живут в мире свойств. Просто это так и все. Те, кто создает продукцию, устраивают встречу за встречей, чтобы обсудить все составные части продукции, ее вид, презентацию.

упаковку. Я знаком с людьми, которые создают продукцию. И они совершенно поглощены этим процессом. Они едут на завод, где наблюдают за тем, как их продукцию производят и упаковывают. Они едут на встречу с людьми, участвующими в производстве, и долго обсуждают ингредиенты, цвет, внешний вид, вкус, качество. Они живут с этим. Поэтому если вы живете в мире изготовления продукции, а не ее использования, вы живете в мире свойств. Поскольку церковь находится за закрытыми дверями уже очень долгое время, мы думаем, что-то, что нравится нам, и то, о чем мы говорим, это единственное, что мы можем предложить миру. Ведь нам кажется, что все это несет людям пользу. А это не так. Это уникальные индивидуальные и личные свойства, присущие нам самим, живущим по эту сторону так называемого прилавка. Это свойство описывает то, что мы делаем как церковь и как семья. Покупатели живут в мире, где основным показателем интересов является польза. Они хотят знать одно — какую пользу могут извлечь из этого. Когда я работал продавцом в компании «Весы Эвери», мы продавали промышленные весы для мясников, пекарей, овощных магазинов. Мы продавали их всем, кто в них нуждался. Наша компания первая в этой стране начала продавать электронные весы. Вы знаете, что теперь ими пользуются все, но начали продавать их первыми мы в конце 70-х. После перехода на десятичную систему мы стали эти машины преобразовывать. Главным плюсом этих весов было то, что все, что тебе нужно было сделать, это ввести в них цену за 1 фунт товара. Это давало защиту от работников, слабых в математике, которые, скажем, работали всего один день или неделю и пытались умножить цену 1 фунта на 2, 3 или 4 в уме, чтобы получить деньги с покупателя за кусок говядины. И делали это неправильно. Они брали денег меньше, чем положено, и в конечном итоге приносили огромные убытки хозяину. Если помножить ошибки на количество взвешиваний, производимое за неделю особенно популярным мясником, поскольку все эти весы продавали, то нам постоянно напоминали о том, что для успешной продажи мы должны продемонстрировать, как она работает. Если мы не объясним, какую пользу могут извлечь из предлагаемой продукции покупатели, они ее не купят. Прийти к мяснику в середине его напряженного рабочего дня, попытаться получить у него разрешение на то, чтобы принести предлагаемые весы вовнутрь, включить их, найти розетку, отключить что-то, и не надо было что отключать, занять его рабочее место. Это было непросто, поэтому продемонстрировать эту продукцию всегда было нелегко. Но каждый раз, когда мы демонстрировали работу всем мясникам, вся загвоздка была в следующих словах. Эти весы, которые мы предлагаем, настолько чувствительны, настолько точно настроены и очень точно измеряют вес в фунтах. И далее мы спрашивали у мясника, какая у вас средняя цена мяса за фунт, которое вы продаете за неделю? И мы начали считать от 1-2 фунтов стерлингов за 1 фунт мяса, до 5-6 фунтов стерлингов за самую дорогую говядину. Я точно не знаю, но по тому времени цены были высокие. Мясо всегда было дорогим, и самыми дорогими были хорошие вырезки. Хорошо. Говорили мы дальше. «Дай-ка мне кусок бумаги». В то время мясники использовали такую плотную бумагу, которая не впитывала в себя жир. На их весах эта бумага ничего не весила, но зато на наших весах ее можно было взвесить. Если ввести в весы цену 1 фунт стерлингов за 1 фунт мяса, то бумага будет весить где-то 1,4 унции. Или 1,8 унции мяса на весах. И чем более высокая цена за 1 фунт мяса вводилась на весах, тем дороже становилась оберточная бумага. Это еще до того, как вы положили на нее мясо. Средненький или хороший мясник взвешивал 5000 вырезок мяса в неделю. Поэтому мы ему говорили, что если 5000 умножить на 2 фунта, то получится 100 лишних фунтов в неделю. И это только за бумагу. Мясник тогда говорил: «О, боже, хорошо! Уберите тонкую оберточную бумагу, несите самую толстую и тяжелую». Это был гвоздь каждой презентации, потому что продавцы больше не будут допускать ошибок, а хозяин и так знает, что это обходится ему в немалую сумму денег.
Особенно, когда в магазине много покупателей, и люди долго стоят в очереди, чтобы взвесили их покупку. Все это мясник уже знал и понимал, что его весы не самые лучшие. Но когда вы показываете им, что он может зарабатывать деньги на толстой бумаге, и покупатели знать не будут, что он берет с них деньги за бумагу, и чем больше мяса он взвешивает, вы понимаете, о чем? Это меняет дело. И это всегда было гвоздем нашей программы. Почему? Почему я не рассказывал мяснику об инженерных особенностях этих весов? Я не говорил ему о тех людях, которые поработали над тем, чтобы перейти от весов, где гири лежали с одной стороны, а товар с другой стороны, к весам, работающим по технологии тензиметрического акселерометра. А именно так весы и работали. Я не говорил ему о микрочипе, который находится внутри этих весов, и о том, что в мире, и как отзываются о них, потому что все это было частью того мира, в котором мы жили. Ему нет дела до этого. Все, что ему важно, это факт, что он будет иметь прибыль с этого. И он принимает решение. Я хочу такие весы. Все мясники, к которым я приходил, которым я продавал такие весы, считали это гвоздем программы. Почему? Потому что он сам себе сказал: «Настал мой день. Вот моя польза». Фирменная продукция всегда строится на том, чтобы быть полезной покупателю. Что делает польза? Укрепляет фирменную продукцию. Не свойство, а польза является фундаментом фирмы. Поэтому мы перестанем говорить о свойствах, которые не имеют никакого значения для тех, до кого мы хотим достучаться. Некоторые свойства нашей церкви могут производить впечатление на других христиан и на другие церкви. Но мы хотим евангелизировать не их. Полезные качества должны быть истинными и подлинными, если мы хотим, чтобы клиенты принимали их с доверием. Если брак с фирменной маркой является нашей конечной целью, то на стадии свидания мы не имеем права обещать того, чего выполнить не в состоянии. В том случае, если они на самом деле решат использовать нашу продукцию. Вот так и нам следует говорить о нашей церкви или о том, что именно будет происходить с приходящим к нам, если мы знаем, что ничего не произойдет с нами без посвящения и усилий на протяжении длительного времени. У нас бывало такое, люди приходили и говорили: «Я пришел, потому что мне сказали, что моя жизнь изменится». Но изменения возможны, тебе понадобится на это пару лет. «О, нет-нет, у меня есть только неделя». Такое у нас бывало, церковь распространяет понятие мгновенных изменений. Это значит, что люди приходят в нужде получить что-то от Бога мгновенно. А когда это не происходит, и на них самих остается ответственность за изменения, они думают, что мы их обманули. Эта продукция вырастет волосы на бильярдном шаре. Это неразумная реклама, потому что это неправда. И когда лысый мужчина использует эту продукцию в первый раз и не увидит ни одной новой волосинки на голове, он непременно решит, что вы его обманули. Он расскажет всем друзьям о том, что вы его обманули, и он станет врагом нашей продукции. Этот крем остановит старение кожи. Это неправда. Этот мыльный порошок спасет ваш брак. Но мы слышали рекламу некоторой продукции, мы думаем сами про себя, каким образом, по их мнению, мы можем это проверить. Поэтому мы, как церковь, не хотим обещать нашему городу ничего такого, что выполнить не сможем, если они решат ходить в нашу церковь. Сейчас я перечислю слова, относящиеся к двум разным группам. Это будет сочетание свойств и полезных качеств. Эти слова привычны для нашей церкви и, наверное, для других церквей. Когда я назову это слово или фразу, я хочу, чтобы вы мне сказали, относится это к свойству или полезному качеству. Вы можете уловить разницу только в том случае, если будете слушать и как христиане, и как неверующий человек, потому что вы должны увидеть себя их глазами. Готовы? Номер один. Мы церковь, в центре которой Бог. Это свойство или полезное качество? Свойство. Это свойство. Мы это ценим. Мы знаем, что это означает. Мы боролись за это, и нам это нравится. Но это абсолютно ничего не значит для неверующих. Они могут думать, что все церкви такие.
Мы целенаправленная церковь. Свойство — это или полезное качество? Свойство. В нашей церкви есть отличная программа для детей. Это свойство или полезное качество? Полезное качество. Мы верующие, исполненные Духом. Свойство. Наша церковь верит в Библию и является евангельской и харизматической. Мы используем в церкви апостольское покрытие головы. Мы предлагаем служение в разное время. Полезное качество. Почему это полезное качество? Потому что это для людей удобно. Это происходит с разными стилями жизни, расширяет их возможности посещать церковь. Если вы не можете ходить по утрам, вы можете прийти вечером. Если вечером не можете, можете прийти утром. И так далее, и так далее. Большое количество служений является полезным качеством для людей. Бесплатная парковка, где наши работники присматривают за вашим автомобилем. Что это? Полезное качество. Правильно? Тысячи людей посещают наше собрание. Что это? Я думаю, что это полезное качество. Я скажу, почему так считаю. Представьте, что я неверующий человек. Если тысячи людей посещают любое место, Икея, футбольный матч, ночной клуб, церковь, то мне это говорит о том, что там, возможно, происходит что-то, что для меня интересно. Это говорит мне о том, что это дело успешное. А еще это говорит мне о том, что я могу пойти туда и остаться незамеченным. И мне это нравится. Никому не нравится прийти в церковь, которую посещает 3,5 человека, и все сразу же узнают его, что ты пришел в первый раз, и на вас смотрят изучающе, будто инопланетянин приземлился, вышел из своей летающей тарелки и пришел на собрание. Людям нравится ходить анонимно. Людям нравится прийти и затеряться в большой толпе. Поэтому я считаю, что чем больше, тем лучше, по многим причинам, которых многие люди в этой стране недопонимают. Людям нравятся большие церкви, потому что для них это означает, что можно опоздать, и никто не обратит на это внимания, можно уйти пораньше, то есть можно оставить свои условия. Мне не обязательно пожимать всем руки, со всеми знакомиться, я не обязан никому говорить, как меня зовут. Я могу просто прийти пообщаться с кем-то, с кем пожелаю. Могу на этой неделе прийти, а могу на следующей, поэтому я считаю, что это хорошее качество. В нашей церкви помазанные проповедники. Что это? Свойство — это не полезное качество, потому что вновь пришедшие не знают, что такое помазание, и они не знают, что такое проповедь. И очень возможно, что их понимание совсем не соответствует истине. У нас практическое простое учение о жизни. Что это? Народ — это полезное качество, это полезное. А о чем говорит ваш проповедник? Я тебе дам CD. О чем он говорит? Он говорит о обычных вещах. О чем сталкиваются люди каждый день? О чем учат в вашей церкви? У нас учат о том, что вы можете использовать в жизни. Мы учим о детях, браке, семье, о финансах, о том, как справляться с определенными ситуациями в жизни, и о том, как справляться с жизнью вообще, как быть продуктивным в жизни, развивать сильный характер, любить детей. Эй, ты не шутишь? Когда я в последний раз слушал проповедь, я вообще не понял, о чем он говорил. Он говорил на латыни. Наше собрание вдохновляет Дух Святой. Свойство или полезное? Свойство. Это не качество. Это было бы полезным качеством, но только в том случае, если бы вы им точно сказали, во сколько собрание окончится. Хорошо, собрание вдохновлено Духом Святым. А во сколько оно закончится? Не знаю, оно вдохновлено Духом. Но мне к часу нужно быть в другом месте. Не знаю, но собрание вдохновлено Духом. Что означает вдохновление Духом? Это просто значит, что Дух ведет. Как долго? Мы не знаем, мы не можем ему диктовать. Я вам скажу, это не полезное качество для тех, кто живет активно и напряженно. Кому сегодня вечером нужно на работу, но они хотят утром посетить церковь. Поэтому если мы говорим, что собрание начинается и заканчивается в определенное время, это полезное качество. Мы проводим хлебопреломление каждое воскресенье или причастие. Это и есть хлебопреломление, если вы не знали. Это свойство, это не полезное качество. Мы община, живущая по завету с Богом. Свойство. Членство в церкви не обязательно. Приходите в любое время.
Что это? Полезное качество. Здорово. Мне не надо становиться членом, я могу прийти на следующей неделе. Вы мне не будете присылать рекламу, посещать меня, если не вернусь. Вы не заставите меня стать членом. Нет, приходи в любое время. У нас есть бесплатный автобус, который возит людей в церковь и обратно. Что это? Полезное качество.

качество. У нас есть кофе на 300 человек лучше, чем Starbucks, потому что у нас обслуживают официанты. Что это? Полезное качество. Хорошее просторное здание. Отличное место для парковки. Хорошие программы для детей. Что это? Что укрепляет полезное качество? Они укрепляют фирму. Мы пророческая церковь. Что это? Свойство. Что такое пророческое? У нас большой план помощи городу. Мы помогаем тысячам. Мы их одеваем, кормим, помогаем, оказываем необходимую помощь, обучаем. Полезное качество. Я хочу стать частью такой работы. У меня есть на сердце помогать людям. Но я не знаю, как это сделать. Может быть, я могу к вам присоединиться? У нас, наверное, найдется 170 дел, в которых ты сможешь нам помочь. У нас есть 170 занятий по интересам, которые начиналось с чьей-то веры в то, что если они этим будут заниматься, то это принесет кому-то пользу. Наши лидеры самые красивые в стране. Что это? Что это? Обман, ложь, обман. Все зависит от того, кто стоит на сцене. Полезное качество, дополнительный плюс. Наши лидеры самые красивые в стране. Это не свойство, это полезное качество. Помните, что полезные качества полезны только для тех, кому они относятся. Музыка, драма, массовая информация, скейтбординг, помощь бедным, поддержка родителей-одиночек, помощь пенсионерам и тому подобное являются многочисленными полезными качествами этого типа церкви. Поэтому я повторяю, если вы не знаете, чем привлечь человека, узнайте, что ему нравится. А потом он поймет, что среди всего того, чем мы занимаемся, найдется и то, что ему нравится. Например, евангелизировать людей. Я должен буду ходить по домам и рассказывать людям об Иисусе? Нет. Просто узнай, что им нравится, чем они любят заниматься, что у них на сердце, и постарайся совместить их интересы с тем, что имеется в церкви. Это один из способов роста церкви. Люди участвуют в жизни через молодежное служение, в группах прославления. И они приходят в церковь, потому что она предлагает им разные возможности реализовать их интересы, а не только обязанности общения, поклонения, исполнения духом, чтобы только упасть, лежать в духе и светиться в темноте. Люди думают, я этого не хочу, но мне нравится быть в церкви, где моим детям хорошо, где мы с женой изменяемся, становимся лучше, где мы заводим глубокие знакомства, получаем мудрый совет о том, как избавиться от долгов, потому что долги управляли моей жизнью годами, где я получаю свободу от наркотиков, вредных привычек и алкоголя, где я получаю работу, повышение по должности. Я теперь работаю больше, чем больше когда-либо раньше. Я становлюсь честным, я говорю правду, я становлюсь полноценным человеком. Люди думают, ничего себе, ты перечислил все то, что мне понятно. И мы нуждаемся почти во всем этом. Церковь, когда вы будете рассказывать людям, остановитесь перед тем, как что-то говорить, и задайте вопрос, это свойство, которым я могу наслаждаться как христианин, или же это полезное качество для меня? Переключитесь в уме и начните перечислять то, что людям понравится и что они оценят, вместо того, что их напугает. Что это было за слово, которое он только что сказал о церкви? Иисус сделал акцент на полезных качествах. Фарисеи делали акцент на свойствах. Он сказал, «Придите ко мне, я успокою вас». Что это? Это полезное качество. Он сказал, «Я пришел проповедовать благую весть для бедных». Что это? Полезное качество. «Я пришел открыть глаза слепым». Что это? Я точно знаю, что это полезное качество. «Я пришел, чтобы освободить пленных». Это полезное качество для людей, которые живут в рабстве изо дня в день. Это полезное качество.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас!“ Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились». И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи. Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. Знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы

восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помогу».

ты даже на нас не возложишь руки. И вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти. И еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть. Но вместо этого они говорят: хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл. И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой. Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь
Господь дал

Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен. Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование. Я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил, почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы, почему. А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: «На какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле». И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целый

Целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И, знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни, потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним, и он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Так, непорядок. Значит, жуем, не сходя с места рабочего. А ведь сколько раз просил. Ну, как не слышат? Так, пора принимать меры.

0: такое стряслось? Надеюсь, что-нибудь веселенькое?
1: Ага, обхохочешься.
2: У Робика пропал слух!
0: Спокойно, Флешка. А то у меня тоже слух пропадет. А у тебя голос. Ну и где Робик?
3: Можешь не отвечать. Уже знаю где.

0: ну хватит уже! Ну давай вставай!
1: Что-что? Еще играй? Спасибочки! Я еще и поиграю!
0: Да нам же работать надо!
1: А, у меня ждет!

0: нет награды? Круто! Ну, тогда играю, пока не побежу. Или как это? Не, пока не победю. Ну, короче, играю до упора.
1: И вот так уже 2 часа. Юла и Пружинка не могут принять сигнал о помощи, потому что Робик завис в компе. Он ничегошеньки не слышит.

трещит что-то. Неужто комары проснулись? Нет, показалось. Играем дальше.

0: От. Слуховое устройство робота. Аккуратно снимите слуховую панель. Проверьте сенсор звука. Регулируйте его с помощью датчика. Чего? Нет, так мы робика никогда не починим. Может, есть способ попроще? Как ты думаешь?
1: Я думаю...
2: Ребята, нам наконец удалось перевести сигнал о помощи из отдела связи на ваши мониторы. Принимайте видео.
3: Сынок, сколько можно...

0: этот случай похож на случай с Робиком.
1: Ага, те же симптомы, типа отсутствие слуха и полное игнорирование окружающей среды.
0: Ну и что будем делать?
2: Если не знаешь, как поступить,
1: спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как научиться слышать и слушать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Это важное поручение Бога записано на моих страницах. А чтобы узнать больше, выберите формат истории.
2: Что ты делаешь?
3: Рисую.
2: А разве ты уже написала сочинение?

0: тамошним жителям про Бога.
1: Они что, не знали Бога?
0: К сожалению, не знали. И поэтому были ужасно злые. Их боялись все соседи.
1: Да уж, таких бы я боялась.
0: Иона тоже испугался. Да так сильно испугался, что даже решил удрать подальше от Ниневии. И сел на первый же корабль. Иона ослушался Бога и попал в большую неприятность.
1: Бог поставил его в угол?
0: Не совсем. Неожиданно разразилась буря. Иону смыло за борт, и огромная рыба проглотила его целиком.
1: Хороший обед получился у рыбки.
0: Думаю, Ионе было не сладко в животе у рыбы. Но тут он услыхал голос Бога. Ты попал в неприятности, потому что не послушался меня и не поехал в Ниневию.
1: Неприятности, потому что не послушался? Я не хочу неприятностей.
0: Иона тоже понял, что не прав. Он попросил у Бога прощения и решил, что обязательно сделает так, как сказал Бог. И рыба тотчас выплюнула Иону. Иона все-таки попал в Ниневию. Он рассказал местным жителям о том, что они очень плохо себя ведут, и Бог может их наказать.
1: Например, их проглотит рыба.
0: Жители Ниневии, наверное, так и подумали, потому что с тех пор они изменились и стали добрыми и послушными Богу.
1: Я тоже лучше послушаюсь и напишу сочинение про Иону.
0: Не будем ей мешать.
2: Запомните, друзья, когда вы научитесь слышать и слушаться родителей, тогда вам будет намного легче слушаться Бога. А Он точно знает, что для вас полезно, правильно и безопасно.

0: Предлагаю ход операции. Обрезать все провода этому радиолюбителю.
1: Правильно.
0: Чтобы его родители могли достучаться до него.
1: Правильно. Откроем этому мальчишке глаза. То есть уши.
2: Вы уходите? Отлично! Значит, я сам съем эту пиццу. В одиночку. И причем
0: Робик,
2: с большим удовольствием.
0: Ты что, собираешься поедать эту пиццу прямо на рабочем столе? Робик, ты же сам нам твердил, не ешь на рабочем столе.
2: Так вы, оказывается, меня слушали. Слушали, да не слышали. Я в очередной раз застал мусор на рабочем столе и решил показать вам, как это неприятно, когда тебя игнорируют, не слушают и не слышат.
1: Да, Робик, ты здорово нас разыграл. Мы вправду поверили, что ты того, оглох. Хотя это не ты не слушал нас, а мы тебя не слышали. Прости нас. Прости нас, Робик.
2: С удовольствием прощаю. А сейчас, спасатели, за дело. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно прочистить ушки еще одному клиенту.
1: Ты уже в курсе?

0: Я же президент нашего клуба. Я должен видеть и слышать все. И у меня есть чудесный план.
1: Перерезать провода?
0: Нет. Нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Мы используем радио в наших

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Я Робик, президент клуба Суперкниги. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: небо, все кардинально изменилось. Родители счастливы. Витя, кстати, тоже. Все, что нужно было, это просто слышать и слушать.
1: Но это не всегда уж легко.
2: Зато мы можем просить помощи у Бога, который всегда нас слышит.
3: Дорогой Господь, помоги нам быть послушными. Научи нас слышать своих родителей. Пусть между нами всегда будет понимание. Аминь.

0: Дорогие ребята, предлагаю сегодня сделать зарядку. Плюс познакомиться с чудесами Иисуса Христа. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете какие-нибудь чудеса, которые совершал Иисус Христос?
2: Он воскресил девочку,
3: исцелил немого,
4: а еще он излечил слепого.
0: Верно. А еще он совершал и другие чудеса. Хотите узнать, какие?
1: Да!
0: Однажды к Петру подошли сборщики денег и спросили, не даст ли он Иисус сколько-нибудь на содержание храма. Покажем, как они идут. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, отмашкой руками. Теперь делаем два дыхательных упражнения. Вдох. Руки через стороны вверх, выдох. И еще вдох. Расслабили спину, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Макушка тянется вверх. Снова дыхательное упражнение. Вдох. Выдох. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Выдох. Еще маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дыхательное. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Петр ответил сборщикам. Конечно. И пошел к Иисусу. А тот сказал Петру. Пойди на море. Брось удочку. И первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир. Это монета такая. Пойдемте с Петром поймаем рыбу на удочку. Исходное положение стоя. Ноги слегка расставлены. Руки опущены. Правой рукой замахиваемся, делаем вдох и бросаем удочку в выдох. Также будем делать с левой рукой. Приготовились? Начали. Замах правой. Выдох, выкинули удочку. Еще раз. Выкинули удочку. Правая ручка. Выдох. Левый замах. Выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Через некоторое время на берегу озера Иисус сказал Симону Петру, «Отплыви на глубину и закиньте сети». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. Давайте поможем Симону Петру вытащить сеть. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Начинаем со вдоха, наклоняемся вниз, выдох. Тянем сеть двумя руками, вдох. Приготовились? Начали. Наклон, вдох. Тянем сеть, выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Еще раз. Два. Три. Четыре. Не сгибаем колени. Раз. Два. Три. Четыре. Еще наклонились. Раз. Потянули сеть. Два. Три. Потянули, выдох. Еще раз. Два. Три. Закончили. Иисус целый день учил народ, а вечером ученики сказали ему, «Место здесь пустынное, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Вы дайте им есть». Ученики ответили, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Иисус, взяв их, благословил и, переломив, дал ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек. Давайте поможем ученикам собрать куски. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Делаем наклон вперед, взяли кусок, вдох. На выдох выпрямились с

обеими руками, коснулись пола справа, положили кусок в короб. Выдох. А также делаем слева. Приготовились, начали. Наклон, взяли кусок, вправо выдох. Вдох, взяли кусок, влево выдох. Раз, два, три, четыре. Наклон, тянемся до носков вправо, положили. Наклон, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встаем. После этого ученики поплыли через озеро на лодке, а Иисус остался на берегу отпустить людей по домам и помолиться. А ночью он пошел к ученикам по воде. Покажем, как Иисус идет по воде. Маршируем бодро. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ученики, увидев идущего по воде, закричали от страха. «Это призрак!» Но Иисус заговорил. «Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ. «Господи, повели мне прийти к тебе по воде!» Иисус же сказал, «Иди». И Петр пошел по воде. Руки вперед. Маршируем с высоким подниманием колен. Достаем коленями до рук. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Дыхательное упражнение. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Снова медленный вдох. Отпустили ручки, выдох. Расслабили спину, маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний глубокий вдох. Закончили. Увидев сильный ветер, Петр испугался. И, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас поддержал его и сказал, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Покажем, как Петр начал тонуть. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Приседаем руки вверх, вдох, встаем, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Присели, руки вытянули вверх, встали. Спина прямая, раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем. Раз, два. Спина прямая. Три, четыре. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Но Иисус Христос взял Петра за руку, поставил на воду, и они вместе пошли в лодку учеников. Давайте покажем, как Иисус вытянул Петра из воды. Исходное положение стоя. Ноги шире плеч, руки на пояс. Делаем наклон в правую сторону, достаем до пола и выпрямляемся, силой тянем руку вверх. Возвращаемся в исходное положение. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились? Начали. Наклон вправо, вытянули Петра из воды. Наклон влево, вытянули. Еще раз, два, три, четыре. Наклон, раз. Стали два. Влево вытягиваем четыре. Раз, два. Рука прямая, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, спина прямая, два, три, четыре. Раз, два, последний, три. Закончили. И приплыли они в землю Геннесарет, где жители приносили к Иисусу Христу больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И все, кто прикасался, исцелялись. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Делаем вдох, руки тянутся вперед. Выдох, возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Руки вперед, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Вперед, вдох. Выдох, вдох, спина прямая, выдох, вдох.

0: выдох и раз, закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс познакомились с некоторыми чудесами, которые творил Иисус Христос. Дорогие ребята, приглашаю вас делать зарядку каждый день, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: А еще читать Библию. Всем
2: пока!

0: Эх, зачем я пообещала дяде Лёше выполнить его просьбу? Из деревни крапиву принести.
1: Зачем она ему еще понадобилась, интересно?

0: если бы не перчатка, я бы давно этой крапивой уже все руки обожгла.
1: Ну ладно, раз не обещала, надо рвать.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно интересное весеннее блюдо. Если, конечно, Надя не забыла выполнить свое обещание и принесла нам...
1: Принесла. Только, дядь Леша, зачем вам крапива? Вы ее что, есть что ли будете? Она же, ее даже в руки взять нельзя. Как же вы ее есть-то будете?
0: Когда мы ее приготовим, она уже колоться не будет.
1: Зачем вам этот сорняк, дядь Леш? От него и пользы вообще никакой нету.
0: Иногда, Надюш, мы видим только плохое. В ком-то или в чем-то. Но если посмотреть повнимательнее, можно обнаружить что-то хорошее.
2: Хорошее? Крапиве?
0: Конечно. Раньше, между прочим, из крапивы даже одежду делали. Летом она была прохладнее, а зимой теплее. Но сейчас это уже никто не делает. Но приготовить из крапивы кое-что можно.
2: Да? А что?
0: Сегодня мы будем с вами делать суп из крапивы.
2: Суп? Чего себе!
0: Ну что, начнем?
2: Да.
0: Давайте сначала с вами почистим и порежем кубиками картошку. Поэтому выбирайте каждый себе ножик.
2: Хорошо.
0: Картошину берите. И занимаемся этим. Чистим и режем кубиками. Кубиками знаете, как резать?
2: Нет. Дядь Леша, у вас случайно нет чистилки-резалки?
0: У меня? Нет, мне все легче ножиком делать.
2: Да?
0: У меня иногда даже с собой ножик в кармане.
2: Да?
0: Надо что-то почистить. Раз, два и готово. Вот, видите, как карандаш точит картошку. Да?
2: Да.
0: Похожим образом, аккуратненько только.
2: Можно отрезать так пол картошки.
0: Но он, видишь, не промахивается, у него аккуратно получается. Так. Устраняем. Потом нарезаем дольки. Не торопитесь. Как получится, так получится. А потом делаем разрезы вдоль и поперек.
2: Ух ты, как у тебя тут хорошо получается. А ты когда-нибудь обжигался крапивой?
1: Да, уже 100 раз.
2: Да? А где это было?
1: Ну, неподалеку, ну, там от дома, около школы.
2: Понятно.
0: А в деревне полно крапивы, да?
1: Да.
0: Как поедешь в деревню, так и обязательно.
1: Когда в прятки играл, тоже получалось так, что это приходилось убегать. Прятаться в крапиве.
2: Бедняжка.
0: Представляешь, обидно, спрятался в крапиву, а так жжется, что закричал оттуда.
2: И тебя
0: сразу нашли.
2: Ух ты, ведь как у тебя тут хорошо получается.
0: Да, все отлично. Как раз картошка порезана как для супа. И Надя уже тоже нас догоняет. Ну что, сваливаем картошку.
2: Сейчас я вас всех догоню.
0: В одну миску. Ага.
1: У меня она прилипла соком.
0: Конечно.
2: Да? Угу. Это, наверное, из-за крахмала. Значит, в этой картошке много крахмала, значит, она хорошая. Вот так.
0: Молодцы. Ну, теперь дальше нам будет уже просто. Мы все положим в кастрюльку. Тут у нас уже есть вода. Она у нас горячая, нам нужно ее довести до кипения. Ну что, тут не одна только картошка будет. Тут еще будет у нас лук и морковка. Поможете мне их почистить и порезать?
2: Хорошо. Я тут буду лук,
1: а я морковку.
0: Отлично, молодцы.
2: У меня новые теперь очки. Уже солнцезащитные.
0: Вода закипает. И мы отправляем туда картошку. начинает вариться.
2: Посмотри,
0: ну вот, а я займусь крапивой. Знаете, что нужно с ней сделать, чтобы она не обжигалась?
2: Может быть, ошпарить кипятком?
0: Правильно. Кто мне подаст чайничек?
2: Давайте я. Ой, горячий.
0: Угу, аккуратненько. Спасибо. Опа! Теперь крапива не будет такой кусачей и вреднючей. Как раз из-за чего ты ее не любишь, Надя.
2: Не щиплет?
3: Нет. Меня морковка защищает.
0: Так.
3: Ну что, меня
0: смотрите.
3: Считает.
0: Вся крапивка
3: теперь добрая стала.
0: Обмякла и стала добрая. Морковку нужно будет нарезать дольками, такими красивыми, хорошо?
3: Угу.
0: Ровненькими, аккуратненькими, не торопись.
3: Кружочками?
0: Да-да-да, кружочками. Ну и крапивку у нас надо будет порезать.
2: Я лук порезала.
0: Молодец, Надюш. Кстати, крапивку, чтобы она не кололась, нужно рвать или в перчатках, или надеть на руки, например, целлофановые пакеты. Так она не уколет тебя, да?
2: Да, я перчатками рвала ее.
0: Молодец. А еще молодые, весенние, мягкие, нежные листики намного будут вкуснее, чем старые и жесткие.
2: Я верхушки брала.
0: Молодец.
2: Специально.
0: Ну что, запускаем сюда овощи все, и потом крапиву. Ага, давай, Надюш.
2: Можно теперь снять очки.
0: Так. Держи. Держи. Хорошо. И наша крапива отправляется в крапивный суп. В самом конце наш супчик надо посолить.
3: Можно я посолю?
0: Держи.
2: На-на.
0: Мы в тарелочку сначала положим туда по половинке
2: желтка
0: яйца. Держи. Вот. Ну что, выключаем?
2: Выключаем.
0: Где наш половник?
2: Сейчас достану.
0: И первую порцию мы накладываем Наде за ее отважный поступок, что она нарвала нам крапивы. Очень горячо. Немножечко остынет. И мы попробуем. Так.
2: Осторожнее.
0: Ты хочешь отдельно желток? Да? Ох ты, какой гурман.
2: А можно мне ложечку? Я попробую.
0: Так. Держите ложечки.
3: А я... Надо посолить, мне будет попозже.
0: А мы уже посолили с тобой.
2: Такой красивый бульончик. Может быть, еще сметанку туда положить?
0: Конечно. Держите сметану.
2: Так.
0: Он станет попрохладней.
2: Это мне, а это тебе.
0: Мне очень интересно, когда вы попробуете этот суп, что вы о нем скажете?
3: Не жжется.
1: Вкусно. Действительно, ни капельки не жжется.
0: Ну вот.
3: Я сметанки подложу.

0: Я про эту крапиву даже стихотворение придумала.
1: Прямо сейчас?
0: Вот, да, со второй ложки.
1: Давай, расскажи нам.
0: Позабыв про жгучий вред, ем крапиву на обед. От нее и польза есть, да и вкусно, как не съесть. Ой, действительно, вкуснота такая.
1: Хорошо. Всем ребятам мы рекомендуем приготовить суп из крапивы. И помните, что даже жгучий и колючий может быть приятным. Пока!
2: Пока!

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник Екклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движения с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежание травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятия рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти
приравнивается к 27. А средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уильсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уильсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваши гости?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уильсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».

0: Через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
1: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
0: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
1: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
0: Не люблю, когда меня так называют.
1: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
0: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что это как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть и много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
1: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
0: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
1: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
0: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
1: А Мардок был главным.
0: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу, главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
1: Только очень сильно искажено.
0: Потрясающе искаженно.
1: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования. И все-таки две реки, Тигр и Евфрат,

0: потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдуайка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдуайк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.

0: согласно их концепции.
1: Разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни, и все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости — рожденные свыше верующие, христиане. Они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глазовые прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним, ведь в 22-м псалме Давида сказано:

0: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
1: Сотни лет перед распятием.
0: Тысячи.
1: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
0: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
0: Конечно, мы сможем.
1: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза, или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина. И в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся, их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужна была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение? Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите, будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер 2. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер 3. Вам нужно развить свой потенциал.
Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. То же истинно и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен. Он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все: «Боже, высвободи мой потенциал! Высвободи мой потенциал! У вас огромный потенциал! Будьте молитвенником!» И молитесь: «Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал». Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер 4. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать: «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал: «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой. Я поражу его камнем». Будьте позитивными. Будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблема. Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь такие же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите аминь. Когда я только начинал, то у меня ничего не было.
Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один столик. Ты с одной стороны стола, а другой человек с другой. Мужчина подходит со своим кофе и садится за стол. Он снимает пальто и кладет его на стул. Кладет свои вещи, садится и делает глоток своего кофе. Потом он вытаскивает газету, протягивает руку, берет пакет с пончиками. Он вытаскивает из пакета пончик и начинает его есть. Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть. Только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой, каков нахал. Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками. Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики и просто уйти. Но Он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время. Все таланты. Все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю... Это больше, чем просто слова.
Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте в вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли Он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что Он первый, если Он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы Его даянием? Почитаете ли вы Его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам. Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам – это корень всякого зла. 10-я заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет всеми пончиками. Итак, пункт первый. Это финансы. Первый ли Бог в ваших интересах? Ваши интересы — это следующий пункт. Чем вы интересуетесь? Чем вы интересуетесь целую неделю? Какие книги вы читаете? Какие журналы? Как проводите время? Заполняет ли Бог большую часть ваших интересов? Если Его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах. Он первый в ваших интересах. Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите. Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день? Если его нет в вашем дне и в вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день,

то вы сможете прочесть всю Библию за год. Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать: «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и осветит вас. Она освободит вас. Она поможет вам. Она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось Слово, которое вы читали сегодня утром. Или вечером перед сном вы открываете Слово. Возможно, это Слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться. Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем. Но когда проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к Нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус». Кому вы бежите во время трудности. Это и есть настоящий знак того, на первом месте Бог для вас или нет. И если Он первый, тогда у вас будет Его видение. Вы будете видеть то, что видит Он. Если Бог первый, то вы будете молитвенником. Если Он первый, то вы поймете, что у вас огромный потенциал. Если Бог первый, то вы будете позитивными. Если Он первый, то вы увидите Его чудесное обеспечение, потому что Он владеет всеми пончиками. И когда Он первый, Он благословит вас так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. «Боже, сделай меня позитивным». Боже, позволь мне видеть Твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь Ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у Тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, место на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь». Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают.
Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной».

Ты никогда не оставишь и не покинешь меня во имя Иисуса. Это могущественное имя. Имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Синдром самозванца, страхи, неуверенность. Как преодолевать эти внутренние барьеры и двигаться вперед к самореализации? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы продолжаем говорить на тему «Путь к самореализации», да, и поговорим, ну, не только про внутренние, но и про внешние барьеры, да, которые мешают нам двигаться к призванию и к самореализации.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос такой открывающий, да, для того, чтобы мы поговорили вообще о том, с какими основными барьерами сталкиваются люди вот на пути к самореализации.
2: Ну, сегодня очень много информации и очень много говорится о самореализации. Есть какие-то шаблоны, как это должно быть. Обычно модели успешные представляются. И, конечно, человеку, который хочет что-то даже, есть какое-то влечение внутреннее, что-то изменить, он сталкивается со страхом неудачи, и с внутренним критиком, да, если там перфекционизм внутри сидит, и все это барьеры, которые сложно преодолеть. Сложно преодолеть, когда сам себя критикуешь и что-то двигаться делать, и когда боишься критики извне.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я бы добавил, что еще страх, что у тебя не получится. Угу. Вот. И, возможно, еще чувство вины за то, что ты не соответствуешь, может быть, каким-то стандартам.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну и плюс к этому я бы еще добавила то, что современный мир, он очень динамичный. И сейчас так много происходит изменений постоянно. И то есть ты вроде как только привыкнешь к определенному какому-то шаблону, да, в мышлении, там, в стратегии какой-то, как тут же выясняется, что это уже устарело. И вот эта вот динамика, она предъявляет какие-то завышенные требования к человеку, который пытается реализовать свой путь, ну, в любом направлении, что в профессии, там, что в социальной среде. Я знаю, там, в инфобизнесе, так там вообще просто каждую неделю тренды меняются, и когда ты пытаешься быть на волне успеха, ты постоянно не успеваешь. Это очень тяжело переживается.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Да, только-только чему-то научился, и тут тебе уже говорят, что уже что-то новое, да? Это как раз-таки про синдром самозванца, да? Давайте вот немножко тоже на эту тему поговорим. Ведь действительно нам много навязывают внешне, разные там видео мы смотрим, там, читаем и так далее. И люди сталкиваются с тем, что ощущают себя непрофессионалами. Ну, так повелось, это уже называется синдром самозванца. Почему это происходит и как этому, что ли, противодействовать, как выходить из этого ощущения синдрома самозванца? Что можем посоветовать?
2: Ну, мы понимаем, что это, конечно, не какое-то расстройство психическое, когда говорим о понятии синдром самозванца. Все-таки это какая-то смесь тревоги, когнитивных установок каких-то, перфекционизма где-то, неудовлетворенности собой все время.

0: И это такое состояние, когда человек все время перекладывает на кого-то успех. Он боится успеха, потому что за успехом может быть не успех. И все время, даже если что-то получается у него, неважно в каком виде деятельности, он все время говорит, нет, это удача, то есть перекладывает на внешние какие-то обстоятельства или на людей, это потому что вот тот, то есть такое отторжение от себя, вот какой-то такой, ну, успех, удовлетворенности, что это не я, это вот как-то само собой случилось. Мне кажется, вот здесь в корне синдрома самозванца лежит, ну, если так заглянуть, все равно, возможно, причины кроются в отношениях со взрослыми, значимыми в детстве, для которых, которые не ценили твои успехи, и поэтому ты сам не можешь свои успехи оценить. И даже если ты чего-то добивался в детстве, это считалось незначительным, либо, ну, это само собой разумеющимся казалось. И поэтому во взрослой жизни, возможно, человек тоже, ну, как одна из причин, что он не может просто остановиться и порадоваться своим достижением.
1: Но особенно, наверное, если в семье его не поддерживают, уже будучи взрослым человеком, да, потому что, ну, как говорится,
0: сделал,
1: пророка в своем отечестве, да, это же не зря такая все-таки поговорка существует, и он чего-то пытается достичь, например, ну, в семье воспринимается это типа...
0: Шутку иногда
1: критикуют. Да, куда ты там вообще, чего ты...
2: Ну, я, кстати, замечала, что не всегда ситуация связана с тем, что кто-то извне подавляет, да, твою самооценку. Зачастую бывает, что человек вот с детства сформировалась у него вот эта позиция, что я недостаточно хорош. И она укрепляется за счет того, что сейчас в этом информационном поле очень много примеров таких ярко взлетевших, и человек вместо того, чтобы сравнивать себя с теми, кто находится рядом с ним на его уровне, постоянно сравнивает с этими недостижимыми идеалами. И это приводит к тому, что ему все время кажется, что он недостаточно хорош. И плюс тоже необходимость обновлять вот постоянно обучаться, что-то новое. И человек просто, его самооценка, она неустойчивая. Она постоянно идет вот на спад какой-то от любых влияний внешних. И даже бывает, что ты хочешь человека поддержать, даешь ему объективно обратную связь о его достижениях, но он не готов это слышать, потому что в корне все-таки проблема в самооценке. То есть
3: получается, что у него психика таким образом сформировалась, что у него вот эта предрасположенность уже есть.
0: Она, у него убеждения
3: есть. У него
0: есть
3: вот этот синдром самозванца, это не столько под внешними факторами, да, они только добавляют, сколько изнутри проистекает.
0: Такие убеждения,
1: но
0: да.
1: Но это же еще, знаете как, с детства, о чем ты говорила, Маш, по поводу того, что мы всегда с детства приучали кого-то с кем-то сравнивать.
0: Да?
1: Нас сравнивали,
0: конечно,
1: мы сравнивали.
0: Оценочность всегда
1: и
0: была.
1: Вот это, мне кажется...
0: Будь как Петя, будь как
1: привычка,
0: Вася.
1: Привычка, да. Угу. Когда мы начинаем кого-то с кем-то сравнивать, себя, мы смотрим в этих соцсетях, а он там за месяц уже этого достиг, за 3 месяца он этого уже ездит на такой машине. Это сравнение, мне кажется, ну как бы... Первый, что называется, метод избавления – прекрати себя сравнивать с другими.
0: Да.
1: Начни просто сравнивать себя, например, ну там, год назад.
0: Я
1: не умел раньше, а сейчас уже вот это научился, чуть больше уже умею. Да? Я там за этот год смог там прочитать вот это. И ты начинаешь понимать, что ты не стоишь на месте, ты развиваешься. Потому что, с одной стороны, мы должны вроде как развиваться, потому что мир действительно меняется, и как бы информация меняется, технологии. Но, с другой стороны, загонять себя и думать, что вот то, что мы увидели в соцсетях, правда, что они там вот, а я такой вот, и мы себя уничижаем, ломает нас и не дает нам возможность двигаться вперед.
2: Но что самое интересное, вот синдром самозванца, он присущ людям амбициозным. То есть,
0: и
2: вот
0: даже талантливым,
2: вот есть разрыв, да, между тем, что я могу, к чему я стремлюсь, какие цели я перед собой ставлю, и что я вижу сам в себе. То есть, мне кажется, нужно понимать, что если в тебя уже вложено, да, вот этот вот потенциал, то есть сам факт амбициозности говорит о том, что в тебе есть этот потенциал, и ты его можешь реализовывать. Просто действительно нужно ориентироваться на то, что я уже сделал, и на то, к чему я иду. То есть сохранять вектор и наблюдать за собой, не сравнивая с окружающими.
1: Здесь хочется, знаете, как это резюмировать на вот этой теме про синдром самозванца, тем, что если вдруг ты почувствовал, что у тебя есть синдром самозванца, скорее всего, у тебя его нет, да? Потому что ты, скорее всего, амбициозный, ты просто ставишь высокие цели, к которым постепенно дойдешь, да? Но мы сегодня о многих таких барьерах поговорим. Давайте к близкому перейдем, к следующему. Он где-то похож чем-то, но все-таки другой.

0: так же, как и синдром самозванца, очень сильно связано с мыслями человека. То есть если мы извне будем говорить человеку, ну, да нет, ты хорош, да? Расслабься, да. Не переживай, это вообще не работает, потому что мы знаем, как все-таки устроен мозг, что в этот момент вся рассудочная часть, разумная часть выключается, и эмоции, они превалируют.
1: А я не могу не переживать.
0: И поэтому человек не может, он действительно, ему сложно это сделать, и поэтому просить от него... побуждать его делать там, то, к чему он, ему невозможно, не под силу сделать, наверное, сложно. И поэтому я бы, наверное, все-таки предложила работать над теми мыслями, которые в этот момент, да, в голове формируются, находить им контраргументы какие-то, потому что у тревожного одни мысли. Ну, и есть очень замечательные практики, связанные с дыханием, дыхательные упражнения, которые помогают именно физически человеку немножечко успокоиться, чтобы как раз могла включиться логическая часть мозга, чтобы он как раз и мог придумать контраргументы своим страхам. И обычно тревожным людям я всегда предлагаю раскрутить эту картину и самый худший вариант представить. Вот, ну, вот это случится, к примеру, самое худшее. И что тогда? Что ты будешь делать? Как это будет выглядеть? Немножечко прожить. Иногда сама тревога выглядит страшнее, когда ее, вот, когда она такая аморфная, непонятная, и тогда очень страшно. Страшно чего-то. Боюсь чего, не знаю чего.
2: Когда еще ты понимаешь, что ты боишься или чувствуешь страх, это ты хотя бы понимаешь, что у тебя тревога. На самом деле тревожное расстройство, оно проявляется иногда совершенно, как сказать, незаметным. Вот.
3: Да, ты даже не осознаешь.
2: Образом, то есть не таким явным образом. Например, тревожный человек, он может все пытаться, все может пытаться контролировать. Может по поводу любой мелочи заморачиваться, переживать и винить себя там за то, что вообще как бы...
4: К нему не имеет никакого
2: отношения.
0: Так ему поэтому и будет сложно.
2: И он не думает, что он тревожен. Говорит, я ни о чем не беспокоюсь. Но просто все хочу, все хочу, чтобы был...
0: Все хочу контролировать. Порядок,
2: чтобы был порядок, да. То есть, или...
0: Но такому человеку очень сложно, согласитесь, самореализация есть некий момент все равно творчества какого-то, да. И какой-то непредсказуемость. И такому человеку очень сложно выйти за рамки, да. Что-то новое попробовать, в новой деятельности себя попробовать, в новый какой-то путь в этой же алгоритмизированной такой работе найти. И поэтому мы и говорим о том, что важно это преодолевать, чтобы это могло расширить компетенцию, потому что тревожный и на новую должность не пойдет. Даже если им предложат.
4: Или с новой задачей. Работу не сможет, потому что
0: с боится, новой задачей будут бояться.
2: Или на себя будет возлагать намного больше, чем способен понести, потому что для него чем, как, чем хуже, тем лучше, да, потому что он как бы ищет страдания как на подсознательном уровне, да, тут... и считает это некой добродетелью. Да.
3: Тут еще важный момент, мне кажется, что мы должны понимать, что все-таки тревожное состояние, оно очень мощно базируется на физиологическом состоянии. Потому что что такое тревога? Это преувеличенный какой-то комплекс гормонов, да, связанных там, с кортизолом, с норадреналином, адреналином, которые вызывают у психики состояние, вот я что-то...
0: Напряжение боевой готовности. Да. Такое, да.
3: И очень простой способ начинать все-таки с телесных практик, как Маша сказала. Во-первых, проследить за образом жизни, за сном, за питанием, просто для того, чтобы дать организму почувствовать, что ты высыпаешься, что у тебя все нормально там с балансом питательных веществ.
0: Что есть контакт с телом.
3: Есть контакт с телом. Потом уже работать над мыслями. И еще же, почему возникает тревога, что здесь еще очень сильный когнитивный компонент. Компонент, связанный со способностью планировать, ставить цели. Потому что наша психика, она лучше всего ориентируется тогда, когда мы понимаем, что, зачем и почему. А если ты находишься в тревоге, если у тебя уже возник вот этот вот элемент напряжения, то очень легко съехать и начать вот пытаться действительно внимание суетиться. Переключается на большое количество не имеющих к тебе отношения факторов. Ты пытаешься их собрать в кучу, и тревога усиливается. Поэтому вот здесь вот три компонента. Первый – телесный, да, позаботиться о теле. Второй – когнитивный, это то есть с мыслями поработать, с целями поработать, с мотивацией поработать. И третий – эмоциональный, связанный с тем, чтобы научиться понимать, а что действительно я сейчас испытываю, почему эта эмоция возникла, и как я могу ее сейчас выразить для того, чтобы проявить себя лучше. И вот эти вот три шага, они формируют у человека свободу к действию, к выбору реакций. и снижает уровень тревоги.
4: Да, тут, знаешь, хочется добавить, что иногда какие-то даже мелочи могут влиять на уровень тревожности, типа, да, человека в организме не хватает магния, который воздействует на нашу нервную систему.
3: Или сахара очень много.
4: Сахара много, да. Или там витаминов В. Это же, ну, как

0: Такие стандартные вещи, на которые люди иногда забывают обратить внимание. А это влияет на нервную систему.
1: Да,
2: я добавлю еще как бы такую библейскую рекомендацию по поводу борьбы с тревогой. Есть очень хорошее обетование, оно записано в Священном Писании, 1 Петра, 5 глава, 7 текст. «Все заботы ваши возложите на Него, имеется в виду на Бога, ибо Он печется о вас». И вот это вот слово «забота», оно с греческого языка так и переводится. «Забота» или «тревога». Угу. То есть все тревоги ваши возложите на Него. Это можно еще как синоним подобрать. Помогает победить тревогу доверие Богу. Что значит «возложить»? Да? Это значит, перестань сам об этом переживать, а просто возложи на Бога и доверь Ему, чтобы Он об этом...
0: как-то это решит.
2: Он об этом переживал. Он твою тревогу готов взять на себя, разделить время твоей тревоги. И тогда становится реально легче. А это происходит в духовных практиках, таких как молитва, уединение, чтение Священного Писания. Это вообще реально рабочий очень инструмент, потому что в уединении с Богом ты успокаиваешься. Ты реально успокаиваешься, психика у тебя...
0: И хочется здесь сказать, как круто быть верующим человеком, да? Есть кому обратиться, куда отдать это беспокойство, да? Потому что человек, которому некуда отдать, и вот и приходится все на себя взваливать. Да. Поэтому хочется сказать, подумайте, как быть лучше, да? Хорошо, мы немножко поговорили про внутренние барьеры, немножко затронем и про внешние, да? Считается, что вот женщине в современном мире сложнее самореализоваться. Есть какие-то внешние барьеры, которые препятствуют к этому. Так ли это? Если так, что можем порекомендовать женщинам для того, чтобы они могли самореализовываться?
1: Ну, я считаю, что на самом деле есть такая разница между мужским профессиональным саморазвитием и женским. Почему? Потому что все-таки у нас культурно заложено, что у женщины ответственность все-таки больше связана с домом и семьей. И эту ответственность с нее не снимают. Но сейчас потихоньку эта парадигма меняется, то есть мужчины становятся более включенными, сейчас уже вот этот феномен включенного отцовства ярче проявляется. Но в то же время еще есть огромный пласт людей, которые живут с мыслью, что мужчина не имеет возможности правильно реализовать себя в быту, и поэтому женщина, помимо того, что должна выполнять какие-то задачи, связанные с профессиональной самореализацией, она параллельно занимается домом, детьми,
0: рутина,
1: здоровьем,
0: уборка, готовка.
1: Да. И все это под ее контролем, и такая огромная вот эта вот многозадачность, она приводит к тому, что женщины быстрее выгорают. Ну и, в принципе, мы знаем, что на социальном уровне у женщин зарплата ниже, чем у мужчин. Почему? Потому что, опять-таки, работодатели принимают во внимание, что женщина может уйти в декрет, может уйти на больничный, тогда как для мужчин это не свойственно. И это тоже влияет на их способность к самореализации, к сожалению.
3: Ну, мне кажется, что все-таки, если взять семьи, которые помоложе, там уже тенденция меняется. И уже там действительно разделяется и финансовая ответственность. В молодых семьях я встречаю современных. И
0: ответственность,
3: да, они очень, очень четко просчитывают, кто сколько принесет бюджет, кто за что будет оплачивать. Разделяют уже ответственность, касающуюся и детей, и воспитания, и всего прочего. Потом, мне кажется, парадигма меняется. И мне так кажется, что на сегодня... В принципе, в нашей среде у женщин очень много возможностей для того, чтобы развиваться и самореализоваться. И дистанционное образование, и курсы. То есть на сегодня, как мне кажется, если у женщины есть это побуждение, ну, масса способов и возможностей где-то себя проявить. Ну, я сравниваю нашу страну с другими странами. Мы действительно имеем очень много преимуществ. И да, не просто женщине очень многие вещи тянуть, там, и дом, и ответственность, и так далее. Но, тем не менее, очень многие женщины, мне кажется, современные, достаточно имеют возможности для того, чтобы самореализовываться. Поэтому я бы не сказала, что они сегодня ущемлены, по крайней мере, женщины, ну, вот в таком пространстве нашем, европейском.
0: А, здесь прям хочется спросить, вот, а нужно ли научиться... Иногда, а может быть часто, говорить «нет». Знаете как? Начинать выстраивать определенные границы. И вот как научиться говорить «нет», чтобы, ну, к примеру, если это между людьми, чтобы никого там не обидеть и не чувствовать себя при этом, что как это так, вот, я в очередной раз там, ну, мы сейчас про женщин говорим, но, возможно, вполне это и к мужчинам относится, в очередной раз там не взвалил на себя то, что не может вытянуть. Но вот как это делать, чтобы не ломать отношения?

0: но в то же время научиться выстраивать эти границы с помощью того, что иногда нужно сказать «нет, это я на себя не беру». Это угу.
1: Мне очень нравится эта формулировка, она звучит повсеместно. Как сказать «нет», чтобы никого не обидеть? И о чем это говорит?
2: Это мода какая-то.
3: Это невозможно сделать.
1: Это невозможно сделать. Вот в этом-то собака и порыта, что ты не можешь отстаивать свои границы и при этом сохранить какие-то отношения со всеми.
0: Но это же такой комплекс вежливости. Мы же так воспитаны, мы же не должны никого обидеть.
1: Вот, а дело не в этом. Потому что вот мне очень нравится такой подход, что... Господь нам дал ответственность за себя, да, за свое психическое здоровье и за тех, кто находится вот в твоей семье. И мне безумно нравится это выражение «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть, когда мы понимаем, как я могу заботиться о себе, о своем эмоциональном, финансовом, социальном благополучии, то человек, присутствующий рядом со мной, слыша от меня «нет», понимает, что ему тоже можно заботиться о себе. А когда мы все время живем в таком положении, как бы сделать хорошо всем, забывая о себе, мы формируем вот это вот представление, что созависимость или какая-то вот эта вот скажу податливость, а вот эта деформация эмоциональная, когда другой главнее, она нормальная, но это приводит к таким серьезным перекосам.
3: Ну и выгорание общество, в том числе, да.
1: Получается общество нездоровых, несчастливых, нереализованных людей. Поэтому нет, нужно говорить. И если тебе нужно научиться, как это говорить, то просто попробуй с малого. Прислушайся к себе, а чего я сейчас действительно хочу. Потому что мы часто соглашаемся на что-то, потому что привыкли соглашаться. А вот саморефлексия такая, она дает возможность понять, вот если есть во мне желание сейчас отгородиться, там, позаботиться о себе, то можно учиться потихоньку это реализовывать.
3: Я бы, наверное, еще с другой стороны посмотрела. Очень важно это «нет» и самому принимать. Угу. Если мы учимся принимать это «нет», не адресуя, что это меня
0: от отвергли
3: или... от кого-то, от кого-то. Ну, к примеру, ты что-то хочешь, что-то предложил или что-то попросил, тебе сказали «нет». Вот это «нет», оно тоже иногда может, вот это желание что-то проявить
0: и
3: себя.
0: Все, и вся самореализация закончилась.
3: Вся самореализация закончилась. Но вот это...
0: Отказали.
3: Вот это «нет» очень важно расценивать как «нет» вот этому проекту или этому предложению, но это не про тебя, не про личное отвержение тебя как человека.
4: Личный счет не воспринимает.
3: Да, и когда мы начинаем сами анализировать «нет», которое мы слышим в ответ, и понимаем, что при этом это «нет» не про меня вообще, как про человека, а это «нет» про вот это, то, что сейчас я попросила или что-то сделала, тогда мы с уважением относимся к этому «нет», мы его принимаем, и нам тоже легче сказать «нет» другим. Мы понимаем, что я уважаю этого человека, я к нему с уважением отношусь, но я уважаю себя, и поэтому я говорю «нет», не пытаясь его обесценить, не пытаясь его отвергнуть, что за этим тоже не стоит отвержение. Мне кажется, важно и говорить «нет», но и учиться принимать «нет».
1: Я, кстати, вот недавно задумывалась на эту тему. Мне кажется, что вообще культура манипуляции, она как раз-таки связана с тем, что человек не отделяет себя от своих возможностей. То есть если мне сказали «нет», отвергли меня, и поэтому мне легче начинать манипулировать, каким-то образом идти в обход своих искренних побуждений, своих искренних просьб для того, чтобы самому утвердиться, что я важен. И поэтому, когда мы все-таки ставим самооценку на верное основание, то вся эта система манипулирования, вся эта система, знаете, вот этих подкатов каких-то, намеков и так далее, она становится неактуальна. Поэтому, мне кажется, вообще слово «нет», оно такое, один из элементов воспитания культуры здоровых отношений.
2: Ну, здесь главное в другую крайность не впасть, потому что я в последнее время столько слышу, это целый тренд.
3: Все борются за границы.
2: Все говорят, чтобы как научиться говорить «нет», да, но мы можем тогда перестать говорить «да», когда это нужно.
1: А вот здесь вот как раз-таки почему перекос бывает? Потому что когда ты говоришь «нет» просто в попытках соответствовать трендам, или из бунта опять же какого-то, или из страха,
3: или ты выгорел, и уже ты говоришь «всем нет».
1: Да, то тут другой момент.
0: Главное не уйти в другую крайность, которая близка вот к теме, о которой мы говорим, эгоизм и там, эгоцентризм.
2: Да, конечно, да? Всем нет, один я,
0: как
2: все
0: вот
2: ради себя.
0: Прочувствовать, что ты уже где-то перешел от любви и заботы к себе, о чем мы говорили только что, что возлюби ближнего как самого себя, но не уйти в эгоизм, потому что мне кажется, что вот человек

0: может не заметить момент, когда вообще-то в нем уже говорит просто гордыня, да, эгоцентризм, а никакая не забота о себе.
1: Привычка говорить нет.
0: Привычка. Говорит. Как заметить это и, ну, какие, может, симптомы есть этого, как это себе искоренить? Потому что, ну, наверное, это не очень хорошо. Или это нормально? Как вообще эгоцентризм влияет?
2: Ну, мне кажется, что некая осознанность и рефлексия, почему я это сказала, что я сейчас делаю, да, она помогает человеку все-таки увидеть. Без взгляда внутрь, со стороны, иногда сложно это увидеть. Но кто-то нам говорит, но мы можем закрыться, можем
0: вот
2: оправдать.
0: Иногда, кстати,
2: полезно
0: помогает,
2: со стороны.
0: Да. Я замечаю, что, ага, действительно, что-то я часто стал считать, что только моя точка зрения правильная, и не слышу другой. И когда мне один, второй, третий на это намекнет, тогда я думаю, угу, а вот он и проявление эгоцентризма, которое ты можешь не заметить.
2: Угу. Ну, для меня, как для верующего человека, очень таким мощным источником представления о себе являются все-таки духовные практики, молитва и чтение слова, потому что там мне Бог открывает мою неправду и мой какой-то эгоизм, эгоцентризм. Такие вещи, которые я в себе сама не заметила бы. И я не хочу их в себе, наверное, замечать, но Бог бережно приоткрывает и говорит, вот здесь бы хорошо бы измениться. Вот над этим стоило бы поработать.
0: Но вообще эгоцентризм, он мешает человеку самореализовываться?
1: Я вот просто еще добавлю, мне кажется, здесь искренность очень важна. То есть искренность и понимание.
0: Честность, да?
1: Да, самим собой в первую очередь. То есть ты должен понимать, что ты имеешь полное право говорить «нет». Это твое право, тебя не надо себя за него винить. Но искренность и честность в том, почему ты говоришь «нет», потому что ты это делаешь, ну, просто потому что ты уже устал и не можешь, или просто потому что ты уже стал эгоистом и на всех забил. Вот эта искренность по отношению к себе, она помогает. И вот о чем Мария говорила, конечно, и во взаимоотношениях с Богом, это, как бы сказать, ты лучше это видишь.
3: Проявляется, да. А мне кажется, тут еще вот важный момент. Мы, когда разговариваем о каких-то признаках, да, мы видим их в статике. И не обращаем внимания на то, что все-таки человек – существо динамичное. И нам вот эта вот саморефлексия, она нужна на постоянной основе.
2: Да.
3: Не будет такого, что вот я научился говорить «нет» экологично, и теперь все, это мой навык на всю жизнь. А нет, потому что в какой-то момент действительно бывают эти перекосы. И что самое замечательное, что именно контакт друг с другом, понимание того, каким путем я сейчас иду, как мои цели реализуются, в том числе и социальные, да, оно дает возможность оценивать, а на правильном ли я пути. То есть и постоянно это регулировать, в том числе и через молитву, в том числе и через отзывы окружающих, через обратную связь, и в том числе еще и через вот эту вот какую-то гармонию внутреннюю. Потому что, получается, человек, который уходит в эгоцентризм, он теряет покой. То есть мы это осознаем, что когда я пытаюсь себе захапать, вот что-то набрать, то открывается бездонная яма нашего эго, которая никогда не бывает удовлетворена. И если мы вдруг это ощущаем, это как раз повод подумать, а что я отдаю взамен, если я что-то прошу? Есть ли вот этот вот баланс брать-давать? И вот он же таким показателем важным является.
0: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и есть желание продолжать и продолжать говорить. Хочется резюмировать, да, и сказать, что для того, чтобы преодолевать барьеры, которые мешают нам самореализовываться, нужно использовать то, о чем мы говорили, с точки зрения вот осознанности, какого-то самоанализа, замечать, а что именно является твоим барьером, да, и включать здесь уже таких основные направления, как работа с нашим мышлением, да, когда мы говорили о когнитивной стороне, работа с нашим телом в том числе, потому что иногда нужно просто образ жизни менять и таким образом повышать свою уверенность, энергичность и тем самым помогать себе идти к самореализации. Спасибо вам за такой интересный разговор.
3: Да, спасибо.

Здравствуйте. В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях

0: следствиях абортов? На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый
0: Рада
1: день.
0: Снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике, до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, которые, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да, различные менструальные нарушения также являются причиной именно, является аборт, который перед этим женщина прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина, это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать, именно после того, как она прошла процедуру аборта, агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит, и женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт, но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей, и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, и они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти и сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, он на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
0: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывает ведь такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что, вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучить, но все равно решается на аборт.
1: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
0: серьезно не задумываются?
1: Они не задумываются серьезно, они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций, и очень часто для них аборт является вот, ну, самой, скажем, такой значимой.

0: проблемой в их жизни.
1: И оптимальным решением.
0: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины. И, как правило, это либо сложные отношения, либо она не может, там, к примеру, принять какое-то решение очень значимое и так далее, либо, скажем, какие-то сложности материального характера и так далее. И, в принципе, аборт, он большую роль, скажем так, не сыграет в ее жизни, потому что на самом деле нужно анализировать свою жизнь, анализировать и понимать, что вот именно, какие на самом деле происходят в жизни проблемы и что приводит именно к этому решению. И вот задача психолога именно в том, чтобы выявить истинные причины, по которым женщина решается на этот шаг, и вот как-то помочь все-таки выйти из этих проблем женщине.
1: Угу. Вот вы перечислили последствия абортов совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят: я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт и все равно родила там и моего отца, и еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей, вот она уже родила». То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск, она наоборот не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
0: Рисков действительно очень много, и, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит. И многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Хочу заметить именно тот срок, на котором большинство женщин делают аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, он, отрывая каждую часть, скажем, ту ручку, ту ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня. Когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился, как-то там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он сердце начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. И ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо, вот, оно, еще ребенок не может издавать звука, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике,
1: уже мимика,
0: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм, они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину, когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем... другие моменты, о которых мы
1: конечно,
0: говорили.
1: Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мыслей ни о каких беременностях, и нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, и теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
0: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать, и, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ей под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать, и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
1: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасные, может во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
0: Да, с последствиями аборта, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем, такие, например, как эндометриоз. По статистике, где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием, но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. Также воспалительные заболевания яичников и труб также. Когда они происходят, то бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные заболевания, но не являются прямым следствием принятого когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, рак шейки матки, миому матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
1: Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот узнать о том, насколько такие последствия вот эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну, Чего? Давай аборт делать, все, не потянем там третьего, четвертого ребенка.

0: И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли с ума сошла? Что, аборт сейчас проще простого сделать? Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
1: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт, это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, которые мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень серьезно сказывается на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезно напряжение возникает в семьях, также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького неправильного решения.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи, мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мет. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге и что Его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как Он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. «Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной. Восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает». Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
0: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог — Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у Него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против Него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал Тебя, отворачивался от Тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это Тебе. Я прошу Тебя не потому, что достоин, а по Твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит Твое Слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя.

0: Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
1: 14 ноября 2004 года в автомобиле Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
0: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
1: И я сказала: «Господь, ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
0: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
1: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
0: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
1: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
0: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
1: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
0: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
1: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
0: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
1: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
0: После этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
1: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
0: Я стоял там и думал: «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
1: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
0: Врач зашел и сказал: «Ты поднялся?» Я ответил: «Да, это так». Он сказал:

0: Это чудо.
1: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
0: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
1: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
0: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать, что я сделал не так. Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали, что я сделал не так. В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос. Кто согрешил? Его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем, что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа. Никто. Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал, «Несмотря ни на что, я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя твое, делать то, что ты скажешь. Не моя воля да будет, но твоя». И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса, в третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода нормализовался. Врачи были удивлены.
1: Вот это да, как чудесно. У Дженнис из Вест-Винфилд, Нью-Йорк, ужасно болели спина, бедра, ноги и лодыжки. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Дженнис выписали таблетки от боли и направили к хирургу сделать МРТ. Однажды она услышала, как ты, Гордон, поделился словом знания о человеке, у которого были такие же симптомы, как у нее. Боль начала уходить. Дженнис пришла за результатами МРТ, и доктор спросил, а кто сделал вам операцию? Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал, кто-то явно поработал с вашей спиной. На что Дженнис ответила, это Бог вылечил меня.
0: Позвольте ему вылечить вас. Позвольте ему прийти к вам сейчас. Прославьте его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой, наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
0: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
1: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
0: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я

подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил, что произошло. Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной и куда мы направлялись. Оператор сказал, «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос. Это произойдет. Бог прорвется. Благословение грядет. Исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос. Просто назови мне факты. Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится, «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить, вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили, «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал, «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала, «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать, «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал, «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом».
Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал, долготой дней ты насытишь меня. Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал, я и мой дом будут служить Господу. Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет».
Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью. Если бы он думал, о, этого не произойдет, у меня никогда не бывает...

Но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал: «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение: «Она мертва». Иисус мог подумать: «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким: «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется. Мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи.
Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услуги?

услугу. Я так голоден, пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь. Она сказала: Илли, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть. Это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом. Он сказал: я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется. Я уверен, она подумала: пастор Илли, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду. Казалось, что это было эгоистично, но Илли я знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят: слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам.
Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее? Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа через искушение. Скажите, вы знаете, кто такой Иосиф? Те, кто были на нашей прошлой встрече, уже сталкивались с этим человеком, с этой библейской личностью. Итак, через какие искушения Иосиф прошел в своей жизни? Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте!
1: Здравствуйте,
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить, и что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона. Где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен». Вот слово, которое является как бы, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему». Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще? Потому что если посмотреть на эту историю с перспективы вот вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египет, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус, мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме, после 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона, но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом. Может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да? Вот, но в 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да? И отличало его, может быть, от других. Ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую. Позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, ну, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить, и так далее. Ну а зачем? Че стараться, че напрягаться, когда твоя жизнь уже все? Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому. Написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо. Все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? Ну, а что Потифару надо было большую часть делать самому там чего-то там, управлять рабами там, домом, все. А Иосиф все делает сам, а Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо, вот все наладилось, все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь, да, не свободен. Да, раб, но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо. Да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть, одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. плохо это произошло, или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае, очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя, то есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В данном случае она родилась в голове, ну, Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. Шестого стиха, шестой текст, вторая половина стиха заканчивается такими словами. «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Он, помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара. В 30 лет он предстал пред фараоном. Когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла, сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала... «Спи со мною». Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется... В первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда?

0: Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его была, могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушение и испытание не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф, с таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Ну вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот интересно, что он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его, ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот три пункта. Пока просто скажу, что здесь есть три пункта, три причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Ну, мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: „Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон“». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На 9 текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить. Он говорит: «Нет больше меня в доме сём». Кстати, «нет больше меня в доме сём». Когда-то

0: Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара. Но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал, кто верен в малом, тому дастся больше, да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит, нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. У меня вот возникает вопрос. А как он мог вообще Иосифу, как он мог Иосифу запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил, Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю. Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет, здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял. И притом доверял с самого начала. Потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься о своей семейной жизни или если бы захотел иметь женщин. Наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, Иосиф не протест, оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет. «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно. Правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги «Бытие», 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Это очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги «Бытие» говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, у дерева, я имею в виду, в кавычках, познания добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил, да? Христос в искушениях победил. И мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, мы же не Христос, Христос Бог, а мы. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений, это возможно. Дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа. Три этапа искушения. Во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила, у каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Ну, его, она говорила Иосифу, он не слушался. Да? Случилось в один день он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что, да, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь, когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду в своих руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда, ну, девушка искушает парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, но ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Ну, вот, когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно... в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства еще вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот, да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну, вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он... Ну как? Ну, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это была конкретно спланированная против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Это книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда... Может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да? девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как Иосиф какое искушение пережил, а давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает. Человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка, они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но у этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда? Так, может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет? Ну, это как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да? И ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе. Нет, не то, что не против. Говорит, я, давайте я спрошу у своей жены, там позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке. Да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом, вот с этой перспективы, да. Но на самом деле интимные отношения, они были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили. Да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение... В этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф в конце концов убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил?
1: Ну, все заулыбались, да?
0: Но на самом деле эта история, она может показаться нам немодной и несовременной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты согрешил пред Богом. Вот... К сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой сякой. Но на самом деле нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения. Да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, И когда ты готов руки в ноги эта история очень удивительна. Да? Получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился. Чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце... Давайте мы вкратце дочитаем эту историю. У нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле мы, когда читаем эту историю дальше, мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще и попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темниц. Так вот вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех он иррационален. Просто она его не любила, а хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... Какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. Возникает вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек... В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу, получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты, и тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто ведется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
1: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, что он искушает.
0: Бывает такое. Да.
1: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своей в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае, вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже нас несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
0: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
1: Берешь и качаешь.
0: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
1: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
0: Нет, наверное, может, не в факте.
1: Вот я поэтому и говорю, что я что ж так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хороший, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно как бы больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
1: Я думаю, что...
0: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
1: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят к нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека,

0: как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
1: На воздержании. Я так понимаю, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женаты.
0: Вопрос.
1: То есть, сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть как в этом остаться непорочным, скажем.
0: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
0: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур на себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем... Во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это не то, что изначально было задумано Богом. И с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянным самобичеванием и самоуничижением.
1: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы это вовремя, чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
0: Не понял я вопроса, зачем расставаться? На самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что ты не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, они могут продолжать вам, продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор.
1: Возможно,
0: я бы не говорил.
1: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
0: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
1: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты. У нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь, или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас, мы говорим, место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать. Не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, у нас мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек принимали Иисуса Христа в свое сердце, и мы ехали в следующий город. И вот перед всем этим событием, как мы только садились в автобус, у нас была генеральная репетиция нашего концерта, нашего шоу. Да? И мы здесь все это репетировали, я помню. Это было много лет назад. Вот здесь, на этой сцене, мы репетировали. И была такая группа, которая называлась «Тикома». Да, во, фанаты есть. Ну, группа грустная была, сразу скажу, да, там ничего интересного не было в ней. Все по-честному. И вокалист тоже грустный был. Ну, я не знаю, почему он был грустный, но он вот так он пел. Как будто из группы Scorpions вот сейчас уже, который ходит еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладываются по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там и играл и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, и другой талант был не на том месте. Мы поменяли их местами, и получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака, йоркширский терьер,

Она больше на кошку похожа, потому что она так лапами стоит, смотрит на тебя и просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа, а у третьего болонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последнее его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще 2 километра пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Барт бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант – это скорость. Его талант – это бежать или это скорость. Это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. «Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь». В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному Он дал пять талантов, другому два таланта, иному один талант, каждому по его силе. И тот час отправился». В этой истории я вижу очень интересную вещь. Во-первых, как бы глава разделяется на две части. Первая из них говорит про дев, другая из них говорит про таланты. А посередине есть история, о которой люди все спорят. Когда же придет конец? Ну, люди хотят узнать. Да, часто люди там что-то где-то прочитают, что-то где-то на пророчество, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, я однажды у пастора Масулы спросил, а когда последнее время? Он говорит, ну, и апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь, это для нас с вами последнее время точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному пять, другому два, другому один талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, это столько талантов, столько талантов, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, думаю, тому, которому дали пять талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять.

А были люди, однозадачные точно, он смотрит, так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему один талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на три таких, таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты. И знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает. И я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе. И знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, не что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла и смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы за меня пастор Мацуло помолился. Я понял, все, один талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит? И хотел бы с вами прочитать два места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит, «У каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть». Вот. Это же так здорово. Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня есть талант или дар, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант – это вот мы песню пели «Божья коровка». Вот. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Если «Божьей коровке» перевести, что мы о ней поем, она скажет, да вы что, с ума сошли, что ли? Ну, представь, «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Ну, ладно бы они там... Тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у Божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю. А если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их. Поэтому Божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал, не, это не моя, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали 2 передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без 2 передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, что с ним. Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без 2 зубов. Смотри, говорю, а похож на хоккеиста? Он говорит, нет. Как нет? Без 2 зубов точно хоккеист? А он говорит, нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, 2 зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно и в 2 раза больше уставал. Я подумал, а как же важно 2 зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю, зуб болит, они говорят, что делать? Я говорю, да вырывайте.

Еще там 30. Дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но, говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословия столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо, признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну, я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет. А мне 30. А что у меня есть? Ну, я работаю курьером. Окей, все плохо. Но, может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта. Потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы. Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут ту баретку поставили. Ну, дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дамм. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дамм. Есть только один Жан-Клод Ван Дамм. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. Я вот смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторисы лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает? Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он так это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было два служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать. Петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы, скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. И у нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары.
И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, на что же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различные, служения различные. Есть такая фраза, она мне очень нравится. Написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому, если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен. Каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории. Одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он это, об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, как-то, думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви. Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другой он сказал, я помню, тоже на свою футболку это разместил, он сказал так, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion design и пишешь, мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь, вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов. Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау! Я думаю... как бы хотелось это вернуть в церковь. Представь себе, ты так думаешь. Я прославлю Бога, Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Ну, потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегию. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Это вообще не, понимаете, то есть это, шок на языке бега, да? То есть это вот не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни.
Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье. Каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у людей, у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому, если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант. А его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать, и дальше, и дальше, и дальше. Он не приложил усилий к тому, чтобы понять, чем он должен был заниматься, а пошел просто и скрыл. И знаете, это наша с вами задача – понять, что же мы должны делать. Написано в этой истории, что так оно происходит. Он дал и ушел, и дальше он ничего не говорил им. Однажды был на одной конференции и слышал страшную проповедь Джона Бивера. Я помню, мне вообще не понравилась его проповедь, и он вообще не понравился мне в тот момент. Почему? Потому что он проповедовал такую проповедь, и суть была в том. Он говорил о том, что Бог спросит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать? И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для Его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Апостол Павел говорит здесь Колоссянам, все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа. И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо лучше, потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что, Армен много лет верил, что он КВНщик. Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну, или как, КВН был КВНом, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да. Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда. И мы ему постоянно говорили, Армен, ну хватит уже. Не смешно. Теперь мы видим, что Армен – это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них тинс-пати, конфирмации, тинс-дэй, там чего у них только нет вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у них целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать, и куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство.
И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога.

0: на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава 7-8 стихи написано так. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так, я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наши записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано «дела плоти, нам известны». А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, был такой, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1. Я разговаривал сегодня с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в него никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это, ну, такое себе. Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет. Мой Йорк храбрый дома, когда он смотрит на улицу в окошко, он, мы говорим, собака, он бежит, все, он такой. Но когда он видит большую собаку, он, и все. Он боится. Ну, это естественно для него. Но Тайсон в тот момент, он понимал, что Холифилд христианин, и его бой был против Холифилда атаковать Бога. И он так и говорил, сегодня я разберусь с твоей верой и так далее. Это было много то, о чем говорил Тайсон. Но Эвандер Холифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео. А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео. His new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
1: Round like a champion, like the overachieving warrior that he is. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody.
2: It's a shot in the chest, Ferdy. You know, hit him in the level, going to check. It was a balance shot.
1: Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight?
3: Well, you know, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed up.
0: Это вообще история, потому что он говорит... Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем, Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю, как это удивительно. Выйти так смело против такой агрессии, против такого давления. Но у меня есть талант. Я могу либо закопать его, либо использовать. И знаете, я лучше выбираю использовать свой талант для Бога. У меня есть энергия, у Карена есть голос, Алина играет на пианино, на каком пианино? На рояле играет, да, на многих разных вещах играет. И знаете, мы могли бы все бы свои таланты куда-то закопать, но мы решили их использовать для Бога. Давайте так же, чем бы ты ни занимался, в каком бы ты, может быть, ни был в работе, в служении, где бы ты ни был, используй по максимуму. Я верю, что церковь – это место, где мы таланты свои используем, и имя Бога еще больше проповедуется. Потому что если мы все вместе хотим своими талантами прославить Бога, представь себе, насколько высоко это будет известно. Насколько люди больше будут знать о Боге, когда мы с вами можем открыть или использовать свои таланты для Царства Божьего. Потому что самое страшное – это закопать свой талант. Не сделай этого. Используй. Найди, для чего Бог тебя призвал. Найди, что Бог хочет от тебя, и делай это на максимуме в своей жизни. Аминь. Я хотел бы с вами провести какое-то время в молитве. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы с вами подумали сейчас и, закрыв свои глаза, поразмышляли о том, а что же происходит в нашей жизни по-настоящему. Может быть, сегодня ты стоишь здесь и думаешь, я приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. И я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге, чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть, то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты, увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни о том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты и дары, которые есть в нашей жизни, и понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Передача «Леон с друзьями» сейчас в дороге, как вы слышали. Мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно, здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

0: Фред Хэммонс, отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонс. Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа, и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него. Они записаны с той же философией и с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь. И мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось, я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить, и большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что и у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое, я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем, потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс, так что... Я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commission, она выполнила свою задачу, и сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется, и это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes. All right. This is great.
2: All right.
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

worship

Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими». Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в Свое Царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малооперационной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
0: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
2: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
0: И кто вам сказал об этом?
2: Мой муж, когда я пришла в себя.
0: Что конкретно он сказал?
2: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить: «Все в порядке, милая, поспи еще немного». Но я настаивала. Он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
0: Наверное, оказалось, что такого просто не может быть.
2: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал, когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше.
0: Вот так просто?
2: Да, так просто.
0: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
2: Да.
0: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
2: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх. Меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
0: Обида на кого?
2: Просто было обидно.
0: Что так случилось?
2: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
0: А ваш врач рекомендовал вам?
2: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
0: Итак, вам обещали еще 6 месяцев.
2: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
0: 6 месяцев.
2: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будет, что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
0: А что случилось?
2: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
0: Значит, химия исключалась?
2: Полностью.
0: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами? A word
2: from God about words. Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притчи 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
0: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще: «Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направления?»
2: Да, он сказал заповеди и обязательства.
0: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве.
2: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя: «Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно». Но Господь повторил 2 раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3-е, что он от меня потребовал, это: «Хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
0: И это все, что сказал Господь?
2: Да, это
0: сколько,
2: все.
0: Сколько, говорите, членов вашей семьи умерло?
2: 17.
0: 17 членов семьи уже умерло от рака.
2: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась: «У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне». Он сказал: «Хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть». Я сказала: «Я буду действовать, Господи».
0: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
2: Обязательство. Он сказал: «Я призываю тебя принимать святое причастие каждый день». В этом и состояло обязательство.
0: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил Борух Ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафен и сказал: «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в остановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
2: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала: «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
0: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
2: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
0: Значит, вам сказали «вплоть до выздоровления».
2: «Вплоть до выздоровления». Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала: «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
0: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
2: 5 или 6 недель.
0: О, Боже мой. Значит, вам оставалось, по прогнозу врачей, 4,5 месяца.

0: не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
1: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
0: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне: «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
1: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
0: Нет, не пришлось.
1: Был только один вопль: «Очисти меня».
0: Именно так: «Очисти, омой меня, приготовь меня к небесам». Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня: «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
1: Расскажите.
0: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
1: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
0: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращался мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Но, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
1: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо — здесь нужно вмешательство чуда.
0: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась: «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я 3 раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все 3 раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
1: Просто мистика какая-то.
0: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, 1. Мне понадобилось еще целых 3 месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
1: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
0: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь.

0: потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стены между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
1: Так уже ушла.
0: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
1: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
0: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
1: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
0: Пожалуйста.
1: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. С точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастазов, которые были обнаружены в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой. А если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
0: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
1: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщей.

0: ебучим легковерием.
1: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
2: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
3: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
1: Демагогия? Это что?
3: Демагогия, Макс. Это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
2: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроциты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
3: О, а вот и ложные рассуждения.
2: Ну да, в ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем. А он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
1: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков, лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
6: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальное выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, но никаким образом.
2: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
5: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
1: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
2: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
3: А вот что на самом деле.
7: Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слипаются, подобно виноградной грозди.
8: Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то, нарушение функционирования почек.
5: Ну, с тромбами мы разобрались.
1: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
5: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид-дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид-дегидрогеназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
1: Приехали. Станция маразм. Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
3: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
2: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
3: Вот, с сайта Всемирной организации здравоохранения.
9: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
2: Идем дальше.
4: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
5: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследователи.

0: Видать, у него сильная привязанность.
1: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
2: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
3: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
0: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
4: О чем говорят исследования, как раз устанавливающие безопасный порог
5: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
1: 40 граммов? И откуда эти исследования?
0: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
2: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
1: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
6: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
7: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
0: Слабоумие побеждено.
1: Что-то ему это не особо помогло.
2: Без комментариев.
8: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
6: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
2: Но ученые говорят совершенно обратное.
0: Вот на эту тему.
9: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являлся алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
0: Ну, идем дальше.
10: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
5: И что? Это должно напугать?
1: А что у него с волосами?
0: Лучше спроси, что у него с мозгами.
2: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
1: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
11: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
4: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
7: Система накоплений здесь не работает.
0: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
1: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
2: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
1: Гром тоже удивлен.
7: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
0: Секундочку, а что такое естественный метаболит?
2: Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
1: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
2: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
0: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов. Магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
1: Да, двигаем дальше.
12: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал.
13: Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
12: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
13: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
12: И в 1993 году.
13: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
12: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
5: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 72 года. Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
0: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми подменой понятий. Поэтому и приведен этот пример.
2: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь относится к наркотическим ядам». В российской энциклопедии это убрано.
0: Чтобы не мешал алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
7: С высоким содержанием опасных примесей.
2: Врать ты гораст, конечно.
1: Да. Часто путают, думая, что раз технический, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
0: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
1: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
5: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
0: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
2: Отмотаем.
4: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
1: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
0: Главное врать уверенно.
4: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
2: С одной стороны, можно было бы сказать, ну, врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на Ютубе. Типа, все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
0: Ага, типа, спасибо за ваше видео. Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу. Ты открыл мне глаза на мир. Спасибо за научность ролика. Да не за что, брат. Привет тебе из города околпаченных.
2: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
0: Это жесть. Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа, все говорят, что мать Тереза хороший человек. Буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики — это зло. Буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
1: Интересно. Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
0: Думаю, ему плевать на это.
2: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
0: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
2: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
0: Держите нос по ветру, ноги в тепле. Пока!
1: До свидули, не скучайте.
2: Всем пока, до новых встреч.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: дорогие ребята, предлагаю сегодня сделать зарядку. Плюс познакомиться с чудесами Иисуса Христа. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете какие-нибудь чудеса, которые совершал Иисус Христос?

0: девочку, исцелил немого, а еще он излечил слепого.
1: Верно. А еще он совершал и другие чудеса. Хотите узнать, какие?
2: Да!
1: Однажды к Петру подошли сборщики денег и спросили, не даст ли он Иисус сколько-нибудь на содержание храма. Покажем, как они идут. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, отмашкой руками. Теперь делаем два дыхательных упражнения. Вдох. Руки через стороны вверх, выдох. И еще вдох. Расслабили спину, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Макушка тянется вверх. Снова дыхательное упражнение. Вдох. Выдох. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Выдох. Еще маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дыхательное. Вдох. Выдох. И последний раз вдох. Закончили. Петр ответил сборщикам. Конечно. И пошел к Иисусу. А тот сказал Петру. Пойди на море. Брось удочку. И первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир. Это монета такая. Пойдемте с Петром поймаем рыбу на удочку. Исходное положение стоя. Ноги слегка расставлены. Руки опущены. Правой рукой замахиваемся, делаем вдох и бросаем удочку в выдох. Также будем делать с левой рукой. Приготовились? Начали. Замах правой. Выдох, выкинули удочку. Еще раз. Выкинули удочку. Правая ручка. Выдох. Левый замах. Выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Через некоторое время на берегу озера Иисус сказал Симону Петру, «Отплыви на глубину и закиньте сети». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. Давайте поможем Симону Петру вытащить сеть. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Начинаем со вдоха, наклоняемся вниз, выдох. Тянем сеть двумя руками, вдох. Приготовились, начали. Наклон, вдох. Тянем сеть, выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Еще раз. Два, три, четыре. Не сгибаем колени. Раз, два, три, четыре. Еще наклонились. Раз, потянули сеть. Два, три, потянули, выдох. Еще раз, два, три, закончили. Иисус целый день учил народ, а вечером ученики сказали ему, «Место здесь пустынное, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Вы дайте им есть». Ученики ответили, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Иисус, взяв их, благословил и, переломив, дал ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек. Давайте поможем ученикам собрать куски. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Делаем наклон вперед, взяли кусок, вдох. На выдох выпрямились с обеими руками, коснулись пола справа, положили кусок в короб, выдох. А также делаем слева. Приготовились, начали. Наклон, взяли кусок, вправо выдох, вдох, взяли кусок, влево выдох. Раз, два, три, четыре. Наклон, тянемся до носков, вправо положили. Наклон, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встаем. После этого

0: этого ученики поплыли через озеро на лодке, а Иисус остался на берегу отпустить людей по домам и помолиться. А ночью он пошел к ученикам по воде. Покажем, как Иисус идет по воде. Маршируем бодро. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ученики, увидев идущего по воде, закричали от страха. «Это призрак!» Но Иисус заговорил. «Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ. «Господи, повели мне прийти к тебе по воде!» Иисус же сказал, «Иди». И Петр пошел по воде. Руки вперед, маршируем с высоким подниманием колен. Достаем коленями до рук. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Дыхательное упражнение. Вдох, руки через стороны вверх. Выдох, маршируем. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Снова медленный вдох. Отпустили ручки, выдох. Расслабили спину, маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний глубокий вдох. Закончили. Увидев сильный ветер, Петр испугался. И, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас поддержал его и сказал, «Маловерный, зачем ты усомнился? Покажем, как Петр начал тонуть. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Приседаем руки вверх, вдох, встаем, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Присели, руки вытянули вверх, встали. Спина прямая, раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем. Раз, два. Спина прямая. Три, четыре. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Но Иисус Христос взял Петра за руку, поставил на воду, и они вместе пошли в лодку учеников. Давайте покажем, как Иисус вытянул Петра из воды. Исходное положение стоя. Ноги шире плеч, руки на пояс. Делаем наклон в правую сторону, достаем до пола и выпрямляемся, силой тянем руку вверх. Возвращаемся в исходное положение. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились? Начали. Наклон вправо, вытянули Петра из воды. Наклон влево, вытянули. Еще раз, два, три, четыре. Наклон, раз. Стали два. Влево вытягиваем четыре. Раз, два. Рука прямая, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Спина прямая, два, три, четыре. Раз, два. Последний, три. Закончили. И приплыли они в землю Геннесарет, где жители приносили к Иисусу Христу больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И все, кто прикасался, исцелялись. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Делаем вдох, руки тянутся вперед. Выдох, возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Руки вперед, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Вперед, вдох. Выдох, вдох, спина прямая, выдох, вдох, выдох, и раз, закончили. Вот и сделали мы зарядку, плюс познакомились с некоторыми чудесами, которые творил Иисус Христос. Дорогие ребята, приглашаю вас делать зарядку каждый день, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: А еще читать Библию. Всем
2: пока!

0: Эх, зачем я пообещала дяде Лёше выполнить его просьбу? Из деревни крапиву принести.
1: Зачем она ему еще понадобилась, интересно?

Если бы не перчатка, я бы давно этой крапивой уже все руки обожгла. Ну ладно, раз не обещала, надо рвать.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно интересное весеннее блюдо. Если, конечно, Надя не забыла выполнить свое обещание и принесла нам...
1: Принесла. Только, дядь Леша, зачем вам крапива? Вы ее что, есть что ли будете? Она же, ее даже в руки взять нельзя. Как же вы ее есть-то будете?
0: Когда мы ее приготовим, она уже колоться не будет.
1: Зачем вам этот сорняк, дядь Леш? От него и пользы вообще никакой нету.
0: Иногда, Надюш, мы видим только плохое в ком-то или в чем-то. Но если посмотреть повнимательнее, можно обнаружить что-то хорошее.
2: Хорошее? Крапиве?
0: Конечно. Раньше, между прочим, из крапивы даже одежду делали. Летом она была прохладнее, а зимой теплее. Но сейчас это уже никто не делает. Но приготовить из крапивы кое-что можно.
2: Да? А что?
0: Сегодня мы будем с вами делать суп из крапивы.
2: Суп? Чего себе!
0: Ну что, начнем?
2: Да.
0: Давайте сначала с вами почистим и порежем кубиками картошку. Поэтому выбирайте каждый себе ножик.
2: Хорошо.
0: Картошину берите. И занимаемся этим. Чистим и режем кубиками. Кубиками знаете, как резать?
2: Нет. Дядь Леша, у вас случайно нету чистилки-резалки?
0: У меня? Нет, мне все легче ножиком делать.
2: Да?
0: У меня иногда даже с собой ножик в кармане.
2: Да?
0: Надо что-то почистить. Раз, два и готово. Вот, видите, как карандаш точит картошку. Да?
2: Да.
0: Похожим образом, аккуратненько только.
2: Можно отрезать так пол картошки.
0: Но он, видишь, не промахивается, у него аккуратно получается. Так. Устраняем. Потом нарезаем дольки. Не торопитесь. Как получится, так получится. А потом делаем разрезы вдоль и поперек.
2: Ух ты, как у тебя тут хорошо получается.

0: А ты когда-нибудь обжигался крапивой?
1: Да, уже 100 раз.
0: Да? А где это было?
1: Ну, неподалеку, ну, там от дома, около школы.
0: Понятно.

0: тебе нашли.
1: Сразу нашли.
0: Ух ты, ведь какой у тебя тут хорошо получается.
1: Да, все отлично. Как раз картошка порезана как для супа. И Надя уже тоже нас догоняет. Ну что, сваливаем картошку.
0: Сейчас я вас всех догоню.
1: В одну миску. Ага.
2: У меня она прилипла соком.
1: Конечно.
0: Да? Угу. Это, наверное, из-за крахмала. Значит, в этой картошке много крахмала, значит, она хорошая. Вот так.
1: Молодцы. Ну, теперь дальше нам будет уже просто. Мы все положим в кастрюльку. Тут у нас уже есть вода. Она у нас горячая, нам нужно ее довести до кипения. Ну что, тут не одна только картошка будет. Тут еще будет у нас лук и морковка. Поможете мне их почистить и порезать?
0: Хорошо. Я сейчас буду лук,
2: а я морковку.
1: Отлично, молодцы.
0: У меня новые теперь очки. Уже солнцезащитные.
1: Вода закипает. И мы отправляем туда картошку.

0: Так. И картошка начинает вариться. Ну вот, а я займусь крапивой. Знаете, что нужно с ней сделать, чтобы она не обжигалась?
1: Может быть, ошпарить кипятком?
0: Правильно. Кто мне подаст чайничек?
1: Давайте я. Ой, горячий.
0: Угу, аккуратненько. Спасибо. Опа! Теперь крапива не будет такой кусачей и вреднючей. Как раз из-за чего ты ее не любишь, Надя.
1: Тебе глаза не чистят? Не щиплет?
2: Нет. Меня морковка защищает.
0: Так.
2: Сейчас морковина.
0: Смотрите. Вся крапивка...
2: Теперь добрая стала.
0: Обмякла и стала добрая. Морковку нужно будет нарезать дольками, такими красивыми, хорошо?
2: Угу.
0: Ровненькими, аккуратненькими, не торопись.
2: Кружочками?
0: Да-да-да, кружочками. Ну, и крапивку у нас надо будет порезать.
1: Ну, я лук порезала.
0: Молодец, Надюш. Кстати... Крапивку, чтобы она не кололась, нужно рвать или в перчатках, или надеть на руки, например, целлофановые пакеты. Так она не уколет тебя, да?
1: Да, я перчатками рвала ее.
0: Молодец. А еще молодые, весенние, мягкие, нежные листики намного будут вкуснее, чем старые и жесткие.
1: Я верхушки брала.
0: Молодец.
1: Специально.
0: Ну что, запускаем сюда. Овощи все, и потом крапиву. Ага, давай, Надюш.
1: Можно теперь снять очки.
0: Так. Держи. Держи. Хорошо. И наша крапива отправляется в крапивный суп.
1: Так.

0: самом конце наш супчик надо посолить.
1: Можно я посолю?
0: Держи.
1: На-на.
0: Мы в тарелочку сначала положим туда по половинке яйца. Держи. Оп. Вот.

0: Ну что, выключаем?
1: Выключаем.
0: Где наш половник?
1: Сейчас достану.
0: И первую порцию мы накладываем Наде за ее отважный поступок, что она нарвала нам крапивы. Угу. Очень горячо, немножечко остынет, и мы попробуем. Так.
1: Осторожнее.
0: Ты хочешь отдельно желток? Да? Ох ты, какой гурман.
1: А можно мне ложечку? Я попробую.
0: Так, держите ложечки.
2: А я... Надо посолить, мне будет попозже.
0: А мы уже посолили с тобой.
1: Такой красивый бульончик. Может быть, еще сметанку туда положить?
0: Конечно. Держите сметану.
1: Так.
0: Он станет попрохладней.
1: Это мне, а это тебе.
0: Мне очень интересно, когда вы попробуете этот суп, что вы о нем скажете?
2: Не жжется.
1: Вкусно. Действительно, ни капельки не жжется.
0: Ну вот.
2: Я сметанку подложу.

0: Я про эту крапиву даже стихотворение придумал.
1: Прямо сейчас?
0: Вот, да, со второй ложки.
1: Давай, расскажи нам.
0: Позабыв про жгучий вред, ем крапиву на обед. От нее и польза есть, да и вкусно, как не съесть. Ой, действительно, вкуснота такая.
1: Хорошо. Всем ребятам мы рекомендуем приготовить суп из крапивы. И помните, что даже жгучий и колючий может быть приятным. Пока!
0: Пока!

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник Екклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движение с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться,

можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежание травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако, регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятий рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти приравнивается к 27, а средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на Восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся

0: американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг, доктор Клиффорд Уилсон, находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть 2 заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не помянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на 2 части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на 2 пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей, ведь многие считали,

0: что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
1: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
0: Не люблю, когда меня так называют.
1: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
0: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
1: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
0: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
1: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
0: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
1: А Мардок был главным.
0: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
1: Только очень сильно искажено.
0: Потрясающе искажено.
1: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования, и все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
0: Я пытался.
1: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
0: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
1: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
0: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдуайка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
1: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
0: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
1: Согласно их концепции.
0: Правильно.
1: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
0: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
1: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдуайк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
0: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
1: Согласно их концепции.
0: А разве я не слышу, что ты в это не веришь?
1: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. 4 великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, и верили, что и там им понадобится свет. Поэтому принесли лампу.

0: Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости — рожденные свыше верующие, христиане. Они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, и придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69-м году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было 3 человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. 3 увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет.

0: Он нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась одна минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

0: эти внутренние барьеры и двигаться вперед к самореализации. Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы продолжаем говорить на тему «Путь к самореализации», да, и поговорим, ну, не только про внутренние, но и про внешние барьеры, да, которые мешают нам двигаться к призванию и к самореализации.
1: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос такой открывающий, да, для того, чтобы мы поговорили вообще о том, с какими основными барьерами сталкиваются люди вот на пути к самореализации.
2: Ну, сегодня очень много информации и очень много говорится о самореализации. Есть какие-то шаблоны, как это должно быть. Обычно модели успешные представляются. И, конечно, человеку, который хочет что-то даже, есть какое-то влечение внутреннее, что-то изменить, он сталкивается со страхом неудачи и с внутренним критиком, да, если там перфекционизм внутри сидит. И все это барьеры, которые сложно преодолеть. Сложно преодолеть, когда сам себя критикуешь и что-то двигаться делать, и когда боишься критики извне.
1: Мария Вачева. Психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я бы добавил, что еще страх, что у тебя не получится. Угу. Вот. И, возможно, еще чувство вины за то, что ты не соответствуешь, может быть, каким-то стандартам.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну и плюс к этому я бы еще добавила то, что современный мир, он очень динамичный. И сейчас так много происходит изменений постоянно. И то есть ты вроде как только привыкнешь к определенному какому-то шаблону, да, в мышлении, там, в стратегии какой-то, как тут же выясняется, что это уже устарело. И вот эта вот динамика, она предъявляет какие-то завышенные требования к человеку, который пытается реализовать свой путь, ну, в любом направлении, что в профессии, там, что в социальной среде. Я знаю, там, в инфобизнесе, так там вообще просто каждую неделю тренды меняются, и когда ты пытаешься быть на волне успеха, ты постоянно не успеваешь. Это очень тяжело переживается.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Да, только-только чему-то научился, и тут тебе уже говорят, что уже что-то новое, да? Это как раз-таки про синдром самозванца, да? Давайте вот немножко тоже на эту тему поговорим. Ведь действительно нам много навязывают внешне, разные там видео мы смотрим, там, читаем и так далее. И люди сталкиваются с тем, что ощущают себя непрофессионалами. Ну, так повелось, это уже называется синдром самозванца. Почему это происходит и как этому, что ли, противодействовать, как выходить из этого ощущения синдрома самозванца? Что можем посоветовать?
2: Ну, мы понимаем, что это, конечно, не какое-то расстройство психическое, когда говорим о понятии синдром самозванца. Все-таки это какая-то смесь тревоги, когнитивных установок каких-то, перфекционизма где-то, неудовлетворенности собой все время. И это такое состояние, когда человек все время перекладывает на кого-то успех. Он боится успеха, потому что за успехом может быть не успех. И все время, даже если что-то получается у него, неважно в каком виде деятельности, он все время говорит, нет, это удача, то есть перекладывает на внешние какие-то обстоятельства или на людей, это потому что вот тот и вот тот. То есть такое отторжение от себя – вот какой-то такой, ну, успеха, удовлетворенности, что это не я, это вот как-то само собой случилось. Мне кажется, вот здесь в корне синдрома самозванца лежит, ну, если так заглянуть, все равно, возможно, причины кроются в отношениях со взрослыми, значимыми в детстве, для которых которые не ценили твои успехи, и поэтому ты сам не можешь свои успехи оценить. И даже если ты чего-то добивался в детстве, это считалось незначительным, либо

0: все-таки оценить. И даже если ты чего-то добивался в детстве, это считалось незначительным, либо, ну, это само собой разумеющимся казалось. И поэтому во взрослой жизни, возможно, человек тоже, ну, как одна из причин, что он не может просто остановиться и порадоваться своим достижением.
1: Но особенно, наверное, если в семье его не поддерживают, уже будучи взрослым человеком, да, потому что, ну, как говорится,
0: сделал,
1: нет пророка в своем отечестве, да, это же не зря такая все-таки поговорка существует, и он чего-то пытается достичь, например, ну, в семье воспринимается это типа...
0: В шутку иногда
1: критикуют. Да, куда ты там вообще, чего ты...
2: Ну, я, кстати, замечала, что не всегда ситуация связана с тем, что кто-то извне подавляет, да, твою самооценку. Зачастую бывает, что человек вот с детства сформировалась у него вот эта позиция, что я недостаточно хорош. И она укрепляется за счет того, что сейчас в этом информационном поле очень много примеров таких ярко взлетевших, да? И человек вместо того, чтобы сравнивать себя с теми, кто находится рядом с ним на его уровне, постоянно сравнивает с этими недостижимыми идеалами. И это приводит к тому, что ему все время кажется, что он недостаточно хорош. И плюс тоже необходимость обновлять вот постоянно обучаться, что-то новое. И человек просто, его самооценка, она неустойчивая. Она постоянно идет вот на спад какой-то от любых влияний внешних. И даже бывает, что ты хочешь человека поддержать, даешь ему объективно обратную связь о его достижениях, но он не готов это слышать, потому что в корне все-таки проблема в самооценке.
3: Получается, что у него психика таким образом сформировалась, что у него вот эта предрасположенность уже есть.
0: Она, у него убеждения есть.
3: У него вот этот синдром самозванца, это не столько под внешними факторами, да, они только добавляют, сколько изнутри проистекает.
0: Такие убеждения,
1: но
0: да.
1: Но это же еще, знаете как, с детства, о чем ты говорила, Маш, по поводу того, что мы всегда с детства приучали кого-то с кем-то сравнивать. Да? Нас сравнивали,
0: конечно,
1: мы сравнивали.
0: Оценочность всегда
1: и
0: была.
1: Вот это, мне кажется...
0: Будь как Петя, будь как
1: привычка,
0: Вася.
1: Привычка, да. Угу. Когда мы начинаем кого-то с кем-то сравнивать, себя, мы смотрим в этих соцсетях, а он там за месяц уже этого достиг, за 3 месяца он этого уже ездит на такой машине. Это сравнение, мне кажется, ну как бы первый, что называется, метод избавления – прекрати себя сравнивать с другими.
0: Да.
1: Начни просто сравнивать себя, например, ну там год назад.
0: Я
1: вот
0: прежним,
1: это
0: да.
1: не умел раньше, а сейчас уже вот это научился, чуть больше уже умею. Да? Я там за этот год смог там прочитать вот это. И ты начинаешь понимать, что ты не стоишь на месте, ты развиваешься. Потому что, с одной стороны, мы должны вроде как развиваться, потому что мир действительно меняется, и как бы информация меняется, технологии. Но, с другой стороны, загонять себя и думать, что вот то, что мы увидели в соцсетях, правда, что они там вот, а я такой вот, и мы себя уничижаем, ломает нас и не дает нам возможность двигаться вперед.
2: Но что самое интересное, вот синдром самозванца, он присущ людям амбициозным. То есть
0: и
2: вот
0: даже талантливым,
2: вот
0: креативным.
2: Есть разрыв, да, между тем, что я могу, к чему я стремлюсь, какие цели я перед собой ставлю, и что я вижу сам в себе. То есть, мне кажется, нужно понимать, что если в тебя уже вложено, да, вот этот вот потенциал, то есть сам факт амбициозности говорит о том, что в тебе есть этот потенциал, и ты

0: И его можешь реализовывать. Просто действительно нужно ориентироваться на то, что я уже сделал, и на то, к чему я иду. То есть сохранять mm-hmm. вектор и наблюдать за собой, не сравнивая mm-hmm. с окружающими.
1: Здесь хочется, знаете, как это резюмировать на вот этой теме про синдром самозванца, тем, что если вдруг ты почувствовал, что у тебя есть синдром самозванца, скорее всего, у тебя его нет, да? Потому что ты, скорее всего, амбициозный, ты просто ставишь высокие цели, к которым постепенно дойдешь, да? Но мы сегодня о многих таких барьерах поговорим. Давайте к близкому перейдем, к следующему. Он где-то похож чем-то, но все-таки другой. Сегодня люди очень много сталкиваются с тревожностью, вот беспокойство, вплоть до тревожных расстройств, когда люди боятся делать вообще шаг вперед, видят будущее очень каким-то страшным. Как людям это преодолевать? Потому что, мне кажется, это очень тормозит творческое там, самораскрытие, вообще потенциала. Это как-то очень сильно сжимает человека на всех фронтах. И на эмоциональном, и на физическом. Вот такое нервное напряжение, тревога, беспокойство. Да. Как с этим работать, преодолевать? Что можем посоветовать людям?
2: Мне кажется, что оно точно так же, как и синдром самозванца, очень сильно связано с мыслями человека. Угу. То есть если мы извне будем говорить человеку, ну, да нет, ты хорош, да? Расслабься, да. не угу. переживай, угу. это вообще не работает, потому что мы знаем, как все-таки устроен мозг, что в этот момент вся рассудочная часть, разумная часть выключается, и эмоции, они превалируют.
1: А я не могу не переживать, да?
2: И поэтому человек не может, он действительно, ему сложно это сделать, и поэтому просить от него, побуждать его делать там, то, к чему он, ему невозможно, не под силу сделать, наверное, сложно. И поэтому я бы, наверное, все-таки предложила работать над теми мыслями, которые в этот момент, да, в голове формируются, находить им контраргументы какие-то, потому что у тревожного одни мысли. Ну, и есть очень замечательные практики, связанные с дыханием, дыхательные упражнения, которые помогают именно физически человеку немножечко успокоиться, чтобы как раз могла включиться логическая часть мозга, чтобы он как раз и мог придумать контраргументы своим страхам. И обычно тревожным людям я всегда предлагаю раскрутить эту картину и самый худший вариант представить. Вот, ну, вот это случится, к примеру, самое худшее. И что тогда? Что ты будешь делать? Как это будет выглядеть? Немножечко прожить. Иногда сама тревога выглядит страшнее, когда ее, вот, когда она такая аморфная, непонятная, и тогда очень страшно. Страшно чего-то. Боюсь чего, не знаю чего.
3: Когда еще ты понимаешь, что ты боишься или чувствуешь страх, это ты хотя бы понимаешь, что у тебя тревога. На самом деле тревожное расстройство, оно проявляется иногда совершенно, как сказать, незаметным. Вот.
0: Да, ты даже не осознаешь.
3: Образом, то есть не таким явным образом. Например, тревожный человек, он может все может пытаться контролировать. Может по поводу любой мелочи заморачиваться, переживать и винить себя там за то, что вообще как бы
1: к нему не имеет никакого отношения.
2: Так ему поэтому и будет сложно
3: реализоваться. И он не думает, что он тревожный. Говорит, я ни о чем не беспокоюсь. Но просто все хочу, чтобы был порядок. Да, то есть, или...
2: Но такому человеку очень сложно, согласитесь, самореализация есть некий момент все равно творчества какого-то и какой-то непредсказуемости. И такому человеку очень сложно выйти за рамки, что-то новое попробовать, в новой деятельности себя попробовать, в новый какой-то путь в этой же алгоритмизированной такой работе найти. И поэтому мы и говорим о том, что важно это преодолевать, чтобы это могло расширить компетенцию, потому что тревожный и на новую должность не пойдет. Даже если им предложат
1: с новой задачей. Или поменять работу не сможет, потому что
2: боится. С новой задачей будут бояться.
3: Или на себя будет возлагать намного больше, чем способен понести, потому что для него чем хуже, тем лучше, да, потому что он как бы ищет страдания как на подсознательном уровне, да, и считает это некой добродетелью. Да.
0: Тут еще важный момент, мне кажется, что мы должны понимать, что все-таки тревожное состояние, оно очень мощно базируется на физиологическом состоянии. Потому что что такое тревога? Это преувеличенный какой-то комплекс гормонов, да, связанных там, с кортизолом, с норадреналином, адреналином, которые вызывают у психики состояние, вот я что-то...
2: Напряжение боевой готовности.
0: Да. Такое, да. И очень простой способ начинать все-таки с телесных практик, как Маша сказала. Во-первых, проследить за образом жизни, за сном, за питанием, просто для того, чтобы дать организму почувствовать, что ты высыпаешься, что у тебя все нормально там с балансом,
2: что есть контакт с телом,
0: есть контакт с телом, потом уже работать над мыслями. И еще же, почему возникает тревога, что здесь еще очень сильный когнитивный компонент, компонент, связанный со способностью планировать, ставить цели, потому что наша психика, она лучше всего ориентируется

0: мыслями поработать, с целями поработать, с мотивацией поработать. И третий эмоциональный, связанный с тем, чтобы научиться понимать, а что действительно я сейчас испытываю, почему эта эмоция возникла, и как я могу ее сейчас выразить для того, чтобы проявить себя лучше. И вот эти вот три шага, они формируют у человека свободу к действию, к выбору реакций. И снижает уровень тревоги.
1: Да, тут, знаешь, хочется добавить, что иногда какие-то даже мелочи могут влиять на уровень тревожности, типа, для человека в организме не хватает магния, который воздействует на нашу нервную
0: систему. Или сахара очень много.
1: Сахара много, да. Или там витаминов В. Это же, ну, как бы такие стандартные вещи, на которые люди иногда забывают обратить внимание. А это влияет на нервную систему.
0: Да,
2: Я добавлю еще, как бы, такую библейскую рекомендацию по поводу борьбы с тревогой. Есть очень хорошее обетование, оно записано в Священном Писании, 1 Петра, 5 глава, 7 текст. «Все заботы ваши возложите на Него, имеется в виду на Бога, ибо Он печется о вас». И вот это вот слово «забота», оно с греческого языка так и переводится, «забота» или «тревога». То есть «все тревоги ваши возложите на Него». Это можно еще как синоним подобрать. Помогает победить тревогу доверие Богу. Что значит возложить? Да? Это значит перестань сам об этом переживать, а просто возложи на Бога и доверь Ему, чтобы
1: и Бог
2: Он
1: как-то
2: об этом...
1: это решит.
2: Он об этом переживал. Он твою тревогу готов взять на себя, разделить время твоей тревоги. И тогда становится реально легче. А это происходит в духовных практиках, таких как молитва, уединение, чтение Священного Писания. Это вообще реально рабочая,
0: как сказать,
2: рабочий очень инструмент, потому что в уединении с Богом ты успокаиваешься. Ты реально успокаиваешься, психика у тебя...
1: И хочется здесь сказать, как круто быть верующим человеком, да? Есть кому обратиться, куда отдать это беспокойство, да? Потому что человек, которому некуда отдать, вот и приходится все на себя взваливать. Да. Поэтому хочется сказать, подумайте, кому быть, как быть лучше, да? Хорошо, мы немножко поговорили про внутренние барьеры, немножко затронем и про внешние, да? Считается, что вот женщине в современном мире сложнее самореализоваться. Есть какие-то внешние барьеры, которые препятствуют к этому. Так ли это? И если так, что можем порекомендовать женщинам для того, чтобы они могли самореализовываться?
0: Ну, я считаю, что на самом деле есть такая разница между мужским профессиональным саморазвитием и женским. Почему? Потому что все-таки у нас культурно заложено, что у женщины ответственность все-таки больше связана с домом и семьей. И эту ответственность с нее не снимают. Но сейчас потихоньку эта парадигма меняется, то есть мужчины становятся более включенными, сейчас уже вот этот феномен включенного отцовства ярче проявляется. Но в то же время еще есть огромный пласт людей, которые живут с мыслью, что мужчина не имеет возможности правильно реализовать себя в быту, и поэтому женщина, помимо того, что должна выполнять какие-то задачи, связанные с профессиональной самореализацией, она параллельно занимается домом, детьми,
1: рутина,
0: здоровьем,
1: уборка, готовка.
0: Да. И все это под ее контролем, и такая огромная вот эта вот многозадачность, она приводит к тому, что женщины быстрее выгорают. Ну и, в принципе, мы знаем, что на социальном уровне у женщин зарплата ниже, чем у мужчин. Почему? Потому что, опять-таки, работодатели принимают во внимание, что женщина может уйти в декрет, может уйти на больничный, тогда как для мужчин это не свойственно. И это тоже влияет на их способность к самореализации, к сожалению.
3: Ну, мне кажется, что все-таки, если взять семьи, которые помоложе, там уже тенденция меняется. И уже там действительно разделяется и финансовая ответственность. В молодых семьях я встречаю современных. И
1: ответственность.
3: Да, они очень, очень четко просчитывают, кто сколько принесет бюджет, кто за что будет оплачивать. Разделяют уже ответственность, касающуюся и детей, и воспитания, и всего прочего. Потом, мне кажется, парадигма меняется. И мне так кажется, что на сегодня... В принципе, в нашей среде у женщин очень много возможностей для того, чтобы развиваться и самореализоваться. И дистанционное образование, и курсы. То есть на сегодня, как мне кажется, если у женщины есть это побуждение, ну, масса способов и возможностей где-то себя проявить. Ну, я сравниваю нашу страну с другими странами. Мы действительно имеем очень много преимуществ. И да, не просто женщине очень многие вещи тянуть, там, и дом, и ответственность, и так далее, но, тем не менее, очень многие женщины, мне кажется, современные, достаточно имеют возможности для того, чтобы самореализовываться. Поэтому я бы не сказала, что они сегодня ущемлены, по крайней мере, женщины, ну, вот в таком пространстве нашем

0: европейском.
1: Да, здесь прям хочется спросить, вот, а нужно ли научиться иногда, а может быть часто, говорить «нет»? Знаете как? Начинать выстраивать определенные границы. И вот как научиться говорить «нет», чтобы, ну, к примеру, если это между людьми, чтобы никого там не обидеть и не чувствовать себя при этом, что как это так, вот, я в очередной раз там, ну, мы сейчас про женщин говорим, но, возможно, вполне это и к мужчинам относится, в очередной раз там не взвалил на себя то, что не может вытянуть. Но вот как это делать, чтобы не ломать отношения, но в то же время научиться выстраивать эти границы с помощью того, что иногда нужно сказать «нет, это я на себя не беру». Это угу. там...
0: Мне очень нравится эта формулировка, она звучит повсеместно. Как сказать «нет», чтобы никого не обидеть? И о чем это говорит?
2: Это мода какая-то.
3: Это невозможно сделать.
0: Это невозможно сделать. Вот в этом-то собака и порыта, что ты не можешь отстаивать свои границы и при этом сохранить какие-то отношения со всеми.
1: Но это же такой комплекс вежливости. Мы же так воспитаны, мы же не должны никого обидеть.
0: Вот, а дело не в этом. Потому что вот мне очень нравится такой подход, что... Господь нам дал ответственность за себя, да, за свое психическое здоровье и за тех, кто находится вот в твоей семье. И мне безумно нравится это выражение «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть, когда мы понимаем, как я могу заботиться о себе, о своем эмоциональном, финансовом, социальном благополучии, то человек, присутствующий рядом со мной, слыша от меня «нет», понимает, что ему тоже можно заботиться о себе. А когда мы все время живем в таком положении, как бы сделать хорошо всем, забывая о себе, мы формируем вот это вот представление, что созависимость или какая-то вот эта вот... это не скажу податливость, а вот эта деформация эмоциональная, когда другой главнее, она нормальная, но это приводит к таким серьезным перекосам.
3: Что ну и выгорание общество, в том числе. Да.
0: Получается общество нездоровых, несчастливых, нереализованных людей. Поэтому нет, нужно говорить. И если тебе нужно научиться, как это говорить, то просто попробуй с малого. Прислушайся к себе, а чего я сейчас действительно хочу. Потому что мы часто соглашаемся на что-то, потому что привыкли соглашаться. А вот саморефлексия такая, она дает возможность понять, вот если есть во мне желание сейчас отгородиться, там, позаботиться о себе, то можно учиться потихоньку это реализовывать.
3: Я бы, наверное, еще с другой стороны посмотрела. Очень важно это «нет» и самому принимать. Если мы учимся принимать это «нет», не адресуя, что это меня
1: от отвергли
3: или... от кого-то. Ну, к примеру, ты что-то хочешь, что-то предложил или что-то попросил, тебе сказали «нет». Вот это «нет», оно тоже иногда может, вот это желание что-то проявить
1: и
3: себя.
1: Все, и вся самореализация закончилась.
3: Вся самореализация закончилась. Но вот это...
1: Отказали.
3: Вот это «нет» очень важно расценивать как «нет» вот этому проекту или этому предложению, но это не про тебя, не про личное отвержение тебя как человека.
2: На личный счет не воспринимать.
3: Да, и когда мы начинаем сами анализировать «нет», которое мы слышим в ответ, и понимаем, что при этом это «нет» не про меня вообще, как про человека, а это «нет» про вот это, то, что сейчас я попросила или что-то сделала, тогда мы с уважением относимся к этому «нет», мы его принимаем, и нам тоже легче сказать «нет» другим. Мы понимаем, что я уважаю этого человека, я к нему с уважением отношусь, но я уважаю себя, и поэтому я говорю «нет», не пытаясь его обесценить, не пытаясь его отвергнуть, что за этим тоже не стоит отвержение. Мне кажется, важно и говорить «нет», но и учиться принимать «нет».
0: Я, кстати, вот недавно задумывалась на эту тему. Мне кажется, что вообще культура манипуляции, она как раз-таки и связана с тем, что человек не отделяет себя от своих возможностей. То есть если мне сказали «нет», отвергли меня, и поэтому мне легче начинать манипулировать, каким-то образом идти в обход своих искренних побуждений, своих искренних просьб, для того, чтобы самому утвердиться, что я важен. И поэтому, когда мы все-таки ставим самооценку на верное основание, то вся эта система манипулирования, вся эта система, знаете, вот этих подкатов каких-то, намеков и так далее, она становится неактуальна. Поэтому, мне кажется, вообще слово «нет», оно такое, один из элементов воспитания культуры здоровых отношений.
4: Ну, здесь главное в другую крайность не впасть, потому что я в последнее время столько слышу, это целый тренд.
3: Все борются за границы.
4: Все говорят, чтобы как научиться говорить «нет», да, но мы можем тогда перестать говорить «да», когда это нужно.

0: А вот здесь вот как раз-таки почему перекос бывает? Потому что когда ты говоришь «нет» просто в попытках соответствовать трендам, или из бунта опять же какого-то, или из страха,
1: или ты выгорел, и уже ты говоришь «всем нет».
0: Да, то тут другой момент.
2: Главное не уйти в другую крайность, которая близка вот к теме, о которой мы говорим, эгоизм и там, эгоцентризм.
3: Да, конечно, да? Всем нет, один я, как все вот ради себя.
2: Прочувствовать, что ты уже где-то перешел от любви и заботы к себе, о чем мы говорили только что, что возлюби ближнего как само себя, но не уйти в эгоизм. Потому что мне кажется, что вот человек может не заметить момент, когда вообще-то в нем уже говорит просто гордыня, эгоцентризм, а никакая не забота о себе.
3: Привычка говорить «нет».
2: Привычка. Говорит. Как заметить это? И ну, какие, может, симптомы есть этого? Как это себе искоренить? Потому что, ну, наверное, это не очень хорошо. Или это нормально? Как вообще эгоцентризм влияет?
1: Ну, мне кажется, что некая осознанность и рефлексия, почему я это сказала, что я сейчас делаю, да, она помогает человеку все-таки увидеть. Без взгляда внутрь, со стороны, иногда сложно это увидеть. Но кто-то нам говорит, но мы можем закрыться,
2: а мне
1: можем
2: вот
1: оправдать.
2: Иногда, кстати,
1: полезно
2: помогает,
1: со стороны.
2: Да. Я замечаю, что, ага, действительно, что-то я часто стал считать, что только моя точка зрения правильная, и не слышу другой. И когда мне один, второй, третий на это намекнет, тогда я думаю, а вот он и проявление эгоцентризма, которое ты можешь не заметить.
1: Ну, для меня, как для верующего человека, очень таким мощным источником представления о себе являются все-таки духовные практики, молитва и чтение слова, потому что там мне Бог открывает мою неправду и мой какой-то эгоизм, эгоцентризм. Такие вещи, которые я в себе сама не заметила бы. Я не хочу их в себе, наверное, замечать, но Бог бережно приоткрывает и говорит, вот здесь бы хорошо бы измениться. Вот над этим стоило бы поработать.
2: Но вообще эгоцентризм, он мешает человеку самореализовываться?
3: Я вот просто еще добавлю, мне кажется, здесь искренность очень важна. То есть искренность понимания.
2: Честность, да?
3: Да, самим собой в первую очередь. То есть ты должен понимать, что ты имеешь полное право говорить «нет». Это твое право, тебя не надо себя за него винить. Но искренность и честность в том, почему ты говоришь «нет», потому что ты это делаешь, ну, просто потому что ты уже устал и не можешь, или просто потому что ты уже стал эгоистом и на всех забил. Вот эта искренность по отношению к себе, она помогает. И вот о чем Мария говорила, конечно, и во взаимоотношениях с Богом, это, как бы сказать, ты лучше это видишь.
0: Проявляется, да. А мне кажется, тут еще вот важный момент. Мы, когда разговариваем о каких-то признаках, да, мы видим их в статике. И не обращаем внимания на то, что все-таки человек – существо динамичное. И нам вот эта вот саморефлексия, она нужна на постоянной основе.
1: Да.
0: Не будет такого, что вот я научился говорить «нет» экологично, и теперь все, это мой навык на всю жизнь. А нет, потому что в какой-то момент действительно бывают эти перекосы. И что самое замечательное, что именно контакт друг с другом, понимание того, каким путем я сейчас иду, как мои цели реализуются, в том числе и социальные, да, оно дает возможность оценивать, а на правильном ли я пути. То есть и постоянно это регулировать, в том числе и через молитву, в том числе и через отзывы окружающих, через обратную связь, и в том числе еще и через вот эту вот какую-то гармонию внутреннюю. Потому что, получается, человек, который уходит в эгоцентризм, он теряет покой. То есть мы это осознаем, что когда я пытаюсь себе захапать, вот что-то набрать, то открывается бездонная яма нашего эго, которая никогда не бывает удовлетворена. И если мы вдруг это ощущаем, это как раз повод подумать, а что я отдаю взамен, если я что-то прошу? Есть ли вот этот вот баланс брать-давать? И вот он же таким показателем важным является.
2: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и есть желание продолжать и продолжать говорить. Хочется резюмировать, да, и сказать, что для того, чтобы преодолевать барьеры, которые мешают нам самореализовываться, нужно использовать то, о чем мы говорили, с точки зрения вот осознанности, какого-то самоанализа, замечать, а что именно является твоим барьером. Да? И включать здесь уже таких основные направления, как работа с нашим мышлением, да, когда мы говорили о когнитивной стороне, работа с нашим телом в том числе, потому что иногда нужно просто образ жизни менять и таким образом повышать свою уверенность, энергичность и тем самым помогать себе идти к самореализации. Спасибо вам за такой интересный разговор.
0: Да, спасибо.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях абортов. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день. Рада
0: снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике, до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да? Различные менструальные нарушения также являются причиной именно является аборт, который перед этим женщина прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина. Это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать. Именно после того, как она прошла процедуру аборта, агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит. И женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт, но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, и они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти и сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
0: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывает ведь такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что Вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучать, но все равно решается на аборт.
1: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
0: серьезно не задумываются?
1: Они не задумываются серьезно, они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций, и очень часто для них аборт является вот, ну, самой, скажем, такой значимой проблемой в их жизни.
0: И оптимальным решением.
1: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины, и, как правило, это либо сложные отношения, либо она не может, к примеру, принять какое-то решение очень значимое и так далее, либо, скажем, какие-то сложности материального характера и так далее. И, в принципе, аборт, он большую роль, скажем так, не сыграет в ее жизни, потому что на самом деле нужно анализировать свою жизнь, анализировать и понимать, что вот именно, какие на самом деле происходят в жизни проблемы и что приводит именно к этому решению. И вот задача психолога именно в том, чтобы выявить истинные причины, по которым женщина решается на этот шаг, и вот как-то помочь все-таки выйти из этих проблем женщине.
0: Угу. Вот вы перечислили последствия абортов совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят: я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт, все равно родила там и моего отца, еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей», вот она уже родила. То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск, она наоборот не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
1: Рисков действительно очень много, и, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит. И многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Ну, хочу заметить, именно тот срок, на котором большинство женщин делает аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, отрывая каждую часть, скажем, то ручку, то ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня. Когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился как-то, там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он очень сильно начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. И ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо вот оно еще ребенок не может издавать звук, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике,
0: уже мимика
1: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм, они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это, не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину, когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем другие моменты, о которых мы
0: конечно,
1: говорим.
0: Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости, как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мыслей ни о каких беременностях, и нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, и теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
1: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать, и, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ею под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
0: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасные, могут во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
1: Да, с последствиями аборта, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем, такие, например, как эндометриоз. По статистике где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием, но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. Также воспалительные заболевания яичников и труб также когда они происходят, а бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные заболевания, но не являются прямым следствием принятого когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, рак шейки матки, миома матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот, при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот, происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
0: Угу. Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот, узнать о том, насколько... такие последствия вот, эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну, чего, давай аборт делать, все, не потянем там третьего-четвертого ребенка. И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли? С ума сошла. Чё, аборт сейчас проще простого сделать. Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
1: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, который мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень... серьезно сказывается на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезная напряжение возникает в семьях, также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького и неправильного решения.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи, мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мэтт. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге, и что его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. «Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной, восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает». Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
0: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог — Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь к греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи — не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал Тебя, отворачивался от Тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это Тебе. Я прошу Тебя не потому, что достоин, а по Твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит Твое Слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь.
1: После аварии у Джеремейна Грина парализовала левую часть тела. Спустя 3 недели он получил исцеление. После чуда прошел месяц, и вдруг Джеремейн потерял сознание, а когда очнулся, то снова был парализован. Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
0: 14 ноября 2004 года в автомобиль Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
1: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
0: И я сказала: «Господь, Ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, Ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
1: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
0: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
1: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем Ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
0: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
1: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
0: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
1: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
0: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
1: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
0: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
1: После этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
0: Я смотрел.